0: так вот, вот как раз современные попытки выстроить различные проекты социально-политического и так далее будущего, с моей точки зрения, не имеют смысла, ну, потому что это все или искусственные конструкты, или просто вещи, которые оборачиваются симулякрами, честно говоря. Ну, или это какие-то некие такие решения сиюминутных политических запросов, вопросов, т.д. и т.п. Если не изменится главный принцип бытия российской цивилизации, не жизнь для живота, а живот для жизни, то, на чем зиждилась, создавалась и существовала российская цивилизация на протяжении 10 веков, ну, тысячи лет, и отказ от которого привел к тому кризису, в котором, из которого российское общество до сих пор выйти до конца не может.
1: Кстати, вот тоже мы обсудили, что есть тут, например, такое либеральное восприятие православия. Ну, мне кажется, что есть, в принципе, еще другая сейчас возникла опасность, это так называемый псевдотрадиционализм, наоборот. То есть, допустим, если там либералы какому-то апеллируют там прогрессу, то зачастую традиционалисты, они апеллируют к некому золотому веку, что вот раньше было лучше. При этом, по сути, тот золотой век, о котором они говорят, это дохристианская языческая эпоха. И, в принципе, вот наше вот представленное доморощенными евразийцами традиционализм, он, по сути, вырастает из идеологии, придуманной, значит, французом Рене Генноном, который разочаровался в христианстве в западном и перешел в ислам, и Юлию Севоли, итальянском бароне, который всю жизнь был неоязычником. И тут тоже мы сталкиваемся с ситуацией, что, конечно, там говорят о какой-то традиции. Мы, допустим, говорим, а давайте там запретим у нас арабизированную накидку никап, не свойственную даже коренным мусульманам России. Там. А они нам говорят, традиционалисты, а нет, это же тоже традиция, это вот мы вот это все должны уважать. То есть, как вы думаете, должны ли мы при этом тоже конструируя некую государственную идеологию, отмечать в России все-таки особую роль православия и в том числе какие-то там остальные традиции других народов тоже мерится этой меркой?
0: Ну, во-первых, особая роль православия в истории России отмечена в законодательных актах. Ну, прежде всего, в законе о совести, о свободе совести. А во-вторых, в том же 809 указе, в 6 пункте которого говорится о значимости всех традиционных религий для традиционных ценностей. И отдельно потом говорится об особой роли православия в развитии, значит, вот, традиционных духовно-нравственных ценностей. Это есть. Но о том, что вы говорите, тоже верно. Если говорить о язычестве, ну, я тоже об этом писал, я об этом говорил. На самом деле язычество, это, особенно славянское так называемое язычество, это конструкт, который придуман был в советское время на основе разработок советских марксистских историков, доказывающих, что язычество лучше православия, и даже Троица своя в язычестве появилась. Но об этом академик Александр Щербаков писал. Вот. И на разных подделках, типа в Лесовой книге там, и так далее, и так далее. И более того, по большому счету, вот это неоязычество, это ведь такой либеральный гуманистический продукт. Он исходит вот оттуда, доказать, что у нас так же, как на Западе. Что касается традиционализма. Вот у меня недавно вышла книжка «Новый русский консерватизм», и я там, большая глава есть о традиционализме, в которой я, ну, на фактах показываю, что русский традиционализм – это православный традиционализм. И православие – это главная традиция в российской цивилизации, потому что именно православие, благодаря православию была создана российская цивилизация. Я даже, у меня такая есть своего рода шутка, ну, а на самом деле не шутка. У меня был вопрос, а как вот быть социальной архитектурой на этой конференции? Я сказал, что на самом деле социальная архитектура без смысла, она теряет всякое значение. Но в русской истории был один социальный архитектор, который сыграл огромную роль в отечественной истории, это Владимир Святой, который благодаря этой главной своей идее, главной своей вере, он создал российскую цивилизацию, и в социальном, и в политическом, и в экономическом, российскую православную цивилизацию. Вот. Поэтому все эти рассуждения, евразийские вот эти обращения якобы традиционалистов к неким генонам и так далее, это к России не имеет никакого отношения. Это, опять же, попытки увести нас все на тот же либерально-гуманистический расклад. Это как, знаете, когда вот сейчас идет вопрос о том, что надо, серьезно стоит в гуманитарных науках, что надо менять такое англосаксонское теоретическое направление, которое господствует в истории, в политологии, в экономике. На что? Ну и вот мне

0: некоторые коллеги мои предлагают на что? На немецкую традицию, допустим, да? Или на того же Генона. При том, что, видимо, совершенно не знают русской традиции просто-напросто.
1: Некоторые даже заявляют о том, что русской философии не существует, да, и ее было бы неплохо создать.
0: И это тоже есть, да. Ну, то есть люди просто не знают реальной истории, не знают реальной русской философии, не знают, и в том числе не знают реальной православной традиции, потому что русская философия – это русская православная философия, вырастающая из православной традиции. Опять же, у меня вот недавно вышла книжка «Русские смыслы», духовно-политическая мысль 11-17 веков, где я четко совершенно показываю, как все это происходило, как росла эта философская традиция.
2: Ну да, потому что если мы посмотрим на все какие-то крупные имена наших философов, это люди, которые выросли из именно христианской философии. И Ильин, и Бердяев, и Леонтьев.
0: Да. То есть, Аксаковы, Хомяков,
2: Тихомиров,
0: Данилевский. Да, все оттуда.
2: Да, все оттуда вырастают, да. И даже, например, если мы тоже возьмем мыслителей такого русского направления в советское время, тоже люди начинали отталкиваться от православия, как там Салаухин, например, как наш штангист известный Юрий Власов.
0: Нет, тоже же Алексей Федорович Лосев. Уж никто не будет спорить, что это крупнейший российский мыслитель просто-напросто. Вот, поэтому здесь, да, я с вами согласен, и вот проблема сегодняшнего дня, повторюсь, заключается в том, что, к сожалению, большинство корпораций моих коллег, гуманитарных специалистов в социогуманитарных науках, они или критически относятся к православию, или не воспринимают православие вообще как таковое. Вот в этом есть большая трагедия, как мне представляется, и для русской мысли, и для, в общем-то, нашего общего развития.
1: Для каждого отдельного человека еще, который является носителем таких заблуждений?
0: Ну, это несомненно, этого я не касаюсь. Все-таки тут выбор стоит за каждым, хотя понятно, что, наверное, было бы лучше лично для каждого человека, чтобы его был иным. Но эти люди с этим не согласятся, потому что это... Ну, вы же прекрасно понимаете, что такое отрицание веры в Бога или православие. Это просто вера в то, что Бога нет, да? Или непризнание православия... Человек какой-то, признающийся веру, но отрицательное отношение к православному вероисповеданию. Значит, он придерживается какого-то иного вероисповедания. То есть, когда мы говорим с теми же якобы атеистами, на самом деле мы говорим с людьми очень верующими, почему они очень жестокие, люди, которые не отступят ни на йоту в своих взглядах, потому что это тоже вера. И вот когда сталкиваются эти две веры, да, начинаются очень серьезные и дискуссии, и ну, то, к чему приводит, когда искренние атеисты приходят к власти, наши с вами предки испытали в 20-е, 30-е, 40-е годы, и в общем-то...
2: Да не только наши, я думаю, камбоджийцы, парпалпота, много интересного могут
0: рассказать. Ну, я в данном случае о России, конечно, говорю, а так везде, где к власти приходили абсолютно атеисты, да, там везде начиналось гонение на традиционное вероисповедание. Это, к сожалению, истина.
2: Ну, конечно, Лев Толстой тоже здесь постарался, то, что многие тоже либералы апеллируют к Льву Толстому, как будто какой-то безгрешный человек. А вот Лев Толстой там говорил, хотя тот человек в конце жизни запутался и просто, опять же, там пошел своим уставом, пытался реформировать русскую православную церковь.
0: Ну, Лев Николаевич Толстой сам же заявил о том, что он не считает себя членом церкви. Считается, что церковь его выгнала, анафемство его. Но на самом деле вся история была наоборот. Это известный факт, что он заявил о том, что он не считает себя членом церкви. И церковь, если текст читать, с огромным сожалением решение синода было о том, что ну, мы вынуждены согласиться и ждем, когда великий писатель одумается, покается и вернется в церковное лоно. И мало кто знает на самом деле, как это было. А из этого раздули факт, что вот церковь ногами выпихнула, значит, Толстого из православных людей. А все было наоборот.
1: Да. Нам предлагают различные субстраты, синтетические материалы, полусинтетические материалы, что еще страшнее. С этим нужно иметь дело. Как с этим бороться? Раз мы говорим о том, что из православия, во всяком случае, не стоит делать просто такую политтеорию...
0: А это и невозможно,
1: да,
0: на самом деле.
1: Но нам-то с той стороны предлагают политтеории, люди это потребляют, люди это жуют, люди это передают друг другу из уст в уста, распространяют это. И в итоге мы можем оказаться в состоянии, когда к нам опять вечером придут и скажут: «Здравствуйте. В общем, пройдемте.
0: Ну, в этом есть своя правда, и в этом была правда поражения консервативных русских сил в начале 20 века и в конце 20 века, в конце советского времени. Вот во втором процессе я был участником, это все было на моих глазах, и я видел, как это происходило. Да, вы правы, но проблема заключается в том, что... создать какую-то политическую теорию, ее можно. Вопрос в другом. Вопрос в том, чтобы под эту политическую теорию собрать сторонников и организовать некую силу, которая может эту политическую теорию отстаивать. Политические теории-то есть. Еще в конце 19-го, начале 20 века были написаны очень интересные по этому поводу вещи. Там очень многих можно вспомнить. Вот, но...
1: Хотя бы Ильина.
0: Ну, того же Ильина, того же Тихомирова. И не только. Там было Меньше. Много. Было много, кстати, правоведов русских, которые разрабатывали, допустим, теорию русского самодержавия. Интереснейшие есть разработки теоретические. Вот. Но вопрос заключается в том, чтобы на основе этой политтеории создать некую политическую силу. Вот здесь проблема очень большая. Ну, во-первых, это вызывает протест довольно серьезный в правящих кругах. Вот. А во-вторых, очень трудно, чтобы люди пришли к согласию. Беда. Вот так называемое патриотическое движение, вот с чем я столкнулся в конце 80-х годов, это нежелание и невозможность объединиться на одной основе. И вот этот факт, он на самом деле очень серьезный, очень тревожный. Точно такой же факт, точно такая же реальность была в начале 20 века. Когда была сначала одна патриотическая организация, потом они рассорились между собой, разбежались, ну, те самые монархические организации. И в итоге к концу Великой войны, к 17-му году, они не обладали уже фактически никаким влиянием, никакой силы. И вот это была та же трагедия, которая была, повторяюсь, спустя там 70-80 лет. Насколько это можно преодолеть, я не берусь судить, я не занимаюсь практическими вот сейчас политическими всеми делами. И как это можно сделать, я не знаю. А теории есть. Теории, как, что лучше это сделать, как, что представить, это все есть. Даже экономические теории есть, построенные на этой основе.
1: Сейчас у нас появляются интеллектуальные кружки, назовем это так, в большом количестве. Mm-hmm. Первое, что приходит на ум, это, безусловно, то, что организовали в Оптиной пустыне. Высокий уровень интеллектуальной экспертизы. Очень правильные, выверенные подходы. Может, по такому пути идти? Хотя бы озвучивать, проговаривать и наполнять смысловое информационное пространство чем-то, кроме того, чем нас кормят.
0: Ну, собственно говоря, мы этим и идем, и вы этим путем идете. И я более чем уверен, что для людей, не являющихся частью клира церковного, да, для мирских православных людей, светских православных людей, занятых интеллектуальной деятельностью, занятых в системе образования, в медиасфере, задача как раз в этом и заключается – помогать, рассказывать, раскрывать глаза, что-то объяснять. Я, например, знаю, что вот, ну, даже по реакции тех молодых ребят, с которыми мне приходится работать, то, о чем я говорю, когда с ними говоришь серьезно и не, знаете, таким не провокационным, публицистическим языком, а на серьезном таком достаточно научном уровне, но с выходом на какие-то мысли и идеи современности, это воспринимается очень положительно, очень здорово воспринимается. И это, как мне представляется, тоже дает свои результаты. И, собственно, ну вот это, что называется, наше дело. Это наше главное дело. Как сделать это массовым явлением, ну, мне трудно судить, я здесь не претендую на какие-то большие оценки, но что называется, что можем, то делаем. И это да, это один из путей, несомненных путей и нужных путей. Больше того, вы знаете, у меня за последнее время как-то так получилось, что в разных совершенно сферах я куда-то обращаюсь, я где-то еду, я куда-то приезжаю с кем-то, так случайно даже иногда встречаюсь. И вдруг оказывается, что дело не то, что меня там знают, а знают и поддерживают те идеи, те мысли, те какие-то образы, о которых я говорю, о которых я пишу, и все это воспринимается, во всяком случае, вот в том даже неожиданном кругу общения очень положительно.
1: Сейчас такое время, когда нас будут раздергивать и специально настраивать друг против друга. Это уже происходит, происходит это давно. Как это было в начале 20 века, я думаю, приложили руку и спецслужбы государств, с которыми мы воевали, и спецслужбы наших союзников на тот момент. Все заинтересованы в том, чтобы развалить Россию. Понятное дело, что происходит и сейчас нечто подобное. И вот мы, русские консерваторы, встаем перед таким очень сложным выбором, потому что, с одной стороны, нас регулярно провоцируют на конфликт, на дискуссию, на обострение, и мы должны ответить, потому что чаще всего оскорбляется то, что для нас свято, то, что для нас важно. Но, с другой стороны, есть опасность, что вот в чаду этой полемики, в этом угаре, в который иногда все мы по своей несовершенной природе погружаемся, мы можем сами сломать то хрупкое, что есть сейчас.
0: Ну, такая опасность есть всегда и у всех. И тут важна, опять же, профессионализация. Объясню. Дело в том, что полемика – это тоже искусство. Вот Роман Антоновский – блестящий полемист. Вот я с гордостью об этом и абсолютно профессионально об этом говорю. Я, например, не полемист. Я не умею вести полемику, потому что я все-таки больше академический человек такой. Вот. У меня дольше работает мысль, потому что у Романа и у близких ему по вот этому качеству людей очень быстрая реакция там и так далее. Вот вы знаете, во всех, ну я не скажу, что организациях, хотя и организациях в том числе, существовал такой слой обязательный. Ну, это называлось партийный публицист. Человек, который работает с широкой аудиторией и умеет ответить на самые, не просто, как, на, казалось бы, самые каверзные вопросы, а на те вопросы, которые стремятся разрушить главное, вот о чем, Андрей, ты говоришь. Вот, так вот, я думаю, нужно воспитывать как раз вот подобного рода людей, искать умеющих так говорить. Вообще, Роману хорошо бы провести какой-нибудь спецкурс по этому делу.
1: Завести учеников.
0: А, кстати, да. Ведь на самом деле, понимаешь, когда ты сам, это да. А что после тебя? Вот у нас, например, лет 10 назад возникла проблема, ну, нам уже было тогда где-то за 50. А кто за нами? Нищее высшее образование, даже толковые ребята не остаются в высшем образовании, потому что мне на что кормить семью просто-напросто. И вот мы занялись, и сейчас активно работаем, и, в общем, за 10 лет достигли серьезных результатов, что у нас фактически вот на кафедре, которую возглавляет мой друг Александр Ильич Ширинянц, а мы с ним и коллеги, и друзья, и единомышленники, благодаря ему фактически создалась школа русской консервативной мысли. Исследователи русской консервативной мысли, которые очень серьезно занимаются и знают эти вопросы, пишут много, публикуются много. Причем мы выходим в разные сферы. Вот, может, я не помню, говорил я здесь или нет. Мы, например, сейчас начали вместе с «Парком Заряди» делать цикл художественных выставок «Традиционные ценности». Вот была «Традиционные ценности жизни», сейчас идет выставка «Традиционные жизни, ценности вера». Вот. То есть выносим вот эти наши понимания в другую среду, что называется. Вот. Поэтому создание своей школы, особенно в этом отношении, тоже крайне, кстати говоря, очень важно. Так вот, я согласен, здесь и вот здесь должен быть слой людей, которые умеют вести такую полемику. А есть люди, которым лучше в это не вмешиваться, потому что, ну, по глупости, не по глупости, по нервности, по какому-то такому, могут такое ляпнуть, что не приведи, Господи, я по себе это знаю, что иногда на нервах такое скажут, что просто, особенно когда что-то тебя, ведь специально в этой ситуации раздражает. Тут же нужно еще очень холодные нервы иметь, такие железные нервы, чтобы держать этот удар и спокойно отвечать. У меня такого нет, это, так сказать, не моя стезя, но нужно помогать и таких людей выдвигать, что называется, на первый план, потому что это крайне важно. Это просто крайне важно, и в этом я соглашусь. Но под этим, как у того же Романа, спасибо тебе огромное за это, должна быть очень серьезная подготовка, и теоретическая подготовка, и историческая подготовка, ну и духовная подготовка, конечно, прежде, даже, наверное, на самом первом уровне.
1: Ром, что с учениками?
2: Будем набирать.
0: Спасибо. Ну, кстати говоря, надо думать. Это интересная вещь.
1: Надо податься на грант. Школа русской полемики.
0: Кстати, да, школа русской полемики хорошо звучит.
1: Школа русской полемики, да, и все. И действительно, набирайте молодых, толковых, я своих студентов дам.
0: Да?
1: Прям давай этим займемся после программы. Хорошая мысль родилась.
2: Вот замечательную книгу тоже мне подарили, ваш новый русский консерватизм. И тоже возникают часто споры, а вот что такое вообще консерватизм? Кто-то считает, что, допустим, консерватизм – это надо консервировать.
1: Что там, консервируем, да.
2: СССР 2.0. То есть, а кто-то, наоборот, считает, что вот вы консерваторы хотите, чтобы все было как по-старому, но у вас нет какого-то образа будущего. Вот что для вас действительно новый русский консерватизм? Что мы консервируем и какой, допустим, образ будущего мы тоже предлагаем нашей стране, нашему народу?
0: Ну, мы только что говорили о том, что русский консерватизм – это прежде всего новый русский. Я именно говорю о новом русском консерватизме, потому что с нашей точки зрения вот именно в таком сочетании новый русский консерватизм собираются несколько до того, ну, как бы отдельно существующих направлений. Прежде всего, традиционализм и консерватизм в единое целое. Мы, как я уже говорил, мы не разделяем традиционализм и консерватизм. В основе их лежит православная традиция и православные принципы организации общества. Христианские принципы организации общества как такового. А второй момент, который характерен именно для нового русского консерватизма, заключается в том, что русский консерватизм основывается не просто на таких неких абстрактных, что ли, идеях, возникающих в головах тех иных людей, а на глубоком анализе как русской истории, так и не только русской истории, но и мировой истории, и нашей современности, и понимание особой роли России в обществе. Признание того, что, в принципе, все народы, каждый народ, создавший ту или иную свою цивилизацию, имеет право на собственное существование и не вмешательство в его дела, каких-то иных вещей, и защищать свое право. Но вот есть одна очень серьезная разница по сравнению с тем, что обычно говорилось. Ну, вроде как традиционный такой и активно сейчас используемый метод, что в основе русского мышления лежит коллективизм или соборность. Вот, кстати говоря, сегодняшняя трактовка термина соборности как коллективизма, вы же понимаете, что это абсолютно неправильная трактовка этого термина, потому что в основе соборности лежит духовное единство, прежде всего. Во время молитвы, то, о чем писал Алексей Степанович Хомяков, раскрывая этот термин и, собственно, откуда он черпается, его смысл. Да? Соборность – это всего духовное единство, а вовсе не взаимопомощь в таком физическом, что называется, смысле. А, так вот, это в самом деле есть. Но почему-то, и тут, я думаю, Роман, ты со мной согласишься в полной мере, почему-то забывается о том, что русская история творилась личностями. Идея личности в русской истории была всегда. Да. О ком мы говорим, когда мы говорим о русской истории? Кого мы вспоминаем? Владимир Святой, Александр Невский, Ольга, Жуков условный, да, там Иван Грозный, еще кто-то еще. Ну, то есть люди, которые творили историю. Но дело в том, что мы же с вами каждый день творим эту историю. И идея нравственно ответственной личности, которая понимает границы своих возможностей и своих свобод, это одна из важнейших идей, да, и мы должны об этом говорить. Сейчас какой-то идет упор на исключительный якобы коллективизм, но забывается про личность. Это не либеральная идея, это идея христианская. Ибо Господь создал нас свободными. И Господь в каждого из нас вкладывает частицу Святого Духа. Соответственно, говорить о том, что русская традиция только коллективистская и только соборная, это неправильно. Это еще и традиция великих нравственных, духовно-нравственных личностей. И вот мы говорим в том числе об этом. И я постоянно подчеркиваю эту вещь, говоря о том, что в этом отношении русский традиционалистский консервативный подход превосходит любое либеральное учение, потому что там не вопрос о том, что человек может все что угодно. Вот, знаете, турболиберализм такой. Нет. Совершенно о другом идет речь. Ну, а что касается образа будущего, мы с вами говорили. Для русского православного консерватора образ будущего, собственно, ясен. И если говорить о сегодняшнем каких-то политических вещах, я не думаю, что какой-либо конструкт сейчас там, привлечет то или иное наибольшее влияние. С моей точки зрения, наиболее такая политическая форма, я об этом пишу в своей книге, которая во все времена приносила наибольшую пользу российскому народу, российскому обществу, российскому государству и российской цивилизации, это сочетание серьезной вертикали власти, то есть такой мощной центральной власти, с развитым народным самоуправлением, когда народ сам участвует в созидании своей жизни не на уровне выборов в парламент или куда-то, а на уровне самоорганизации. Подъезд, дом, улица, когда человек, люди организуют жизнь вокруг себя сами. И там самоуправление на уровне города там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эти вот вещи, то, что всегда было важнейшей частью русской традиции, то, на основе которых создавалась русская цивилизация.
1: Ну, в общем, как ни крути, получается, что нету простого пути. Нету простого пути для народа, нету простого пути для отдельно взятого человека. А сложный путь – это изучение, это погружение. Не получится написать методичку на 15 листов с картинками, в которую запихнуть все смыслы. Каждому, абсолютно каждому, нужно пройти свой собственный интеллектуальный и, что еще важнее, духовный путь. Тем и спасемся, наверное, получается.
0: Мы будем надеяться.
1: Сергей Вячеславович, мы вас спасибо. От души благодарим за этот замечательный разговор, за все то, что вы делаете, за то, что делают ваши коллеги. Действительно, живем во времена удивительные, когда вновь оживают или приобретают новый смысл, новое значение смысла, которые многим уже казались практически полностью утерянными.
0: Я бы сказал, возвращаются их естественные смыслы, естественные, а не новые.
1: Смыслы, да. Возвращение естественных смыслов – это даже более точная формулировка. Сергей Привезенцев был с нами в студии Радио России. Это программа «Консерватники». С вами были Роман Антоновский и Андрей Афанасьев.
2: До новых встреч.
1: Берегите себя, любите Россию.
0: До свидания.

0: консерватники. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Атаки киевского режима носят террористический характер, так как направлены против инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к ВПК, заявили в Кремле. И правительство поддержит проект медицинского кластера в Свердловской области. Теперь подробнее об этих и других событиях. Более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных после заявления Минобороны о готовности проведения такого мероприятия 6 июля. Как заявили в ведомстве, в случае согласия Киева на гуманитарную акцию, российские военные были готовы организовать работу журналистов. Однако Украина отказалась от участия в передаче тел погибших военных украинской армии, находящихся в Константиновке. Начальник генштаба Валерий Герасимов, напомню, в пятницу доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку. Атаки киевского режима носят террористический характер, так как направлены против инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к ВПК. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ВСУ активизировали удары по гражданским объектам из-за ухудшения ситуации на фронте.
2: В том числе в связи с этим нельзя исключать еще больших провокаций киевского режима. Зеленский вчера заявил о том, что только остров Москва остановит Путина. Я не знаю, что он имеет в виду. Как вам вообще вот эта риторика и вот эти заявления киевского режима? И их, в общем-то, и действия?
3: Главное, наверное, не риторика, а действия. Действия носят террористический характер. Киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которые, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима. Почему это активизируется сейчас? Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка – это очень существенный рубеж, является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, я бы сказал, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретный результат.
1: Правительство поддержит проект медицинского кластера в Свердловской области. Это важное направление, заявил премьер Михаил Мишустин во время встречи с губернатором региона Денисом Паслером. В ходе беседы Паслер отметил, что Уральский государственный медицинский университет имеет хорошие традиции. Его окончил министр здравоохранения Мурашко. Он также отметил развитие социальных объектов в регионе, в том числе образовательных. Премьер выразил надежду, что подготовка кадров в Свердловской области будет вестись на высоком уровне. Несколько тысяч человек приняли участие в марше памяти жертв Волынской резни, который прошел в центре Варшавы. Они скандировали «Мы помним Волынь, жертвы подлых украинцев, не дадим жизни бандеровцам». 11 июля в стране объявлено днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 43-м году. Они зверски вырезали около 100 тысяч человек, в основном женщин и детей. В ближайшие дни аналогичные мероприятия запланированы и в других регионах Польши. ФСБ рассекретило архивы документы, которые доказывают вину украинских формирований в Волынской резне. С подробностями корреспондент Павел Прокопенко.
4: Нарукавные повязки со свастикой, личные документы солдат вермахта, фотографии казней и пыток. Сегодня к этим доказательствам зверских преступлений добавился еще один рассекреченный документ. Фотография одного из идеологов, запрещенной в России УПА, и пояснительная записка, направленная по каналам КГБ Западной Украины лично наркому госбезопасности. Редкое фото одиозного идеолога УПА, командующего одним из ее подразделений, Дмитрия Кличкивского. В пояснительной записке фамилия указана неправильно Клитковски, а вот свою истинную, созвучную со словом «кляча», Дмитро еще в юности заменил на яркую подпольную кличку Клим Савур. Уроженец Тернопольщины, выходец из интеллигентной семьи, недоучившийся гимназист. История снимка удивительна. Исходя из подписи, начала Волынскую резню команда «Сокол». Крепкие парни, стальные взгляды, в центре капитан. Официально все они члены спортивного профсоюза. И никакого намека на национальную ненависть, убийство и будущее зверства, которое организовал главный атлет Кличкивски. Этническая чистка была запланирована бандеровцами задолго до войны. Еще в 1938-м вышла так называемая доктрина украинских националистов, в которой было прямо прописано изгнать поляков с территории украинских земель. Почва была подготовлена, приход фашистов удачно ускорил процесс. Волынская резня – одна из самых кровавых страниц Великой Отечественной. Она примечательна тем, что немецкие захватчики жгли, резали, убивали не своими руками. Они воспользовались помощью пособников из числа украинских националистов. Зверства невиданных масштабов. Отряды Клима Савура орудовали во Львове с баража на его родной Тернопольщине. Он с особой жестокостью убивал своих земляков. Волынская резня – натянутая струна в послевоенных отношениях поляков и украинцев. По принципу «против кого дружим, против сильной России» Варшава и Киев не так давно якобы примирились. Ну или решили на время перелистнуть трагическую страницу. На Украину из Польши пошло оружие. Глава киевского режима получил высший польский орден Белого Орла за укрепление отношений двух стран. Но закладку на той самой трагической странице поляки оставили. На фоне присвоения Киевом одному из воинских подразделений названия в честь УПА и перезахоронения ее лидеров, в Варшаве Зеленского этого ордена лишили. Тот награду вернул, кусок металла сейчас пылится где-то в канцеляриях, именной, другому не присвоишь. Самолеты и танки, к слову, нет. Но новые подачки банковая не получит. Партию устаревших МИГов Варшава планировала обменять на украинские технологии в области беспилотников. Соглашение сорвалось с формулировкой «истребители достигли предельных эксплуатационных ресурсов». Польша предпочитает распилить их на металлолом, но не отдавать соседям. Может ли сейчас Киев себе позволить разрыв с Варшавой? Ответ польского премьера категоричен. Туск закрывает перед Зеленским двери в ЕС.
5: Не может быть Европейского Союза без примирения, а примирение не может быть без исторической правды. Украина должна это понять.
6: Украина мусит это зрозуметь.
4: В Варшаве вспомнили об исторической правде, в Киеве давно о ней забыли. Головорезу Кличкивскому там установлено 3 памятника. Его имя в списке памятных дат и людей, которые должны отмечаться на Украине. Волынская резня, по разным оценкам, унесла жизни до 200 тысяч человек. Павел Прокопенко, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
7: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские теннисисты впервые с 2019 года не сыграют в четвертьфиналах одиночных разрядов мужского и женского турнира Уимблдон. Последним из россиян турнир покинул Роман Сафиулин, который уступил в четвертом круге сербу Новаку Джоковичу. В Уимблдоне 2026 приняли участие 13 россиян, четверо мужчин и 9 женщин. До второго круга добрались 10 из них, до третьего 6. А в четвертом выступил лишь один Роман Сафиулин, который пробился в основную сетку через квалификацию. Шанхай Шэньхуа переиграл Джинцзян Профессионал в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу со счетом 3-2. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, одержал вторую победу подряд и с 19 очками занимает 9-е место в таблице чемпионата Китая. Футбольный «Зенит» сделал предложение по полузащитнику Фенербахче Даржелесу Нене. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что петербуржцы предложили за малийского футболиста около 20 миллионов евро с учетом бонусов, но руководство стамбульской команды хочет за игрока не менее 25 миллионов. Казанский баскетбольный «Уникс» находится в стадии активных переговоров с защитником Ксавьером Реттон-Мейсом. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 32-летним канадцем также интересуется краснодарский «Локомотив Кубань». Прошедший сезон Реттон-Мейс провел в немецкой Баварии. Сент-Луис вслед за Нью-Йорк Рейнджерс интересуется защитником Каролины Александром Никишиным, сообщает портал Sportsnet. Ранее журналист Даррен Дрегер сообщил, что Харрикейнс рассматривает возможность обмена российского хоккеиста. 29 июня Каролина сделала спортсмену квалификационное предложение. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 6 июля в Петербурге. В понедельник временами синоптики обещают дожди. Днем будет плюс 19 градусов. В Москве сегодня также временами пройдут дожди. Днем около 22 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 17. Давление 736 миллиметров.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.
2: На Ярилу солнце в зените, скоро осень на пороге. Так говорили наши предки. Имелось в виду самое начало июля. Но все же до осени еще целых 2 месяца, а значит, нам предстоит побывать на праздниках и фестивалях этнической музыки в самых разных регионах нашей страны. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Здравствуйте, наши самые верные друзья народной музыки. На уходящей неделе было несколько национальных праздников, очень важных. 1 июля – день празднования добровольного вхождения Бурятии в состав России. 3 июля – день Республики Хакасия, день образования Республики Алтай, день единения народов Карачаево-Черкесии. Ну а что же предстоит? С 9 по 12 июля в Шушенском пройдет международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». Будут конкурсные программы и выступления почетных гостей. Гости из России, Армении, Азербайджана, Китая, Узбекистана, Франции. Председателем жюри музыкального конкурса будет, как и все предыдущие годы, Сергей Николаевич Старостин. С нетерпением ждем его возвращения в Москву и рассказов о самых ярких моментах фестиваля. Открывает музыкальную страницу нашего фолк-альбома образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Карелия. Детский фольклорный ансамбль «Веслежит» Петрозаводской детской школы искусств имени Балакирева. Название ансамбля «Веслежит» в переводе на русский означает «веселый». Коллектив был образован 25 лет назад. Руководит им его основательница Ольга Габукова. Ребята исполняют традиционные карельские руны, йойки, плачи, колыбельные, свадебные песни, а также старинные танцы и хороводы. «Веслежит» – участник только что завершившейся в Уфе Всероссийской детской фольклориады. Репортаж, подготовленный ГТРК «Башкортостан», сразу после музыки. Слушаем «Веслежит».

0: Целых три дня, наполненных творчеством, дружбой и настоящим праздником народной культуры, Уфа встретила Всероссийскую детскую фольклориаду. На нее приехали более 1000 юных участников со всей страны, от Калининграда до Камчатки, а также из новых регионов. Каждый из них привез уникальные традиции своего народа.
1: Мы привезли с собой свои инструменты ятага. У нас есть 3 номера и еще фольклорная картина.
2: Делаю 3 танца, 1 кинчалами. Я хочу показать зрелище здесь.
3: Мы янтарный край, мы привезли сюда янтарь, сувенир. Привезли песни, танцы.
4: Это ансамбль «Пасалонь». Тевриский район Омской области. Рады побывать у вас на вашей земле.
5: Очень приятно, что мы приехали сюда. Мы рады, что нас выбрали.
6: Мы сохраняем культуру наших деревень, поселков в нашем Красноярском крае.
0: Всего в Уфе собрались 85 лучших коллективов из 80 регионов России. Они представили свое творчество в таких жанрах, как народная песня, танец, музыкальные инструменты, обряды и национальные игры. Фольклориада началась с хоровода дружбы в центре города. Взявшись за руки, в нем закружились дети и взрослые в национальных костюмах. Это был символ единства народов России. Уфимским автомобилистам в этот день пришлось потесниться. По центральной улице прошел парад участников фольклориады. Колонна детей тянулась более километра. Первыми шли гости из Адыгеи.
7: С богатейшей хореографической лексикой адыгского народа. Делиться, радовать, удивлять.
0: Приехал в Уфу из Бурятии ансамбль «Черпачок». Юные артисты сохраняют традиции семейских Забайкалья. Это уникальный пласт старообрядческой культуры, отмеченный ЮНЕСКО. Он сформировался среди русских староверов, высланных в Сибирь в 18 веке целыми семьями. Отсюда и название «семейские».
8: Я с самого детства нахожусь в этой культуре, поэтому для меня это только честь продолжать историю.
9: У меня предки тоже семейские, и мне очень интересна эта культура.
10: Лично моя мама ходила в этот же ансамбль «Черпачок», потому что он образовался очень давно.
0: В первый же день фольклориады на сцене под открытым небом выступили сотни юных артистов. А в день второй масштабный фестиваль развернулся в парках. И снова хороводы, мастер-классы, знакомство с традициями. На участников могли посмотреть все желающие. А потом был день третий, и вновь зрители окунулись в калейдоскоп народного творчества. Организаторы фольклориады утверждают, что в Башкортостане планка фестиваля была поднята очень высоко. Слово директору Российского дома народного творчества Тамаре Пуртовой.
11: Я не знаю, кто может выдержать этот уровень теперь просто. Вот честно вам говорю, целый год надо думать, чтобы достигнуть того, что здесь. Здесь щедро, здесь искренне, здесь высокий организационный уровень. И все, между прочим, это отмечали.
0: С участниками фольклориады встретился глава Башкортостана Ради Хабиров.
12: Мы, наших ребят, настоящие таланты, звездочки. Мы их должны, конечно, поблагодарить за то, что они подарили нам всем такой праздник. Поблагодарить за то, что они показали, какая у нас красивая, многонациональная, яркая культура и какая у нас красивая страна.
0: Главными героями фольклориады стали, конечно же, дети. Юные артисты, приехавшие в Башкортостан со всей страны, в один голос сказали, что им здесь было хорошо.
13: С многими ребятами познакомились.
14: Столько национальностей.
15: И ты набираешься этой культурой, это остается, и тебе хочется еще больше изучать, но времени очень мало для того, чтобы познакомиться со всеми, с кем ты хочешь.
16: Мы подружились с карелами, калининградцами, и это очень ценные воспоминания.
17: Красота города тоже очень запомнилась, очень красиво.
18: И еда, да.
19: Россия безгранична, очень много народностей. И самое главное, то, что мы все едины.
0: Дипломы и подарки получили все коллективы, ведь фольклориада – это не конкурс, а праздник народного единства. Первая детская фольклориада прошла в Чувашии, вторая – в Татарстане, и вот третья – в Башкортостане. Следующая состоится через 2 года. Правда, это будет уже другой регион. Но что останется неизменным, так это национальные традиции, которыми так богата Россия. Важно, что их хранителями являются дети. Сергей Трифонов из Башкортостана.
20: В Якутии встретили свой традиционный Новый год и продолжили массовые новогодние празднества. Большую двухчастную страницу фолк-альбома «Радио России» подготовили наши коллеги из ГТРК «Саха». Передаем эфир Якутску.
18: Эсэх – это не просто праздник. Это душа народа Саха, символ солнца, плодородия и обновления. Национальный праздник с каждым годом становится ярче и глубже раскрывает традиции народа Саха и объединяет жителей многонациональной республики. Чтобы понять масштаб события, представьте, в Якутии 3 миллиона квадратных километров, где расположены 34 улуса. Это огромная территория с разными климатическими условиями. Для удобства жителей в республике составили официальный праздничный календарь по проведению эсэха. Первыми встречать лето и Новый год по традиционному календарю начинают на юге, в Алданском районе, еще 12 июня. Затем торжества постепенно перемещаются на север. Два дня и две ночи в каждом улусе жители провожают Старый год и приветствуют солнце. Завершаются праздники традиционно на севере, в Оленёкском и Венкийском национальном районе 27 июня. Отметим, что жители Якутии непременно хотят посетить несколько праздников, и, конечно, официальный календарь проведения эсэхов им в этом помогает. Один из самых ярких и посещаемых – эсэх Туймады. Он гремит в Якутске и становится самым масштабным национальным праздником в стране. Каждый гость погружается в атмосферу вековых ритуалов. Здесь проходят обряд очищения дымом, получают благословение Алгыс и встают в священный круговой танец Усохай.
21: Усохай – это, конечно, прежде всего энергетика. Это дает мощную энергию на весь год. Мы очень рады, что тоже станцевали этот Усохай.
18: На эсэх приезжают не только со всей Якутии. С каждым годом главный праздник лета привлекает все больше гостей из разных регионов и стран. Студент из Египта Шади больше 6 лет постоянный гость эсэха.
22: Для иностранных студентов или иностранных, что они могут чуть-чуть поблизки, для местных, они будут понимать культуру, традиция. Для меня эсэх это важный и очень остык.
18: На другой площадке кузнецы показывают свое мастерство. В конкурсе они испытывают знаменитые якутские ножи, которые славятся прочностью и особой заточкой. Для кузнеца Владимира Яценко из Бурятии поездка в Якутию стала настоящим подарком. Побывать здесь он мечтал уже давно. Приехал не только за яркими впечатлениями, но и за бесценным опытом.
23: В прошлом году познакомился с Саха ребятами, мастерами крутыми такими, знаменитыми. Ну и вот я здесь, на этой святой земле.
18: На эсэх принято приходить целыми родами. У каждой семьи свои наряды. Традицию поддерживают и на самом высоком уровне. Глава республики Айсен Николаев с семьей в этом году выбрали наряды в благородных коричневых тонах. Особое место в культуре занимают якутские украшения из серебра, бисера и бересты. Для народа Саха это не просто красивые и эксклюзивные украшения. Каждый элемент несет в себе сакральный смысл и работает как мощный личный оберег. Этот эсэх посвящен году единства народов России и году культуры в Якутии. За два дня его посетили более 230 тысяч гостей. Глава республики Айсен Николаев рад, что с каждым годом на праздник приезжает все больше молодежи.
24: Этот праздник сегодня стал не только местом, где сохраняются вековые традиции, а там, где они развиваются. Я очень рад, что на этом празднике с каждым годом все больше и больше молодежи, а значит, этот праздник будет жить еще многие-многие поколения.
18: Все события, происходящие во время эсэха, важные. Здесь встречается древняя история народа Саха и современный мир. Сегодня для молодых людей это главный модный и культурный феномен года. Музыканты миксуют игру на хамусе и горловое пение с электронной музыкой, техно, рэпом и инди-роком. Кульминация праздника для молодых гостей – это время между ночным концертом современной якутской эстрады и обрядом встречи солнца. Тысячи подростков и студентов гуляют по полям до самого рассвета, превращая сакральный ритуал в масштабный open-air. Параллельно с праздником в местности Усть-Хатын проходит спортивное многоборье по национальным видам спорта – игры дегына. Два дня лучшие богатыри борются за звание сильнейшего. Кульминация турнира – перенос огромного камня весом 132 килограмма. В этот раз победитель игр пронес его на 83 метра. Ну и как же без национального конкурса красоты Туймаа-Дакуо и конкурс конных скачек на призы главы Якутии, где улусы представляют лучших скакунов чистокровной верховой породы. Но главная кульминация встречи якутского Нового года еще впереди. В начале июля Якутия празднует Эссе-Холон-Хо, посвященный древнему якутскому эпосу, который признан ЮНЕСКО шедевром устного наследия. В этом году все дороги ведут в село Кабяй, место, где сливаются три реки. Кабяйский улус – это промышленный и рыбный центр. 4 и 5 июля – грандиозная программа. Более 30 конкурсов народного творчества, концертная программа, лучшие народные коллективы и молодые этноисполнители. Только участников зарегистрировано 8 тысяч человек. Состязание лучших сказителей-импровизаторов Олонхо. Традиционное исполнение одного эпоса может длиться несколько дней и ночей подряд. Эксперты оценивают именно глубину погружения, знание старинного языка и богатство голоса. На эссехе Олонхо соревнуются не только седовласые старцы, но и дети. Якутский эссех доказывает, традиции живы, пока их празднует весь народ. Антон Масалыкин специально для фолк-альбома «Радио России».

0: Рассказ об особенностях, музыкальных тонкостях празднования якутского Нового года продолжит Кира Курилова.
1: В Якутии отметили самый главный национальный праздник народа саха – эсэх, якутский Новый год, праздник белого изобилия. Впервые эсэх был проведен родоначальником якутского народа Элей-Ботуром в священной местности Усхатын в долине Туймада в 17 веке. Благодаря многим поколениям праздник дошел до наших дней и сохранил уникальное духовное богатство народа, в котором ярко проявляется весь национальный колорит и фольклор. Праздник начинается с церемонии благословения и кумысопития.

Ути Анна Томская. Солист, импровизатор и мастер-изготовитель всех инструментов ансамбля Руслан Габышев. Звук кырымпа и его тембр наиболее близко подходит для якутского этнического звучания.

0: Этногруппа «Айрхан» представляла Россию на международных фестивалях. Музыка, которую создает руководитель группы Альбина Дегтярева, стала классикой, а игра на хамусе имеет неповторимый стиль. Предлагаем вашему вниманию композицию «Легенда срединного мира» Арто Дайду.
1: Улар яр, улага уар кадыгар. Ойон тақсары күннек, уалан барана.

стоят свои наряды. Женские платья или холодаи украшены неповторимым национальным орнаментом из бисера или шитья, а также головные уборы, массивные нагрудные украшения и широкие браслеты. Они могут быть из серебра, бересты и бисера. Послушайте современную песню про девушку, которая готовится к главному летнему празднику года, исполняет начинающая певица Катрин Балакш.

Встреча солнца – это один из самых волнующих моментов праздника, когда тысячи рук поднимаются к солнцу и просят исполнения желаний на весь год до следующего праздника. Завершает праздник Асохой – круговой танец народов Якутии. Чтобы лучше представить масштабность праздника, напомним, самый большой Асохой собрал 15 тысяч человек, хороводы водили в 36 кругах, диаметр самого большого хоровода – в 97 метров. Рекорд якутского Асохой вошел в Книгу рекордов Гиннесса в 2012 году. Но не только масштабностью отличается этот танец. В каждом районе Якутии Асохой имеет разный ритм, разные движения, разный ход. В каждом Асохой запевала импровизирует, воспевает природу, богов, поет о жизни и важных событиях, шутит и грустит, то ускоряясь, то замедляясь. Асохой может длиться часами. Все зависит от таланта запевалы. Предлагаем послушать Асохой из Амгинского района.

0: Сохраняя традиции, народ Саха получил благословение, исполнил все обряды, пел и танцевал 2 дня и ночь, встретил солнце и попросил благоденствия и белого изобилия для народов Якутии. Кира Курилова, ГТРК Саха, Якутск, специально для фолк-альбома «Радио России».
1: В странствие за народной музыкой отправимся, как всегда, с Сергеем Николаевичем Старостиным.
2: Странствия с Сергеем Старостиным.
3: Мы продолжим встречу с ансамблем «Череда» из Новосибирска. Но песни у нас будут переселенческие из других районов России. И сегодня мы поговорим с вами об одном селе с таким удивительным названием, как «Колбаса». То есть мы будем слушать сегодня колбасные песни. Так, Оль?
4: Колбасинские, да, из села Колбаса Каштовского района. Там переселенцы могилевские, смоленские, брянские.
5: И калужские.
4: Вот
5: и...
4: у них так своеобразно, да, они там взаимовлияли.
5: Смешалось, да, и получилась абсолютно своя песенная традиция.
3: С чего начнем?
5: «Скинусь я сизым голубочком» — протяжная песня.
4: Про любовь. Ож как скинусь я
6: сизым голубочком.

0: Лад, как не
1: есяш ты, подела ера разня голодной. Йота каз не есяш ты, прочь от меня.
0: Прочь от меня
1: 18 лет.

0: Когда я слушаю подобные песни, у меня складывается такое ощущение, что время как-то иначе вообще бежит в сельской местности или бежало, когда эти песни создавались, когда они там звучали, да? То ли оно останавливалось, то ли что-то вот, ну, что-то такое со временем точно происходило, да?
1: Жизнь шла по-другому,
0: Да, в другом ритме, да. Просто современному человеку его трудно настроить вот на подобный лад, чтобы вообще выслушать эту песню до конца. Что там, ничего не происходит?
2: Это вы еще быстро поете.
0: Тем не менее, надо понимать, что эти народные песни создавались не для сцены, они создавались как собственная терапия. То есть как бы и самовыражение, и самолечение песни. Когда ты поешь, а когда вот так все складно и ладно получается, то и как бы здоровье твое.
1: И жизнь да. По-другому. Есть такая, знаете, я думаю, обоюдная зависимость. Песня формировала пространство вокруг человека, формировала жизнь. И наоборот, жизнь, вот эта неспешная, степенная, вот такая вот основательная, она формировала ритм песни. Здесь все взаимосвязано. И поэтому действительно, мы когда поем тоже эти песни, мы настраиваемся на этот ритм, и что-то в нас меняется неизбежно, точно так же. Вот, поэтому это действительно такая вот песнетерапия получается,
2: горе
1: реально.
2: Горе разгорюешь, и счастьем поделишься, все в этом есть. Вот люди спрашивают, зачем заниматься фольклором. На самом деле это вот для этого, то есть на самом деле это прекрасный источник и мудрости, и жизненного какого-то такого хорошего состояния, потому что вот на любой случай, на любую радость, на любое горе, на все есть песни, для всего, для каждого состояния. И если ты этим занимаешься, ты не можешь без этого прожить, потому что это лучшее, что с тобой вообще случалось когда-либо.
0: Прекрасные слова, Саш. Ну а что еще из колбасинских песен мы споем?
2: Весеннюю споем.
0: Да, весенняя это, песня.
2: Подуйте, буйные ветры с отиховыданная.
1: Это, наверное, очень древняя песня, потому что в ней затронуты такие символы глубокие, очень древние. И прямо начинаешь открывать для себя другой мир, символику. И поэтому вот этим знаменито.
2: А взаимоотношения все те же.
3: Вы по...

0: очень край далёк. Окей,
1: ты на мне, на мне чёрная юга.

0: символы старинные, а проблемы те же.
1: Те же.
2: Да.
3: Ровно. А какие проблемы? Вот для тех, кому непонятен текст, например.
2: Ну как, она просит его прибыть со далекого края, а он говорит, да я слишком далеко от тебя живу и не прибуду. Она посылает галочку, чтобы галочка передала ему новости, как она там живет и что, и чего. А он говорит, ты знаешь, что я тебе могу сказать? Я вот, если надумаю жениться, я тебе сам расскажу, что я женился. Не надумаю, я приеду. Я оставил ее в неведении. А есть в другом селе продолжение, что она узнает, что он женился, и спрашивает его, а чего же у тебя беленькая молодчик, рубашка не бела? А он говорит, оттого она, девочка моя, не бела, что ей 8-я неделя, как моя матка ее надела. Потому что матка моя стара, сестра моя мала, а жена шельма не удала. Как пойду я, беленькая молочек, рубашечку мыть, сам помыю, ну, то есть постираю, сам и покачаю, то есть поглажу, сам и в скрынку сховаю, то есть в сундук уберу. То есть до того женился неудачно, что и жена никакая постирать некому, да, не может. А мать рубашку ему как надела, вот, видать, перед свадьбой или когда уж они там женились, и все, и так она вот и носит. От того она душечка не била, что 8-я неделя. Вот так.
3: Понятно.
2: Удачно жениться надо.
1: И вспомнил, наверное, свою старую-то любовь.
2: Конечно, неужели? Если бы прежняя любовь назад бы воротилась, лучше бы, наверное, мое сердце билось. Конечно, неужели?
3: Но надо на какой-то оптимистичной ноте.
2: Ну, у нас не очень, конечно, оптимистичная песня.
0: У нас, оптимизмом, но веселая мелодия.
2: Да, но мелодия веселая.
1: Зато.
2: Эта песня покосная. У нас тоже есть несколько названий для таких типов песен. Либо дорожные, либо покосные. Ну, вот в «Колбасе» они покосные. И эта песня, она с припляской поет. «Головочка, ты моя победна». Это уже тут и белорусское влияние в ней есть. Больше этих нюансов там слышится и чувствуется. Ну, про то, что девушка замуж вышла, а тоже не подумала, за кого замуж выходить. И он оказался, ну, как по-современному сказать, абьюзер. И бьет ее, и ругает. Она нездорова, больна, пролежала. А ей мать с отцом говорили, ты не выходи, пожалуйста, замуж. А она сама его полюбила, головочку свою закружила. И говорит, я сама это сделала. Не на кого меня жалковаться. То есть некому жаловаться. Если бы я знала, замуж не шла, больше бы гуляла, здоровье бы свое соблюдала. Головочка, ты моя победна, покосная.
1: Головочка, ты моя победна.

0: такая история.
1: Какой же можно сделать вывод из этой песни?
0: Думайте, девки, за кого замуж
2: конечно,
0: вы ходите.
2: Любовь зла.
0: Головой.
2: Любовь зла, и полюбишь зла. И вот этого.
0: Да,
2: вот.
0: Любовь зла.
1: Ну что же, у нас есть над чем подумать. Народная песня призывает нас к этому.
3: Наш сегодняшний выпуск завершает инструментальная танцевальная композиция «Койка Кения Менкондра» в исполнении детского фольклорного ансамбля «Веслежит» из Карелии. Хорошего и счастливого июля всем нашим слушателям желают юные музыканты и мы, автор и ведущая программы Людмила Осипова и режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Кремле назвали войной действия Запада в отношении России. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И россиян предупредили об обмане с ускоренным оформлением виз. Все подробности далее. Настоящая война уже идет, так как за Киевом стоят западные страны. Об этом Павлу Зарубину для информационной службы «Вести» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что то, что начиналось как специальная военная операция, сейчас продолжается как война из-за вовлеченности в конфликт западных стран.
2: Идет война, это настоящая война, вы знаете, почему война. Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели через всю их инфраструктуру. В этих условиях мы должны отдавать себе отчет. Киевский режим способен на все.
3: А вот мы перечислили все эти западные столицы. Тогда напрашивается вопрос сам собой. А что мы с киевским режимом отношения выясняем? С ними надо выяснять отношения, разве нет? С поджигателями войны?
2: Это фактор, который усугубляет ситуацию. Я имею в виду фактор Европейского Союза, который постепенно превращается в военно-политический блок.
1: Контакты Москвы с представителями администрации США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером носят довольно частый характер, а в российской столице их всегда будут рады видеть, добавил Песков.
2: Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам. И для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников.
3: Уитков Кушнер написал западные СМИ, что они чуть ли не ежедневно на связи с Москвой. Это действительно? Так.
2: Ну, это, наверное, будет преувеличение, но контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты, станут посвободнее, их всегда будут рады видеть в Москве.
3: И пока конкретные даты не маячат.
2: Нет.
3: Даже, да?
2: Нет.
1: Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что спецпосланник Стив Уиткоф и его зять Джаред Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву. Об этом ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ в районе Красного Лимана. Также были обнаружены военнослужащие противника, которые бежали со своих позиций. Потери ВСУ в результате действий группировки войск за сутки составили 111 тяжелых квадрокоптеров, 35 беспилотников самолетного типа, 6 складов боеприпасов. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
4: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 5 механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Щурово, Пристан, Низшая Соленая и Кутьковка. В Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии продолжают разминирование и зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии ведут наступление в направлении Голубых озер. Для саморотации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделения 63-й механизированной бригады, 120-й бригады территориальной обороны ударом авиации уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе Маяки. За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая броненная машина «Хамви», 2 пикапа, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления ВПЛА. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, 6 боевых броненных машин, 17 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 111 тяжелых квадрокоптера и барражирующий боеприпас противника. Кроме того, скрыты и уничтожены 6 полевых складов боеприпасов, 43 пункта управления ВПЛА и 2 станции спутниковой связи «Старлинк».
1: Операторы беспилотников соединения специального назначения морской пехоты группировки «Центр» уничтожили 16 тяжелых гексокоптеров противника на Добропольском направлении. Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных после взятия под полный контроль Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны. Украине предлагается прекратить обстрел этого населенного пункта с полудня до 18 часов 6 июля. Как отметили в военном ведомстве, проинформировать российское командование о реакции на это предложение Киев должен был до 12 часов сегодняшнего дня. Напомню, в пятницу вечером начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью заняла Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Мошенники обманывают россиян и получают их персональные данные, предлагая услуги по срочному оформлению визы или загранпаспорта. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, аферисты завладевают не только деньгами, но и конфиденциальными данными, которые впоследствии используют в своих интересах. Никакой услуги аферисты при этом не оказывают. Машаров также призвал проверять контакты визовых центров и посольств на официальных сайтах. Срочное оформление загранпаспорта возможно только в установленных законом случаях, а не по знакомству через объявление, заключил он. Россия в мае увеличила импорт меда из Турции в денежном выражении до максимума за всю современную историю – почти 500 тысяч долларов. Это подсчитала РИА Новости, проанализировав данные турецкой статслужбы. В апреле импорт составлял 102 тысячи долларов. Сумма закупок увеличилась почти в пятеро в месячном выражении. Крупнейшими покупателями меда у Турции в мае стали США, Великобритания, а также Филиппины. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Роман Сафиулин уступил сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась победой Джоковича со счетом 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут. В третьем сете при счете 3-2 в пользу Сафиулина россиянину потребовался медицинский тайм-аут. 28-летний спортсмен остановился в шаге от повторения своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема». В 2023 году он дошел до четвертьфинала Уимблдона. Сава Новиков стал победителем групповой гонки на 198 километров на чемпионате России по велоспорту на шоссе, который прошел в Казани. Второе место занял Михаил Фокин, третьим стал Артемий Хомяков. У женщин в данной дисциплине победила Марина Комина. Гимнаст Даниэль Маринов завоевал золотые медали в опорном прыжке и упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике. Сергей Найден выиграл соревнования на перекладине. У женщин Анна Калмыкова выиграла соревнования на бревне, Людмила Рощина стала лучшей в вольных упражнениях. Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер стал победителем гонки 9-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании. Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел. Третьим финишировал партнер Леклера по команде британец Льюис Хэмилтон. Лидер сезона итальянский пилот «Мерседеса» Кимми Антонелли шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 9-11 градусов, облачно и временами дождь. В Архангельске плюс 17-19 градусов, дожди. В Петрозаводске дожди плюс 17-19 градусов. В Вологде без существенных осадков плюс 16-18 градусов. В Сыктывкаре плюс 24-26, дождь с грозой. В Великом Новгороде плюс 17-19 градусов, кратковременный дождь. В Калининграде плюс 18-20 градусов, дождь. В Перми плюс 26-28, дождь и гроза вечером. В Кирове дожди и грозы плюс 22-24 градуса. В Уфе грозовые дожди плюс 27-29. В Оренбурге днем плюс 32-34 градуса, а вечером дождь и гроза. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди плюс 17-19 днем. В Москве облачно с прояснениями, временами дожди плюс 20-22 градуса. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть третья.
1: Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичев. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варламове.
2: Отец Христофор, с тобой.

0: Хорошо.
1: Отец Христофор проснулся с такой же улыбкой, с какой уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький

0: Целую четверть часа отец Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичев почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда отец Христофор после каждой славы втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтобы другие крестились, говорил трижды: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже!
1: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже!» Фини.
0: Отец Христофор поглядел вверх на небо и положил псалтырь в карман.
1: Ну вот, теперь ехать можно.
2: А ну, милые, пошли, пошли!
0: Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой долине, не было видно их конца. Мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы. Покорная природа цепенела в молчании, и только все те же грачи да коршун, солидно взмахивающие крыльями, летали над степью.
3: Ни ветра, ни бодрого свежего звука, ни облачка. Воздух как будто застыл от зноя и тишины.
0: Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью, я, мол, готова, и нахмурилось. В стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер, и шумом со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот. На дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи, и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду.
3: Ух ты! Как будто птица. А это что такое? Дерется, что ли, кто-то?
0: Два перекати поле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке. У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками, и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков. Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии. Потом, вероятно, испуганный облаком пыли, понесся в сторону, и долго еще было видно его мелькание.
3: А вон какой смешной карастель. Вихрь поднял его из травы, и он летит беспомощно за ветром, а не против, как все птицы. И как будто даже не понимает, в чем дело. Как забавно взъерошились его перья, и сам он раздулся до величины курицы. Однако вид у него при этом сердитый и внушительный. Наверное, ему страшно, что ветер унесет его куда-нибудь далеко-далеко. Зато грачи ничего не боятся. Как летали над степью до бури, так и летают себе спокойно. И даже землю так же долбят своими толстыми клювами. Привыкли, не бойся.
4: Слышите, за холмами-то прогремело. Грозой пахнет.
2: А ну, милые, пошевеливайтесь!
1: Ой, а хорошо, если бы брызнул дождь.
4: Да, свежести хочется.
1: Шляпу держите, Иван Иванович.
4: Это точно улетит. Не догонишь, какое ветрище-то.
0: Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы верх. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, И опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл, и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу.
4: Обошлось.
1: А все-таки посвежело.
0: Затем скоро наступил вечер. В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора не было, и стоял он посреди степи, ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи. Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса, один мужской, другой женский. Завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоялого двора Моисей Моисеевич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Моисей Моисеевич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука на хозяине были еще широкие белые панталоны на выпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов. Моисей Моисеевич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал.
5: Ой, Иван Иванович, ой, отец Христофор!
0: Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко. Он задыхался, суетился и своими телодвижениями мешал пассажирам вылезти из брички.
5: Ах, боже мой, боже мой! И такой сегодня для меня счастливый день! Ах, да что ж я теперь еще должен делать, Иван Иванович, отец Христофор? Какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня, Бог! Ах, боже ж мой, да что ж я стою на одном месте, не забугайся и в горницу, пожалуйте. Покорнейше прошу, милости просим, давайте мне ваши вещи, давайте ваши вещи. Ах, боже мой.
6: Соломон! Соломон!
7: Соломон! Соломон!
0: Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей. Рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких кудрявых волос. Одет он был в короткий, очень поношенный пиджак с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузом, как ощипанная птица. Это был Соломон, брат Моисея Моисеевича. Он, молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке.
5: Вот, Иван Иванович и отец Христофор приехали. Ай-вай, удивительное дело. Такие хорошие люди взяли и приехали. Ну, бери, Соломон, вещи. Пожалуйте, дорогие гости.
0: Немного погодя, Кузьмичев, отец Христофор и Егорушка сидели уже в большой темной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой до трех стульев, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки. И хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульем спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул.
3: Да чего же мрачная комната? Серые голые стены, закопченный потолок и карнизы. А на полу вон какие-то странные щели и дыры, как будто их кто-то специально пробил. Да еще темень такая, неужели нельзя лампу прибавить? Хотя и лампы тут вряд ли помогут. Все равно комната эта не перестанет быть мрачной и неуютной. И как неприятно пахнет чем-то затхлым и кислым.
0: Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью «Равнодушие человеков». К чему человеки были равнодушны, понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами.
5: Ой, Иван Иванович, ой!
0: Введя гостей в комнату, Моисей Моисеевич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать. Все это он считал нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным.
8: Когда проехали тут наши подводы?
5: Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иванович, отдыхала тут в обед. И перед вечером уехала.
8: Ясно. А Варламов не проезжал ли?
5: Нет, Иван Иванович. Вчера утречком проезжал его приказчик Григорий Егорыч и говорил, что надо быть топеречка на хуторе у Молокана.
8: Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к Молокану.
5: Да бог с вами, Иван Иванович. Куда вы на ночь поедете? Вы поужинаете на здоровечко и переночуете, а завтра, бог даст, утречком поедете и догоните кого надо.
8: Некогда, некогда, извините, Моисей Моисеевич. В другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем. А переночевать и у Молокана можно.
5: Четверть часика? Да побойтесь вы бога, Иван Иванович. Вы меня заставите, чтобы я в вашей шапке спрятал и запер на замок дверь. Вы хоть закусите и чаю покушайте.
8: Да некогда нам щаями да с сахарами.
0: Моисей Моисеевич склонил голову на бок, согнул колени, выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и мучительно сладко заулыбался.
5: Иван Иванович, отец Христофор, будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку. Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить? Иван Иванович!
9: Ну что ж, чайку можно попить. Это не задержит.
8: Ну ладно.
0: Моисей Моисеевич встрепенулся и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери.
5: Роза! Роза! Давай самовар!
0: Через минуту отворилась дверь, и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь, при свете лампочки, можно было разглядеть его улыбку. Она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно – явное презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться.
8: Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в город на ярмарку жидов представлять?
0: Года два назад, что отлично помнил Егорушка, Соломон на ярмарке в одном из балаганов рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и, немного погодя, вернулся с самоваром. Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на отца Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное, и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья ощипанная фигурка. Моисей Моисеевич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.
10: Приятного аппетиту! Чай да сахар. Кушайте на здоровье. Такие редкие гости, такие редкие. А отца Христофора я уж 5 годов не видал. И никто не хочет мне сказать, чей это такой панячок хороший.
11: Это сынок сестры моей, Ольги Ивановны.
10: А куда же он едет?
11: Учиться. В гимназию его везем.
0: Моисей Моисеевич из вежливости изобразил на лице своем удивление, значительно покрутил головой и погрозил самовару пальцем.
10: О, это хорошо, это хорошо. Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапки снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо. Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать.
9: Да вздумал вот до старости лет. Записался брат из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть, да Богу молиться, а я скачу, Анки-фараон, на колеснице. Ой, суета.
10: Зато грошей будет много.
9: Ну да, дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы.
10: Отчего?

0: памятным местам расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Сигналы точного времени.
1: 8:31 и 10 секунд, точное московское время, 6 июля у нас на календаре, лето, понедельник, понедельничное лето. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
2: Здравствуйте, продолжаем программу 8-925-222-99-92, получаем ваше сообщение. Сейчас будем говорить о демографии и ипотечном рынке.
1: Да, в июле не только у нас каникулы у детей, да, у многих отпуска, но еще и другие каникулы, которые должны поддержать наши семьи. Дело в том, что с 1 сентября этого года семьям с двумя и более детьми в России можно будет взять ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Соответствующий закон как раз подписан и опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
2: Как это меняет вообще потребительскую парадигму и насколько серьезным выглядит этот механизм, да, с точки зрения поддержки семей, у которых дети, несколько детей, и они собираются еще обзаводиться детьми. Вот об этом мы будем говорить. Адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин у нас на связи. Владислав, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Доброе утро. А что значит эти ипотечные каникулы для семей? Чем они отличаются от обычных ипотечных каникул, которые сейчас уже можно взять?
3: Ну, конечно, это очень хорошее подспорье для семей с детьми. Такая некая дополнительная льгота. Собственно, в общем-то, это такой дополнительный шанс не скатиться семье, у которой, допустим, возникла какая-то финансовая ситуация, да, не скатиться в какое-нибудь банкротство, не потерять ипотечное жилье, потому что все мы знаем, когда бывают сложные финансовые времена, в принципе, по любой семье, имеющей ипотеку, можно проследить такую ситуацию, что бывают периоды, когда там кто-то теряет работу, например, да, или просто какие-то финансовые неурядицы происходят, и бывают просто даже временные какие-то моменты, когда люди не могут платить ипотечные платежи. И если, соответственно, ну, банку, в общем-то, без каких-то каникул, да, без какого-то официального, скажем так, перерыва, да, положенного по закону, который вот в некоторых случаях закон предусмотрен, может получиться достаточно значительная просрочка, и это может быть основанием для расторжения договора, и, соответственно, и жилье может быть такое изъято. А это большие риски, понятно, для семьи, для вообще для детей, да, для, собственно, потому что ипотека, вы же понимаете, там условия такие, что квартира забирается, и, собственно, неважно, кто там прописан, не прописан, то есть все, кто выписываются, это вот особенность именно ипотечного жилья, потому что вы сами на это подписываетесь, поэтому заложенное жилье, оно, соответственно, изымается. Ипотечные каникулы, это, конечно, такая большая помощь в том, чтобы пережить вот такой временный кризис, то есть когда вы понимаете, что все равно в будущем там работу найдете, да, или там как-то ситуация улучшится, то хотя вот эти каникулы, они все-таки не освобождают, естественно, от платежей, они их накапливают, перераспределяют потом по новому какому-то графику платежей, но тем не менее вот возможность не просрочить оплату кредита, возможность сохранить договор действующим, она очень существенна, важна, и конечно, еще такой значительный срок, полтора года. Конечно, большое подспорье. Это, конечно,
1: полностью. Но это как раз время декрета, знаете, семья с двумя детьми, например, ребенок только появился, им действительно сложно в финансовом плане, потому что жена уходит в декрет, становится 4 человека на одну зарплату, грубо говоря, да, ну там еще какие-то пособия. И здесь как раз это действительно большая поддержка, полтора года, которую как раз жена будет сидеть в декрете, можно выиграть, по сути.
3: Ну, кстати, да, это минимальный срок декрета, то есть мы знаем полные 3 года, но на него там отдельное заявление нужно писать, чтобы оставаться на 3 года, да, но через 1.5 года, в принципе, уже можно выйти в декрет, это как бы первый этап декретного отпуска. Получается, что да.

0: общем-то, этот срок совпадает, и теоретически, если мать, допустим, ушла в декретный отпуск на полтора года, да, то есть ей могут предоставлены быть эти ипотечные каникулы. Потому что понятно, что за период декретного отпуска она ничего, кроме декретных, не получит, а они значительно меньше, чем могут быть меньше, чем ее официальная зарплата, которая была на момент ухода в отпуск.
1: Давайте еще раз, Владислав, ключевое отличие от той схемы, которая была раньше. Насколько я помню, нужно было получить отсрочку на 6 месяцев. Для этого нужно было подтвердить, что доходы снизились более чем на 20%, а ежемесячный платеж превышает 40% семейного бюджета. Сейчас удобнее становится схема? Выгоднее для домохозяйств?
0: Ну, схема, по сути, та же самая. То есть вы все равно идете в банк, насколько я понимаю, пишете заявление. Вот, но другое дело, что вам не нужно уже вот доказывать снижение доходов, да, то есть достаточно показать, что появился в семье еще один ребенок, и настали те обстоятельства, которые позволяют претендовать вот именно на этот вид отсрочки, да, по платежам. Соответственно, вы просто прилагаете уже свидетельство о рождении ребенка, ну, соответственно, остальные свидетельства тоже, потому что будут проверять наличие всех детей. И после этого, соответственно, банк должен рассмотреть вопрос о предоставлении вам ипотечных каникул.
1: Ну и вообще, смотрите...
2: Если... Там есть ограничения,
1: да,
2: кстати.
1: Конечно.
2: Сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей. Жилье должно быть единственным в собственности заемщика. А воспользоваться каникулами можно только один раз за весь срок ипотеки. Даже если в семье родится третий ребенок, второй раз отсрочку при этом не дадут.
0: Да, все правильно. Ипотечные каникулы и до этого они предоставлялись один раз, поэтому, собственно, логично, что и в этом случае ипотечные каникулы можно использовать только один раз.
1: Никаких 26 льготных ипотечных каникул, да, как раньше это было?
0: Да,
1: с
0: да.
1: С покупкой,
0: конечно,
1: тут квартиры.
0: Закон ограничен, но все-таки банки тоже должны быть защищены, и все бесконечно будут на каникулах, то, соответственно, тут и банки могут сильно пострадать, а все-таки система банковская должна быть тоже устойчивой.
1: И плюс сам механизм делится на два этапа, механизм поддержки. Первый этап в первые полгода, когда заемщик не платит ничего, ни основной долг, ни проценты, а вот уже с 7 по 18 месяца, то есть по оставшийся год из полутора, проценты на остаток долга начисляются. Они могут быть, кстати говоря, очень солидные, потому что если люди брали ипотеку на приличную сумму, то и проценты довольно солидные выплачивать.
0: Да, в принципе, тут, как правило, проценты вообще идут вперед. Сначала вы оплачиваете проценты, да, а потом уже гасите сумму основного долга, и потом эта постепенная пропорция меняется. Поэтому, собственно, если кредитные каникулы взяты в начале периода, собственно, ипотечного, да, то получается, что с 7-го по 18 месяц, собственно, платежи будут достаточно высокими, хоть это вроде как и отсрочка. Но если это, допустим, каникулы взяты ближе к концу выплаты ипотечного кредита, и, соответственно, тут будут только проценты, проценты будут минимальными, да, основная сумма кредита у вас, получается, переносится на последующий срок. То есть тут еще важно, в какой момент вы берете эти ипотечные каникулы.
2: Вот это важно как раз. Вы знаете, наши прекрасные коммерсанты, в кавычках, уже придумали, как зарабатывать на вот этих ипотечных семейных каникулах, и говорят о том, что, ребята, давайте индивидуальное жилищное строительство, потому что сейчас появился новый механизм, и вы можете приостановить ипотечные платежи на срок до полутора лет без подтверждения снижения доходов. В общем, все прекрасно. И тут же уповают на то, что для рынка индивидуального жилищного строительства этот закон открывает новые возможности, и вместо того, чтобы гасить кредит во время стройки, семья может направить эти деньги на отделку, мебель и благоустройство участка, а платежи возобновить уже в готовом доме. Вот давайте предостерегать людей от того, что если у вас где-то там лежат деньги, и вы готовы их тратить на обустройство дома, но при этом берете кредитные каникулы, это вам невыгодно, потому что вы всего лишь продляете вашу ипотеку. Никуда ваши проценты не денутся. Ну, поэтому, если у вас действительно сложное положение, то да, идите и сделайте себе каникулы, перенесите эти платежи. Но не нужно тратить, знаете, брать эти каникулы только для того, чтобы поставить получше мебель, купить себе спокойно, благоустроить участок, туи там посадить, а потом возвращать деньги банку.
0: Да, тут, очевидно, за все приходится платить, есть такая фраза, да, поэтому если вы сегодня где-то не доплатили, то будьте готовы, что завтра ваши платежи значительно возрастут. Тем более, как мы уже сказали, если мы говорим о с 7 по 18 месяц, да, если у вас только начало кредита, или там ближе к нему, да, то платежи ваши, составляющие больше, по большей части процентов, они достаточно высокими будут, да, и это, может быть, не сильно поможет. Поэтому, конечно же, рассчитывайте, тщательно рассчитывайте ваши финансовые вот эти обязательства, да, и все-таки выбирайте правильный путь, и не забывайте, что откладывать все-таки, это не субсидия, это не подарок, за это все равно придется заплатить.
1: Именно и, так.
2: И государство это придумало явно не для того, чтобы строительные компании наживали.
1: Абсолютно.
0: Да, это чистый инструмент, чтобы спастись от расторжения договора. И,
2: от банкротства, от потери единственного жилья.
0: Да, спасибо. Да, если экстренная ситуация, это полезно.
1: Да, согласен. Владислав Качерин, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Качерин и партнеры», был с нами на связи. Ну и надо быть бдительными, потому что сейчас наверняка мошенники будут активизироваться в этой связи и предлагать различные схемы списания долгов по ипотеке и так далее, как это было 6 лет назад во время пандемии коронавируса. Тогда появлялись фирмы «Однодневы», которые обещали решить все вопросы с прощением банковских кредитов.
3: Совет дня. От чего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
5: Музыка действует на мозг не как фон. Для нервной системы это сложный поток сигналов. Когда человек слушает музыку, активируется не одна зона, а целая сеть. Слуховая кора анализирует звук. Префронтальная кора строит ожидания, что будет дальше в мелодии или ритме. Лимбическая система участвует в эмоциональной реакции. Гиппокамп подключает память и личные ассоциации. А двигательные зоны реагируют на ритм даже тогда, когда человек сидит неподвижно. Один из главных механизмов воздействия музыки на мозг связан с дофаминовой системой. Исследования показали, что удовольствие от музыки может сопровождаться выбросом дофамина в стриатуме – области, связанной с мотивацией, ожиданием награды и эмоциональным подъемом. Особенно сильная реакция возникает, когда мозг предсказывает музыкальный поворот, а затем получает либо ожидаемое разрешение, либо приятное отклонение от него. Поэтому кульминация песни, смена гармонии или знакомый припев могут вызывать ощущение подъема, мурашки и эмоциональную разрядку. Ритм влияет на мозг отдельно. Повторяющийся звук может синхронизировать работу нервных сетей и вводить человека в измененное состояние сознания. Ритуальная монотонно пульсирующая музыка в разных культурах использовалась для трансовых состояний. Нервная система умеет синхронизироваться с внешним ритмом. Подстраиваются внимание, моторные зоны и частота движений. Поэтому музыка помогает держать темп при тренировке или монотонной работе. Этот же принцип используют в нейрореабилитации, например, при восстановлении движений после инсульта. Музыка также связана с регуляцией стресса. Спокойные, предсказуемые композиции могут снижать физиологическое возбуждение. Тем не менее, одна и та же музыка может расслаблять одного слушателя и раздражать другого, потому что мозг учитывает личный опыт, контекст и ассоциации.
4: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
7: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
8: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
3: Радио России. главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
10: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
9: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения, может, он и мне подойдет?
10: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб? Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
9: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
10: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым. Нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, геля, массажа. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Cordus, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный Cordus. Доставка по России бесплатна.
9: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
10: Нужно просто лечь на Cordus всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Cordus сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись. Ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: «Все! Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам».
9: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне Cordus?
10: Cordus показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой, второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
9: Да, срочно надо заказать Cordus, думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. 2505, номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный Cordus доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию, это правда?
10: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент, в нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
9: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
10: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
9: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России. История возникновения. Реклама.
11: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 9 часов.
13: Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России массированным ударом возмездия поразили аэродромы в 5 областях Украины. В России рассматривают законопроекты о выдворении мигрантов. И в Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи. Все подробности далее. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В военном ведомстве это назвали ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Кроме того, расчет ударного БПЛА «Герань» поразил в районе Запорожья склад горюче-смазочных материалов, снабжавший транспорт ВСУ. Минобороны опубликовала соответствующие кадры. Российские средства ПВО в течение ночи уничтожили 519 украинских беспилотников над 20 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны сбиты и перехвачены над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Контакты Москвы с американскими переговорщиками по урегулированию украинского кризиса Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером носят частый характер. В Москве их всегда будут рады видеть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. По его словам, Россия по-прежнему открыта к мирным переговорам.
15: Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам. И для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников.
16: Уитков Кушнер написал западные СМИ, что они чуть ли не ежедневно на связи с Москвой. Это действительно так?
15: Ну, это, наверное, будет преувеличение, но контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты, станут посвободнее, их всегда будут рады видеть в Москве.
14: По словам Пескова, конкретная дата прибытия Уиткофа и Кушнера в Москву пока не называлась. Госдума планирует расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранта могут выдворить из России. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Этот перечень в том числе дополнит дискриминация, нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и отношения к религии, а также неповиновение законному требованию военного в связи с использованием им обязанностей по охране российской границы. По словам Володина, с учетом поступивших поправок, количество статей КОАП, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45, то есть вырастет более чем в 2 раза. По мнению спикера, это будет способствовать повышению общественной безопасности в стране и наведению порядка в миграционной сфере. В Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи. На центральной улице иранской столицы вышли сотни тысяч жителей. Как отмечает ТАСС, многие специально приехали из других городов Ирана и даже из-за рубежа. Гроб с телом убитого аятоллы в рамках траурной процессии пронесут через весь город. Затем его отправят в главный религиозный центр страны, город Кум. Погребение пройдет 9 июля в родном городе аятоллы, иранском Мешхеде. Церемония прощания с Али Хаменеи проходит в Исламской Республике с 4 по 9 июля. Верховный лидер Ирана был убит 28 февраля, в первый день американо-израильских атак на Иран. Преемником стал его сын Маджапта Хаменеи. Поддельные аудио- и видеосообщения с голосом и лицом людей в режиме реального времени будут использовать мошенники в своих схемах обмана. Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре МВД. Ведомстве уточнили, что речь идет об оживлении фото, когда нейросеть анимирует фотографию, а также о дипфейке маски и дипфейке аватаре. Защитить себя от обмана можно. Нужно прервать разговор и перезвонить самому. Не попасть в ловушку мошенников поможет бдительность и критическое мышление. Пятеро туристов пропали во время сплава по рекам на Колыме. Начались их поиски. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Магаданской области. Зарегистрированная группа осуществляла сплав по рекам Ингаджа и Армань. В назначенное время туристы маршрут не завершили. К месту предполагаемого маршрута пропавшей группы направились спасатели и специалист беспилотной авиации МЧС. Для усиления наземной группировки готовится к вылету самолет Ми-8 с сотрудниками поисково-спасательного отряда на борту. Всю неделю Москву будут поливать огуречные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, такое старинное русское название было для обозначения затяжных прохладных ливней в середине лета, когда растут огурцы. За неделю в столице выпадет до 80% месячной нормы осадков.
17: Учитывая, что осадки с недолгими и в основном ночными перерывами будут идти всю неделю, например, в Москве прогнозируется до 67 литра воды на метр квадратный за 7-дневку или 80% нормы от месяца, то можно утверждать, что это будут так называемые огуречные дожди, старинное русское название, для затяжных прохладных ливней в середине лета, когда наливаются огурцы. Ну и температурный режим ожидается довольно однообразным всю неделю. В столичном регионе по ночам столбики минимальных термометров будут показывать от плюс 9 до 14 градусов, а в середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов скромного для макушки лета тепла.
14: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
18: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Норвегия обыграла Бразилию 2-1 на чемпионате мира по футболу. У скандинавов дублем отметился Холланд. У южноамериканцев пенальти реализовал Неймар. За бразильцев всю эту встречу отыграл защитник «Зенита» Дуглас Сантос. А другой игрок клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался на скамейке запасных пентакампеонов. В четвертьфинале чемпионата мира Норвегия сразится с Англией. Британцы в 1-8 взяли верх над Мексикой 3-2. Два мяча у англичан забил Беллингем. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес отыграл за мексиканцев первый тайм. Российские теннисисты впервые с 2019 года не пробились в четвертьфиналы одиночных разрядов на турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне. Последним покинул соревнования в Лондоне Роман Сафиулин. В четвертом круге он уступил сербу Новаку Джоковичу в 4 сетах. Владимир Сидоренко занял 2-е место на престижном турнире по настольному теннису, который прошел в США. Его призовой фонд составил более $1,5 миллиона. В финале россиянин уступил серебряному призеру чемпионата мира, японцу Сори Мацусиме. Сакраменто обыграл Golden State в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Российский центровой Сакраменто Виктор Лахин провел на площадке 23 минуты. За это время он набрал 12 очков и сделал 6 подборов. Два российских игрока продлили контракты с клубами Национальной хоккейной лиги. Защитник Павел Ментюков подписал новое соглашение с Анахаймом на 5 лет, а нападающий Егор Чинахов продлил контракт с Питтсбургом на 3 года. Это были новости спорта.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
13: Погода.
14: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 22-24 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Пензе без осадков плюс 23-25. В Ярославле плюс 18-20 градусов, дожди и грозы. Во Владимире грозовые дожди плюс 19-21 градус. В Туле дожди с грозами плюс 20-22. В Воронеже плюс 23-25. Днем, а вечером дождь и гроза. В Ростове-на-Дону малооблачно плюс 26-28 градусов. В Волгограде плюс 27-29. В Краснодаре плюс 26-28.
19: 7. В Санкт-Петербурге плюс 17-19 градусов, временами дожди. В Москве плюс 20-22 и также дожди. Сейчас столица плюс 17 градусов, без осадков, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
1: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
4: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
5: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
4: Сколько? Это тщательно скрываете, тщательно.
6: Ну да, стараюсь.
4: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
7: Меня заставили.
5: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
9: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России. Продолжает свою работу 9 часов 12 минут и 25 секунд, точное, московское. Понедельник на календаре 6 июля. Все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
10: Здравствуйте, 8-9-2-5-222-99-92. Читаем ваше сообщение, заходите, присоединяйтесь на платформе Смотрим.ру, на суперпортале Вести.ру. Новости, эксклюзивы, аудио, видео, контент и также заходите в наши социальные сети.
9: Ну, а сейчас будем обсуждать одну из самых, наверное, насущных проблем в России. Проблема эта связана с нехваткой топлива и большими очередями на АЗС. Трудности действительно есть, власти пытаются решить их. И вот по последним новостям в регионах принимают разные меры. Например, в Новосибирске призывают чиновников экономить топливо и, собственно, говорят о том, что напряженная ситуация сохранится некоторое время. Собственно, АЗС работают нестабильно, особенно независимые АЗС, да, у которых нет своих НПЗ, потому что не так много свободных остатков на рынке, на бирже нефть все равно, бензин точнее, дорожает, топливо недешевое. Но есть хорошие новости. Вот в Севастополе, например, начали гражданам отпускать до 40 литров, то есть топливные проблемы так или иначе практически решили, да, ситуация по-прежнему непростая, но уже хоть что-то, да. Мы помним, что одно время вообще была ограничена продажа топлива гражданам в Севастополе, вот эту проблему решили. Кроме того, собственно, важное решение приняли накануне власти. Владимир Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином и поддержке НПЗ. Собственно, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту, и разрешается получение высокооктанового бензина путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами. И до конца года продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, которые осуществляют инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей.
10: Ну вот то, что ты сказала по поводу прямогонных и так далее, это, говоря по-простому, разрешили вновь выпускать ряду нефтеперерабатывающих завод и нефтебаз бензин Евро-3. Да, разумеется, с некоторыми оговорками горючее допускается использовать в самых современных моторах, и тем не менее. А что? Ну, хорошее, профессиональное решение, я считаю, в такой ситуации. Нужно же как-то выправлять ситуацию, выправлять общую картину. И вот такое решение.
9: Да, ну, по сути, это поправки в налоговый кодекс, который должен стабилизировать внутренний рынок топлива и сдержать в том числе и рост цен на бензин, что немаловажно в нынешних условиях. Подробнее все эти инициативы обсудим с экспертом направления Народный фронт аналитика, членом общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сергей Храпач с нами на связи. Сергей Валентинович, доброе утро.
6: Доброе утро.
10: Доброе утро.
9: Ну что ж дает новый закон, подписанный Владимиром Путиным, и как это поможет, собственно, разрешить топливные проблемы?
6: У нас проблема, к сожалению, начала раскачиваться после неадекватного спроса на бензин, поскольку система снабжения АЗС в России выстроена не напрямую от НПЗ, а через топливные базы. Как нам известно, каких-то особых повреждений топливным базам нанесено не было, поэтому люди, напуганные тем, что когда-нибудь, скоро не будет топлива, начали его массово скупать. Но, соответственно, рано или поздно проблемы с производством любого вида топлива, связанного с дестабилизацией работы НПЗ, оно, конечно, скажется и на топливных базах, и на конечном потребителе однозначно. Быстро эту проблему решить нельзя, поэтому наше правительство решило каким-то образом, который имеется техническим, технологическим и логистическим, насытить внутренний рынок топливом. Поэтому у нас пошла идея, которая реализуется в виде нормативных актов, это изготовление бензина менее качественного, чем тот, который продается сейчас. Имеется в виду не Евро-5 дизель и бензин, а Евро-4-3 в зависимости от возможностей быстрой переработки нефти. И простимулировать к тому, чтобы на внутренний рынок шло наибольшее количество топлива за счет демпферных механизмов и за счет закупки топлива за рубежом. Но поскольку там топливо стоит значительно дороже, чем у нас, поэтому внесли изменения, в том числе в налоговый кодекс, и это топливо, которое производится не на территории России и завозится сюда для обеспечения внутреннего рынка, которое подпадает под топливный демпфер. Ну, соответственно, такие оперативные действия, которые позволят, ну, как минимум, остановить рост цен и ажиотажный спрос на топливо путем увеличения предложения, ну, как максимум, наверное, стабилизирует рынок топлива, который был у нас до всех этих событий.
10: Понятно. А что касается вообще реакции потребителей, да, разумеется, можно понять тех, кто лишнюю канистру, что называется, про запас там, да, готов купить, приобрести. Но я накануне наблюдал себя в районе картину, когда довольно живенько очередь идет, 30, по-моему, машин. Неделю назад стояло намного больше, да. Стоят, терпеливо ждут, в общем, заполняются, а другая заправка рядом, видимо, исчерпала свои возможности, там никого нет.
9: Она, скорее всего, независима и просто слишком дорого покупать прямо на рынке сейчас освободившееся топливо.
10: А как вообще в целом, регионы могут за счет своих каких-то запасов, Росрезерв, опять же, да, может подключиться к этой истории, да, восполнить, да, ситуативно те или иные пробелы с топливом?
6: Ну, вы знаете, у нас, к сожалению, рынок топлива регулируется федеральным законодательством, федеральным органом исполнительной власти, поэтому у регионов очень мало места для маневра, если мы говорим регионы, которые приближены к Китайской Народной Республике, которая производит большое количество топлива, или к Индии, то все равно регионы напрямую не могут контактировать с этими государствами и закупать напрямую или предлагать какие-то схемы. Все равно все идет через федеральный центр. С одной стороны, это хорошо, поскольку предполагает унификацию в организации таких поставок, поскольку у нас основная масса топлива перемещается железнодорожным транспортом, он тоже является федеральным транспортом, и, соответственно, пропускная способность не везде позволяет оперативно перевозить топливо, поскольку еще нужно оперативно перевозить и другие виды важной продукции, начиная от продуктов питания, строительных материалов и прочего. Поэтому на регион, наверное, могут каким-то образом стимулировать внутренний спрос, понижая его каким-то образом. Ну, я, конечно, не беру Московскую область, где хорошо развит общественный транспорт. Ну, не то, что хорошо, а прекрасно развит. И, по большому счету, москвичи и жители Московской области могут какое-то время снизить использование личных автомобилей. Но другие регионы, конечно, сложно так им делать, особенно большие географические, как Красноярский край, Новосибирская область. Там проблема сложнее и сложнее с креативом, с какими-то возможностями у местных органов власти, поскольку законодательство им не позволяет слишком широко или, допустим, дотировать или компенсировать автозаправочным предприятиям и организациям отпуск топлива по более низкой цене, чем рыночной, я имею в виду независимые заправки для населения. Поэтому сложно сказать, как регионы будут справляться, наверное, с помощью федерального центра. Росрезерв имеет у нас везде отделение во всех субъектах федерации, он тоже может, наверное, подключиться, но Росрезерв – это федеральная управляемая организация, она тоже не очень зависит от субъекта федерации и их руководства. Но субъекты федерации могут оперативным путем обращаться в соответствующие профильные организации, министерства и получать оттуда какие-то квоты на топливо в зависимости от той или иной напряженности в регионе, поскольку есть регионы, где большая зависимость от транспорта автомобильного и автобусного, от перевозки пассажиров, перевозки грузов. Есть регионы, где менее востребовано. Поэтому тут вот как раз творчество...
9: Да, тут ограничено творчество, особенно если, например, посмотреть на Дальний Восток, где ситуация непростая с топливом. Второй год подряд наблюдается, никак это не связано с последними событиями. И там не подходит вот этот стандарт, не больше 20 литров, значит, отпускать людям и еще и канистры ограничивать, потому что есть участки, где в течение 1500 километров нет ни одной заправки, как бы здесь ты смотришь и не понимаешь, а как так когда логистические компании должны работать, а грузы поставляться. Спасибо большое, Сергей Валентинович. Сергей Храпач, эксперт направления «Народный фронт аналитика», член общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, был с нами на связи. Ну что ж, и Дальний Восток, и Сибирь, и Москва, да все мы сейчас понимаем, да, что происходит. И россияне в разных регионах абсолютно пересаживаются буквально с бензина на смекалку, придумывают, значит, какие-то креативные способы и процессы, как рассказать, значит, людям о том, что происходит. Вот, в частности, все выходные смотрела разные ролики, где люди из Читы, например, не хотят стоять в очереди, поэтому организовали автовоз для 6 машин, с друзьями организовали, значит, и поехали на автовозе в соседний регион на выходные. Искупались в Байкале, значит, заправили машины, обратно их погрузили на автовоз и вернулись в Читу.
10: Ну, в общем, да, общественники и политики соревнуются в остроумии. Пересаживайтесь на транспорт, ходите пешком, полезно для здоровья. Окей, но это можно иногда сделать, да, когда вы никуда не спешите, когда вы не занимаетесь бизнесом, доставляя тот или иной товар.
9: В Тюмени чиновников пересадили на велосипеды и сказали: так, давайте мы будем экономить топливо в городе. Начнем с себя, значит, с завтрашнего дня все должны ездить на велосипедах. С одной стороны, хорошо, знаешь, вот этот образ чиновника, когда он такой большой, тучный, живот, значит, торчит. Вот он поменяется на спортивных велосипедистов, значит, чиновник в велосипедках, в очках спортивных, едет на работу из дома.
10: Да, с кортежем из велосипедистов, дюжих таких, да, которые охраняют его. Да, охраняют его покой, суверенный покой. Ну ладно, шутки в сторону. А что делать и как, в общем, регионам выкручиваться? Опять же, мы понимаем, что не у всех есть достаточное количество полномочий, а Росрезерв, он на то и Росрезерв, что управляется напрямую из федерального центра. Профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Валерий Бесель с нами на связи. Валерий Владимирович, здравствуйте.
7: Доброе утро.
9: Ну, сейчас активно обсуждают, а как топливные проблемы могут сказаться на всей экономике, и, собственно, вот от чего, что зависит от топлива, какие сферы наиболее, знаете, сейчас подвержены изменениям?
7: Ну, мы же сами правильно отвечаем на этот вопрос. От топлива зависит все. И, конечно, это скажется негативно на экономику, но дело в том, что вот вы помните великолепное высказывание Виктора Степановича Черномырдина: «Никогда не было, и вот опять». Вот все наши НПЗ, которые нам остались постсоветского времени, они все были предназначены для работы в условиях ограниченных ядерных ударов. Настолько надежно они были выстроены. Они состоят из многих установок, которые находятся на большом расстоянии друг от друга. Я не знаю характер, значит, характер повреждений, потому что его нигде не сообщают на НПЗ. Но НПЗ, как правило, страдает в наибольшей степени, если, значит, некий летательный снаряд попадает либо в склад готовой продукции, то есть в базу хранения уже готового топлива, готового к отгрузке, либо в базу хранения, значит, нефти, которая стоит на входе в НПЗ. Потому что все установки разделены на большие расстояния. Когда нам показывают красивые картинки, что кто-то там горит, и там эмоции, горит НПЗ, это неправда. НПЗ не горит, горит установка. Они все разнесены на большое расстояние друг от друга. Это их специфика. Второй момент, который меня, ну, внушает меня оптимизм, хотя еще раз повторяю, я так же, как и все, понятия не имею, какие нарушения получены нашими нефтеперерабатывающими производствами, просто не знаю.
9: Да, я, вы знаете, а причем что... бензин-то в стране есть, в России вообще есть, ну, зарегистрировано 91 нефтеперерабатывающая станция, в том числе
7: правильно
9: те, которые говорите, находятся
7: 30,
9: на реконструкции.
7: 30 крупных НПЗ и больше 80 мелких НПЗ, но мы всегда традиционно перерабатывали порядка 285-288 миллионов тонн нефти, а потребляли максимум 164 миллиона тонн. Почти двойной запас. Но сейчас идет перестроение логистических схем. Вот когда вы говорите про Дальний Восток, на Дальнем Востоке у нас находится самый мощный в Советском Союзе, ну, в постсоветском России, НПЗ, Омский НПЗ, который принадлежит Газпромнефти. Значит, наверное, там что-то с логистическими схемами, никто не может понять, куда выгоднее или как быстрее доставлять бензин. Я бы просто переждал, переждал бы эту ситуацию. Ну, во-первых, я советский человек, я не знаю, вот те люди, которые являются моими ровесниками, прекрасно помнят, как мы в условиях Советского Союза жили в условиях постоянного дефицита на автомобильный бензин А92, почему мы все переводили свои машины на А76, потому что там хотя бы можно было слить, значит, у водовозок, у поливальных машин, у снегоочистительных машин бензины, вот этим все и занимались. Ну да, случилось то, к чему были не готовы. Ну, наверное, в следующий раз будем более готовы. Вот что я могу сказать. Я не разделяю вот этого скепсиса, вот этих, ну, веселых шуток и так далее, и так далее. Я просто жил в условиях этих веселых шуток, криков, значит, все пропало. И потерял страну, в которой я, кстати, родился и вырос, и который был достаточно верен и давал и присягу. Это Советский Союз.
10: Вы знаете, когда мы говорим о логистике, сразу почему-то вспоминается, да, вы правильно говорите, Советский Союз, тогда все было государственным, на 99,5%. А сейчас логистика и перевалочные базы, и нефтебазы, и запутаешься, где государственное, где частное, я думаю, здесь...
7: Вы абсолютно правы. В этом смысле
10: сбои.
7: Вот в этом и есть проблема перестройки логистических схем. Логистика – это не только перевозка, это законодательная база, потому что вот всегда традиционно все вертикальные интегрированные нефтяные компании, которые имели свою переработку и свою сбытовую сеть, имели базы хранения отгруженных нефтепродуктов, распределенные по стране. Ну так, чтобы, значит, сначала шло в оптовые базы, а потом уже из них развозилась по рознице. Значит, и эти базы все принадлежат каким-то компаниям. Вот теперь вдруг компания «Лукойл», как пример, имеет базу, которая цела, а завод НПЗ выведен «Лукойла» в регионе. Ей надо принимать бензин, значит, который перерабатывается на заводе «Сургутнефтегаза», предположим. А по какой цене, значит, они должны брать на хранение эти нефтепродукты? Они же не знают. Если эта цена будет договорная, которая покажется налоговой инспекции маленькой, их оштрафуют. Вообще-то это уголовное дело, потому что это не уплата налогов.
9: Ну, в общем, это бюрократия, вот это которая, да, да, затягивает процесс.
7: А где ее нет?
9: Смотрите.
7: Ну, друзья мои, мы великая страна.
9: Да, у нас немного времени, хочется еще одну тему обсудить, а кто выигрыш-то остается. Вот некоторые владельцы заправок говорят, что они такие продажи никогда не делали, что объем спроса на топливо настолько сильно вырос. Кто-то говорит 20%, кто-то говорит 30%, кто-то даже 50% называет. Это все на панике? Это вот, знаете, как история с гречкой? Или людям действительно вдруг резко понадобилось, конечно, гораздо больше бензина, да, чем обычно?
7: Нет, конечно, это история с гречкой. Всегда на всех кризисных ситуациях зарабатывали спекулянты. Так было всегда во все времена и во всех странах мира. Но какие-то заправки там что-то выигрывают. Вообще-то проигрывают все. Совершенно очевидные факты, которые вы утверждаете, и удорожание логистики, и осложнение доставки товаров. Это плохо. Но что делать? Это война.
9: А если, например, снять ограничение в 20 литров, люди не успокоятся? Ну, то есть поставить 40 литров. Во-первых, люди будут реже заправляться, реже стоять в очередях.
7: Я думаю, что вот тут вы абсолютно правы. Ну, вы знаете, как устроен бюрократический аппарат. Бюрократический аппарат, он всегда работает от слова «запрет». Вот всегда и везде, во всех странах мира. И вот сначала первым делом ограничение заправки. Вы совершенно правы. Вот, предположим, для москвичей, которые по Москве передвигаются на машине, 20 литров совершенно нормально. Но каждое утро вы можете заправляться и перемещаться. А вот если большие региональные перевозки, 20 литров – это вообще ни о чем.
10: Конечно, нет. Да, нужно учитывать региональную специфику. Спасибо. Валерий Бесель, профессор РГУ нефти имени Газа имени Губкина, был с нами на связи. Самое главное, еще раз подчеркнем, в нефтепереработке, в российской, двойной запас прочности. То есть потребляем мы в два раза меньше, чем перерабатываем. Все это есть, вопрос просто в логистических нюансах.
11: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущее

0: 2026 года, и с этой информацией можно будет ознакомиться на сайте избирательной комиссии Орловской области.
1: Сколько у нас пунктов для голосования в Орловской области будет в сентябре? Помещения... Где они будут находиться?
0: Это очень важный вопрос, спасибо большое за него. Помещений для голосования на Орловщине предусмотрено 672, причем 662 – это постоянные избирательные участки и 10 временных избирательных участков, которые образованы в СИЗО и в больницах города Орла, Ливны и Мценск. Практически большинство, чуть меньше половины помещений для голосования, они образованы в образовательных учреждениях, в учреждениях культуры, в административных зданиях, и совсем небольшое количество помещений для голосования образовано в помещениях, которые принадлежат иным юридическим лицам. Абсолютно все помещения для голосования, они обеспечены технологическим и иным оборудованием. Это стационарные переносные ящики, это сейф-пакеты, это кабины для тайного голосования. Вся информация о кандидатах будет ждать избирателей на избирательном участке. Собственно, для того, чтобы должным образом подготовиться к голосованию, мы активно взаимодействуем и с органами местного самоуправления, и с органами госвласти, и, конечно, с правоохранительным блоком для того, чтобы голосование избирателей было не только удобным, но и безопасным.
1: Зная нашу сегодняшнюю ситуацию, может возникнуть, например, ракетная опасность. Что тогда делать? Есть ли у вас алгоритмы действий?
0: Безусловно, такой алгоритм действий утвержден региональным оперативным штабом, и он предусматривает возможность эвакуации в подходящее помещение без окон. Органы местного самоуправления представили такие помещения, и, безусловно, при принятии такого решения все необходимые действия будут организованы членами участковых избирательных комиссий во взаимодействии с компетентными органами. Следует сказать, что члены участковой избирательной комиссии, они приступают к своей работе за 10 дней до первого дня голосования, и одно из первых решений, которые принимают участковые избирательные комиссии, это распределение обязанностей. Для того, чтобы в любой ситуации, которая возникнет, четко было понимание, кто какие действия предпринимает, в том числе и по организации эвакуации.
1: Независимые эксперты будут присутствовать на выборах?
0: Наблюдатели, наверное.
1: Наблюдатели, конечно.
0: Наблюдатели вообще очень важные участники избирательного процесса. И здесь огромные слова благодарности со стороны организаторов выборов адресованы Общественной палате Орловской области. Потому что Общественная палата готовит большой пул наблюдателей. Действительно, очень профессионально готовит. Наблюдатели, подготовленные Общественной палатой и другими институтами гражданского общества, они понимают смысл и значение избирательных действий и процедур. Поэтому с ними взаимодействовать членам участковых избирательных комиссий всегда комфортно,
1: приятно.
0: Эффективно и приятно. Да. И опять же, такие наблюдатели, они не будучи аффилированы ни с кандидатами, ни с политическими партиями, имеют возможность транслировать объективную позицию и объективно трактовать ту или иную ситуацию, которая возникает на избирательном участке, что очень ценно и при разрешении тех или иных споров.
1: Но ведь на участках есть и камеры. Для чего нужны наблюдатели? Если есть наблюдатели электронные.
0: С удовольствием об этом расскажу. Действительно, Орловщина использует и широко внедряет высокий стандарт прозрачности выборов. У нас на выборах, назначенных на 20 сентября, будут применяться 229 видеокамер. Операторами видеонаблюдения является Ростелеком. Будет организован центр общественного наблюдения, куда может прийти каждый желающий и, собственно,
1: подсмотреть.
0: Воспользовавшись автоматизированным рабочим местом, посмотреть, как развивается ситуация на любом из 229 избирательных участков. А участков всего, как я сказала, 662 постоянных. Так вот, на всех остальных избирательных участках, которые будут без видеокамер, будут смонтированы приборы видеорегистрации. Видеорегистраторы будут снимать все происходящее на участке непрерывно на протяжении всех 72 часов голосования. И в случае необходимости будут представлены по запросу суда либо правоохранительных органов карты памяти с таких устройств.
1: Это если какие-то вопросы возникнут?
0: Да, если вопросы какие-то возникнут, в том числе и в судебном порядке это может происходить, и бывало уже такое. Поэтому мы можем говорить о том, что у нас все 100% помещений для голосования оснащены средствами объективного визуального контроля. И все 30 помещений территориальных избирательных комиссий тоже будут оснащены приборами видеорегистрации.

0: будут ли ходить по домам члены избирательной комиссии?
1: Да. Я так понимаю, что вы имеете в виду известный проект «Информ.УИК», который сводится к тому, что члены участковых избирательных комиссий проводят адресное информирование избирателей о выборах. Мы применяем этот проект, начиная с 2023 года. Но вообще, на самом деле, члены участковых избирательных комиссий всегда осуществляли поквартирный и подомовой обход избирателей. Просто с 2023 года это уже осуществляется с учетом специального программного обеспечения. Угу. То есть технологический процесс дошел и сюда. На смартфоны обходчиков установлено программное обеспечение и информацию об избирателей. Обходчик имеет возможность у них же самих и уточнить. Следует заметить сразу, что во избежание всяких недоразумений обходчик никогда не спрашивает никаких документов избирателя.
0: Всю паспорт ему не нужен.
1: Не нужен. Угу. Информацию всю он получает со слов избирателя, общаясь и задавая ему вопросы. Тем более не нужно делать никаких копий обходчику документов, ни фотографировать ничего. Никаких таких действий обходчик не совершает. В свою очередь избиратель, которому придет обходчик, должен спросить у него паспорт в целях собственной безопасности и удостоверение члена участкового избирательной комиссии, соответствующей синей печатью. Все это будет у обходчика с собой, удостоверение в качестве бейджа и, ну, естественно, паспорт. Обходчик тоже будет иметь и предъявлять его избирателю.
0: Чтобы идентифицировать личность.
1: Да,
0: смог.
1: Совершенно верно. И, собственно, будет специальная брендированная накидка у этого обходчика и сумка с логотипом компании в цветах триколор. И следует сказать, что в избирательной комиссии уже сейчас работает телефон горячей линии 76-22-09, его номер. И если у избирателя возникли какие-то сомнения, обходчик ли к нему пришел, или есть какие-то вопросы по ходу кампании, можно туда позвонить
0: и уточнить
1: все сведения, которые возникают. Кроме того, правоохранительные органы тоже, безусловно, будут предупреждены о том, что на территории того или иного населенного пункта работает проект «Информ.УИК». И избиратель тоже может, если что, и с правоохранительными органами связаться. Но, повторюсь, брендированная одежда, паспорт, удостоверение члена участковой избирательной комиссии – это то, что должно быть у обходчика, то, что должен видеть избиратель. И никаких документов избирателя обходчик не требует, не копирует, не фотографирует и, собственно, никак не знакомится с этой информацией, которая содержится у избирателя в документах. Это очень важно.
0: С какого числа приблизительно вот обходчики начнут свою работу?
1: Обходчики начнут работать, начиная со второй половины августа.
0: До этого времени никакие обходчики ни в какой дом впускаться не должны, даже если вдруг, не дай бог, на
1: если
0: них что-то будет.
1: Если ранее 14 августа начнут сходить обходчики, то это не обходчики, да, безусловно. Но, безусловно, «Информ.УИК» будет предшествовать серьезная информационная работа, в том числе благодаря взаимодействию с органами местного самоуправления, и вся информация о начале реализации проекта «Информ.УИК» в Орловской области будет доведена до избирателей.
2: Задержка заработной платы, увольнение по принуждению и иным незаконным основаниям – самые частые нарушения в сфере трудовых отношений. На страже соблюдения трудовых прав граждан стоят органы прокуратуры. Они являются мощным надзорным механизмом в случае, когда закон нарушается. О том, чем содействует прокуратура в разрешении трудовых споров, нам рассказала Татьяна Коптева, старший помощник прокурора Северного района города Орла. С ней беседовал Григорий Николаев.
3: Татьяна, спасибо большое, что согласились пообщаться. В настоящее время остро стоит вопрос о защите трудовых прав граждан. Расскажите, пожалуйста, как строится работа в этом направлении среди работников прокуратуры в сфере прокурорского надзора?
4: Надзор за исполнением законодательства о труде и занятости населения является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры. Проверки в указанной сфере проводятся на постоянной основе и направлены на предотвращение и недопустимость нарушений прав работников. Например, за первое полугодие 2026 года прокуратура района выявлено 28 нарушений закона о трудовых прав граждан. В целях их устранения внесено 6 представлений. Результатом прокурорского реагирования требование стало привлечение к дисциплинарной и административной ответственности 4 должностных лиц. Постоянная и детальная работа, направленная на восстановление нарушенных прав каждого работника и полное погашение задолженности по зарплате охране труда, продолжается.
3: Расскажите, пожалуйста, поподробнее, какие же существуют способы защиты нарушенных трудовых прав граждан?
4: Основными способами защиты является это самозащита работниками трудовых прав, защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами, государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, ну и, конечно же, судебная защита. Так, статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации дается право работникам приостановить работу в случае, если задержка выплаты заработной платы составляет более 15 дней. Конечно же, предварительно необходимо об этом письменно известить работодателя. Также статьей 380 Трудового кодекса Российской Федерации у нас работодатель, представители работодателя не имеют права препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты своих трудовых прав. Кроме того, государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства у нас согласно статьям 353-356 Трудового кодекса Российской Федерации возложен на Государственную инспекцию труда и прокуратуру. Также согласно статье 46 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на судебную защиту. При этом гражданин по собственному усмотрению может выбрать способ разрешения индивидуального трудового спора. Гражданин, считающий, что его трудовые права нарушены, вправе либо сначала обратиться в комиссию по трудовым спорам, если такая имеется в организации, где он работает. Конечно же, кроме случаев, которые рассматриваются непосредственно судом. А при несогласии уже с ее решением в 10-дневный срок со дня вручения ему копии решения этой комиссии в судебные органы, либо же сразу же обратиться в судебные органы.
3: Скажите, пожалуйста, каким же полномочиями наделен прокурор по защите трудовых прав граждан? Чем он может помочь?
4: Прокурорские проверки касаются различных вопросов трудовой сферы. Это и законные заключения, изменения, прекращения трудовых договоров, и законность применения дисциплинарных взысканий, законность применения мер материальной ответственности, отказа в приеме на работу, своевременность выплаты заработной платы, ну и многие другие. Если работодателям не соблюдаются положения, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, в частности, нарушается охрана труда, время отдыха, оплата и нормирование труда, это может быть поводом к проведению прокурорской проверки. Также за последнее время повсеместно возникают нарушения сроков выплаты заработной платы работникам. Статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает, что заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации или коллективным договором, трудовым договором. Работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также общей сумме, подлежащей выплате. Сроки выплаты заработной платы и отпуска не могут быть изменены односторонним распоряжением работодателя или соглашением сторон. Статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации установлена материальная ответственность работодателя за нарушение установленного срока выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику. Трудовой кодекс Российской Федерации, в частности, закрепил правило, согласно которому при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплаты процентов, то есть денежной компенсации в размере не ниже 1/300 действующей в это время тарифной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительного. Также размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. Также хотелось обратить внимание, что согласно статье 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, для того, чтобы прокурор отстаивал в судебном порядке нарушения или оспариваемые права, свободы и законные интересы в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ним отношений, гражданину следует подать заявление к прокурору с просьбой обратиться в суд. Подача иска в суд защиту трудовых прав гражданина является правом, а не обязанностью прокурора и возможно только при наличии к тому достаточных оснований, то есть выявлении нарушений закона, которые безусловно влекут удовлетворение судом заявленных требований. Трудовым кодексом Российской Федерации установлены сроки, в течение которых работник имеет право обратиться обращаться в суд. 3 месяца за разрешением индивидуального трудового спора со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Или 1 месяц со дня вручения копии приказа об увольнении, либо со дня выдачи трудовой книжки по спорам об увольнении. При пропуске по уважительным причинам указанных сроков они могут быть восстановлены судом. Так, Верховный суд Российской Федерации в постановлении Пленума от 17 марта 2004 года, номер 2, о применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации разъяснил, что в качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут расцениться обстоятельства, препятствующие работнику своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спора. Ну, такие, например, как болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы или необходимость осуществления ухода за тяжелобольным членом семьи. Следует также отметить, что обращение в органы прокуратуры, государственную инспекцию труда, иные органы, не прерывая течение срока, а ссылки на указанные обстоятельства не принимаются судебными инстанциями во внимание в качестве уважительной причины пропуска срока. В связи с чем, в целях более оперативного решения вопроса о подготовке иска целесообразно вместе с заявлением предоставлять прокурору документы, которые, по мнению заявителя, свидетельствуют о неправомерных действиях работодателя, а в случае истечения срока обращения суд подтверждают наличие уважительных причин.
2: И это была последняя информация, чем запомнятся новые 7 дней. Расскажем в следующий понедельник. С вами была Татьяна Курбатова. Хорошего дня и спокойной рабочей недели.
5: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
6: Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Музыкальная шкатулка.

0: Музыкальная шкатулка. Реклама.
1: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама.
2: Вы слушали «Радио России Орел».
3: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны рассказала о целях массированного удара по Киеву и Киевской области. Михаил Мишустин указал на развитие отношений России и Белоруссии. И четыре политические партии представили в ЦИК документы о заверении списков кандидатов. Все подробности далее. Российские военные нанесли удары дронами «Герань» по АЗС и бензовозу, которые использовали вооруженные силы Украины в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, удары нанесены в районах населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка. Ведомство опубликовало кадры поражения автозаправочных станций. Ранее ведомстве заявили, что этой ночью вооруженные силы России ударили по ключевым оборонным предприятиям Украины в Киеве и Киевской области. Так, массированный удар пришелся по производствам разведывательных беспилотников большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, бронеавтомобилей, посудостроительному предприятию, где изготавливают артиллерийские катера «Гюрза-М», по производству систем управления огнем, средств навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД». Также поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Более 1000 мирных жителей остаются в освобожденной Константиновке в ДНР. При этом необходимости есть возможность эвакуировать людей в безопасные районы. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
5: Согласно той информации, которую мы получаем от наших военнослужащих, предположительное количество гражданских лиц, которые остаются в Константиновке, более 1000 человек. Сейчас пока что нет такой оперативной возможности проверить каждый дом, каждый подвал, каждое возможное укрытие. Поэтому эту работу параллельно будет проводиться сейчас военнослужащими. Ну а чуть позже, когда уже позволит оперативная обстановка, туда могут направиться те специалисты, которые работают под руководством заместителя председателя правительства, который курирует данный вопрос. Здесь возможности по эвакуации и куда ПВРы у нас уже под это подготовлены. Это для нас не первый населенный пункт, который освобождаем и который требует последующей работы с гражданским населением.
4: Также Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Константиновке. Их степень предстоит оценить специалистам. По его словам, ВСУ превратили высотные жилые здания и промзону в опорные пункты. Противник сделал из города настоящую крепость. Начальник генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Завербованный украинскими спецслужбами 23-летний россиянин пытался разослать военнослужащим и сотрудникам органов власти взрывные устройства под видом парфюмерных наборов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По ссылке злоумышленник отправил почтой России в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. Мужчину схватили в городе Первоуральск. Сотрудники ведомства изъяли и обезвредили почтовое отправление. Возбуждено уголовное дело, задержанный арестован. Посол Швеции в Москве Кристина Юхансон вызвана в МИД в связи с атакой БПЛА на российскую дипмиссию в Стокгольме. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. По ее словам, дипломату напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции и данных ранее заверениях. И напомню, в ночь на 2 июля посольство России в Швеции подверглось очередной атаке дронов. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с краской, а второй упал рядом со зданием. Россия дорожит союзническими братскими отношениями с Белоруссией. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром республики Александром Турчиным на полях Иннопрома. Он также попросил его передать наилучшие пожелания от президента Владимира Путина белорусскому лидеру Александру Лукашенко.
6: Прежде всего, хотел бы попросить вас передать наилучшие пожелания президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко, спасибо, от президента России Владимира Путина и от меня лично. Ну и, конечно, хотел еще раз сердечно поздравить вас с национальным праздником, с Днем независимости Беларуси. Это 3 июля праздник отмечается. Мы искренне дорожим нашими союзническими, братскими отношениями, которые развивается в духе стратегического партнерства и союзничества. Несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, российское торгово-экономическое сотрудничество находится на подъеме. Во взаимном товарообороте увеличивается, кстати, доля машин, оборудования, высокотехнологичной продукции. Ведется также системная работа по выполнению договоренностей лидеров России и Беларуси, которые были достигнуты в мае в Москве и в июне на Валдае.
4: Международная промышленная выставка «Иннопром-26» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Форумная часть выставки включает в себя более 100 мероприятий. Свои национальные экспозиции представляют 5 стран – Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Белоруссия. 4 политические партии представили в ЦИК документы для заверения списков кандидатов. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. До конца недели документы должны представить все партии. Памфилова напомнила, что 12 июля в 18 часов истекает соответствующий срок. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования в сентябре планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Москве Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против 6 операторов автозаправочных станций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о компаниях «Аист», «Топливный синдикат», «Серпухов», «Нефтепродуктсервис», «Витаойл» и «Элегант», а также об одном индивидуальном предпринимателе. По данным ФАС, они одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Ведомство увидело в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
7: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россияне с победы стартовали в юниорской лиге наций по баскетболу 3-3. Наша команда обыграла Монголию со счетом 16-6. Следующий матч российские баскетболисты проведут позднее в понедельник с командой Казахстана. Также в конференции выступают сборные Китая и Катара. Россиянин Владимир Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису в США. В финале он уступил серебряному призеру чемпионата мира японцу Сори Мацусиме со счетом 2-4. Теперь Сидоренко станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 ракеток мира. Призовой фонд турнира в Лос-Анджелесе составил более $1,5 миллиона. Прыгун в длину Юрий Ашгебесов, победивший на Кубке сильнейших спортсменов с результатом 8 метров и 18 сантиметров, сумел выполнить квалификационный норматив на августовский чемпионат Европы в Великобритании. Ашгебесов стал 46-м россиянином, сумевшим выполнить квалификационный норматив. Велогонщик Сава Новиков стал победителем групповой гонки на чемпионате России в Казани. Серебро взял Михаил Фокин, бронзу Артемий Хомяков. «Это была моя самая уверенная гонка за долгое время. С самого начала старался не паниковать и взял инициативу в свои руки. Была жара больше 30 градусов, но я справился. Условия были непростые», — сказал после гонки Новиков. Эдуард Сандлер продолжит совмещать посты главного тренера и директора «Динамо» из Владивостока в единой баскетбольной лиге. В 2024 году Сандлер привел клуб к победе в Суперлиге, а в прошлом году он снова возглавил «Динамо» после серии неудач клуба. У «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в новом сезоне российской премьер-лиги, считает Андрей Аршавин. На данный момент вообще нет ни одной такой команды. «Спартак» в теории, если купит 2-3 игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего, полагает Аршавин. Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля. «Зенит» в первом туре сыграет с «Акроном» на выезде, а «Спартак» дома примет новичка РПЛ «Родину». С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
4: 7 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 14-16 градусов, переменная облачность. В Южно-Сахалинске плюс 17-19, временами дожди. В Магадане дожди плюс 10-12 градусов. В Хабаровске плюс 26-28 градусов, без осадков. Во Владивостоке плюс 19-21, небольшие дожди. В Екатеринбурге плюс 28-30, кратковременные дожди и гроза. В Челябинске плюс 29-31 градус. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 16-18 градусов. В Москве плюс 18-20, дожди, днем, возможно, гроза. Сейчас столица плюс 21 градус, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Сигналы точного времени.
1: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
2: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: Раритеты. Слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
5: И очередная порция, друзья, событий, новостей, информации, которую обсудить хочется и с вами вместе, и с нашими экспертами, и рассказать вам об этом, потому что наверняка вы о многом-то и не знаете, в том смысле, что происходит в некоторых у нас отраслях, например, в таксомоторных, во всех этих делах. Об этом сейчас будем говорить, как и будем говорить мы в этом часе, что делать, если работодатели, что если вы многодетный родитель, а работодатель вас из-за этого не хочет на работу принимать. Вот что за дичь и как с этим быть. Ну и расскажу вам, в частности, о том, что готовится в России масштабнейшая реформа табачного рынка. Курильщики, приготовьтесь, слушайте внимательно. Как жить будете? Вот вопросик номер один. К вам сегодня, друзья, тоже был вопрос у меня в часе прошлом. 8-925-222-99-92. Что у вас с бензином на АЗС? Есть ли наличие бензин? Какой? Напишите. И сколько стоит у вас, по вашим наблюдениям? Вот пишет нам Павел Кузнецов о том, что не знаю, как сегодня, но вчера в Курске отец простоял в очереди на заправке 1.5 часа. В городе бензина не было вообще. На трассе под Курском был бензин 92-й. Но недорогой. Нина из Архангельской области к теме застроек и дню архитектуры написала, что засилье высотных коробок и город становится темным. Не всем нравится то, что строят. Ну, здесь вот, Нина, я мнение жителей крупных городов, кстати, попытался выразить. Хотя, как сказал наш уважаемый эксперт, хочу еще раз всех, кто имеет отношение к архитектуре, поздравить с сегодняшним днем архитектора. Ну, видимо, да. Может быть, смотрим не в ту сторону, как говорится. Рост стоимости поездок на такси наблюдается практически во всех крупных городах России. Для пассажиров это выглядит как очередной виток инфляции. Но внутри отрасли ситуация, как сообщается, гораздо сложнее. Рынок одновременно столкнулся с ростом стоимости автомобилей, удорожанием лизинга, увеличением расходов на обслуживание и усилением регуляторной нагрузки. Это мы еще про топливо не говорим пока. Средневзвешенная стоимость одного автомобиля в России достигла 3,5 миллиона рублей. За последние годы цены на машины выросли почти на 60% и даже больше. Для такси, где автомобиль сегодня является основным производственным активом, это означает прямой рост себестоимости перевозок. Это одна новелла вот этой проблемы. А что будет у нас вообще в ближайшее время, учитывая рост цен и на топливо, и на амортизацию, и на все, и на все, и на все остальное? Здесь только вот по Москве, если смотреть, у нас рост стоимости поездки на такси увеличился чуть ли не в 2, а то и 3, по-моему, раза за последний год. Кирилл Янков, член общественного совета при Минтрансе, председатель Союза пассажиров, с нами на прямой связи. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Как ситуацию-то оцениваете? Насколько у нас сегодня в области перевозок на такси действительно сложная история?
6: Ну, тренд на удорожание такси, он наметился уже несколько лет назад. Стали действительно расти регуляторные нагрузки. Это, скажем, новые требования для таксистов, требования наличия полиса обязательного страхования ответственности автогражданской перед пассажирами, то есть в дополнение к полису ОСАГО таксисты обязаны еще купить полис ОСГОП. Это требование локализации машин такси, которое было смягчено, но все равно это дополнительное удорожание. Плюс к этому мы видим, как растут так называемые утильсборы, которые, по сути, являются налогом на автомобили, да, по сути. Вот. Вот это вот все эти регуляторные нагрузки, ну, плюс общий инфляционный фон и плюс необходимость всяких таких косвенных путей приобретения запчастей, скажем, для автомобилей, произведенных в недружественных странах. Это удорожание тоже было заметно, и логистика стала другой. И не все запчасти оригинальные можно покупать напрямую. Все это обусловило вот этот нынешний тренд. И ситуация с бензином сейчас, она, конечно, тоже ухудшила ситуацию. Не в силу того, что бензин стал дороже, а в силу того, что таксист теперь должен час, два, три, не знаю сколько, в день тратить на то, чтобы стоять в очередях. За бензином эти часы он не работает. Ну, соответственно, да, работая в остальные часы, да, приходится, видимо, тоже цены поднимать. Это общий тренд, да, конечно.
5: Ну, что касается топлива, то здесь хочется надеяться на то, что к осени все, как нам обещают и говорят здесь в некоторые ответственные лица, ситуация наладится, исправится, и мы в это верим и надеемся на это. Но что касается вот всего остального, то тут, конечно, надежды, в общем, уже растаяли давно. Вот смотрите, по моим собственным наблюдениям, что касается Москвы, поездка на такси, та, которая, допустим, год назад стоила 1000 рублей, сейчас стоит больше 2000 уже рублей. Вот нет опасения такого, что люди просто перестанут ездить на такси, ну, потому что будут неподъемные суммы какие-то уже начинаются.
6: Ну, во-первых, что происходит? Происходит тренд на отток машин такси от агрегаторов. В Москве это незаметно, а в малых городах часто уже больших агрегаторов нет. А есть некие самодеятельные группы ВКонтакте, в Телеграме, Телеграм-чаты, да, где тусуются местные таксисты, которые не хотят не платить никакой процент агрегаторам, и где местные жители, кто знает, напрямую заказывают себе машину. Угу. Вот такой тренд еще наблюдается. Но в Москве, да, в Москве этого трудно, конечно, сделать. В Москве работают крупные агрегаторы, и в Москве, да, все больше жителей начинают отказываться от поездок на такси. Но есть альтернатива каршеринга. Впрочем, каршеринг тоже не дешевеет, скажем так. Да в Москве неплохой общественный транспорт. Да. И кто от него не отвык, может ехать на метро, на автобусах, на трамваях.
5: Да. Но ситуация, да, слушайте, ну, печально. Во-первых, на каршеринге-то ездить могут те, у кого есть права, в первую очередь, а вот те, кто привык вызывать такси по любому поводу, и съездить туда, куда, кстати, общественный транспорт все-таки может быть недосягаем еще пока, да? Там, на дачу кто-то раньше, вот я знаю, ездил и очень любил это дело. А сейчас приходится отказываться, да, и каким-то образом прибегать к общественному транспорту. Спасибо вам большое. Кирилл Янков, член общественного совета при Минтрансе, председатель Союза пассажиров. Пока аховая ситуация, конечно, в области такси, чего тут говорить. Все дорожает, и наверняка где-то случится вот этот слом, если все это не остановить, когда клиент, ну, действительно перестанет просто пользоваться такси по привычке уже, как он делал это раньше, а будет это делать только по каким-то большим праздникам. Вас не обманут. Это не я придумал, это название рубрики Алексея Гвоздева. Давайте послушаем.
7: Вас не обманут.
8: Здравствуйте. Мошенники неутомимо ищут новые способы обмануть. Вот одна из модифицированных схем, о которой предупреждают специалисты по кибербезопасности. Многие крупные онлайн-сервисы отправляют для авторизации не смс-сообщения, а перешли на авторизацию через так называемый флеш-колл или анонимный звонок. Это быстрее, дешевле и зачастую безопаснее, чем отправка стандартных смс. Как это работает? Человек видит входящий вызов и вводит в систему безопасности последние 4 или 6 цифр этого номера. Эти цифры и становятся одноразовым паролем. Но и злоумышленники стали инициировать такую авторизацию. Для этого у них, как правило, уже есть минимальные вводные данные, собранные в открытых источниках, и не хватает только кода для входа. Система автоматически инициирует проверочный звонок на ваш телефон. В этот же момент подключается мошенник. Он может параллельно общаться с вами в мессенджере или по телефону под видом сотрудника техподдержки, оператора связи или госслужащего. Обычно аферист говорит: «Я сейчас звоню вам со служебного номера. Назовите последние 4 цифры телефона, с которого поступил вызов, чтобы подтвердить вашу личность». И все. В отличие от СМС, где хотя бы предупреждение есть: никому не сообщайте код. Обычный входящий звонок об опасности не предупреждает. Человек думает, что просто диктует номер телефона помощнику, а на деле сама дает ему цифровой ключ от личного кабинета со всеми привязанными картами, переписками, персональными данными. Не стоит думать, что угон одного аккаунта маркетплейса не катастрофа. Ведь это, казалось бы, всего лишь магазин. То же касается и соцсетей. Но эксперты говорят, взлом профиля – это мгновенный доступ к вашим банковским картам, адресу, личной информации и контактам. А потеря учетной записи на госуслугах открывает преступникам доступ к операциям с недвижимостью, медицинским данным, а также позволяет оформлять на ваше имя кредиты и микрозаймы. Так что дополняем для себя правила безопасности номер один. Никогда и никому не называйте коды из текстовых сообщений и не делитесь цифрами номеров любых входящих звонков, которых вы не ждали. Еще одна актуальная схема обмана. Мошенники предлагают подключить уведомления об атаках беспилотников. Для этого на их сайтах нужно ввести 6-значный код, который сайт и предлагает. Ну а потом, после регистрации на таком сайте, человеку приходит сообщение о взломе личного кабинета одного из государственных сервисов. Там же будет и номер телефона якобы выделенной линии поддержки. Если позвонить по такому номеру, то пользователю под видом службы поддержки ответит оператор мошеннического колл-центра. А дальше, как вы понимаете, может произойти все, что угодно. Версии обмана у аферистов полные карманы, и непрекрасные манипуляторы умеют найти подход практически к любому человеку и применяют широкий спектр спецсредств от имитации заботы до угроз. Думаете, что только россияне попадаются в их ловушки? По последним данным, за прошлый год аферисты обманули жителей США на 68 миллиардов долларов. Всего жертвами злоумышленников стало 15 миллионов американцев, или 6% населения США. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
5: Друзья, номер для сообщений 8-925-222-99-92. Расскажите, как у вас обстоят дела с ценами на бензин на АЗС в вашем регионе. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Расскажите, есть ли вообще в наличии бензин и какой. Вот пишет нам Александр из Коми, что бензин и дизельное топливо в Коми есть, но дорожает. Это вот он приводит информацию за последнюю неделю, и особенно дорожает дизель, пишет нам Александр. Спасибо большое, Александр, за сообщение. Продолжаем далее. У нас канал «Слушаем». Напомню, меня зовут Дмитрий Чернов, и у нас речь пойдет про ситуацию в городе Нерехта, где некий, значит, 43-летний отец многодетного семейства по имени Дмитрий работал водителем судей возил. И обеспечивал супругу с тремя детьми, позволяла зарплата. Пока, значит, пара планировала рождение 4-го ребенка, однако вместо одного малыша на свет появились сразу 3 девочки. И радостные события обернулись вскоре серьезными трудностями. О пополнении в семье стало известно руководству Дмитрия. Вместо поддержки, по его словам, начальство предложило ему уволиться по собственному желанию. Вот такая история. Причем решение объяснили тем, что им не нужен работник, который будет часто отпрашиваться. Мужчина объясняет руководству, что готов вместо себя предоставлять сменщиков, если того потребует ситуация, но государственное учреждение, как пишет Макс-канал «База», осталось непреклонно. И вот так вот Дмитрий оказался на бирже труда. Безобразие, бардак и ужас. Прошло уже полгода, десяток откликов в собеседовании, но найти новую работу Дмитрий так и не смог. По словам мужчины, работодателей смущает количество детей в семье. В небольшом городе с населением всего в несколько тысяч человек подходящей вакансии без того немного, а многодетный отец в глазах предпринимателя – это потенциально нестабильный работник. Что за кошмар? Давайте спросим Евгению Кочеряна, арбитражного управляющего, юриста по семейным спорам. Евгения Рудиковна, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Дмитрий.
5: Как бы вы могли прокомментировать сложившуюся ситуацию у бедного Дмитрия? Я уверен, не один он такой, и во многих городах нас сейчас слушают и тоже, наверное, кивают, потому что у них такая же печальная история получилась. Что, как здесь вообще можно вот это все объяснить, то, что происходит?
9: Да, однозначно, с правовой точки зрения ситуация крайне несправедливая, так как Трудовым кодексом запрещено отказывать в трудоустройстве по семейным причинам. Об этом нам рассказывает статья 3 и статья 64 Трудового кодекса Российской Федерации.
5: Но реальность нам рассказывает о том, что это, в общем, на эти статьи работодатели часто очень плевать хотели, как говорится.
9: Возможно, но здесь у работника есть право обратиться за письменным мотивированным отказом к работодателю, который ему отказал устно в трудоустройстве. Вот. И в случае какого-то ответа, где будет указано, что отказ был именно по семейным причинам, а не по отсутствию каких-то профессиональных качеств, да. Если будет указана информация именно о том, что отказ по семейным причинам, он может обратиться в суд, в трудовую инспекцию и оспорить.
5: Евгения, мы с вами понимаем, что, будучи на стороне работодателя, мы вряд ли мотивированно напишем, что мы по семейным причинам. Зачем мы будем так подставляться? Мы же умные работодатели, мы напишем все, что угодно. Только не это, да? Если вообще что-нибудь напишет работодатель на просьбу, а дайте мне, пожалуйста, письменное объяснение. В маленьком городе под названием Нерехта, я вообще сомневаюсь, что что-то там кто-то напишет.
9: Здесь есть еще возможность в таком случае встать на учет в центр занятости. Вот, и ему тогда подберут перечень вакансий, которые соответствуют его образованию, его профессиональным навыкам. И, возможно, он сможет подобрать себе что-то подходящее. Возможно, подается резюме в организации, в которой именно этот работник не подходит по своему образованию, по своим навыкам,
5: профессиональным качествам. Как многодетный отец, которому отказали в работе именно по этой причине, подать в суд без всяких объяснений со стороны работодателя. Просто прийти и сказать, вот меня вот уволили, заставили уволиться, сделайте что-нибудь, помогите, чем можете.
9: Я рекомендую сначала написать претензию самому работодателю о понуждении к увольнению, а затем получить ответ, а затем идти в суд, так будет грамотнее и правильнее.
5: Претензию, которую мы составляем работодателю по принуждению, нужно как-то ее заверить у работодателя? Как это делается?
9: Да, можно прийти в организацию, поставить входящий номер, либо отправить Почтой России с уведомлением, с обратным уведомлением, а далее с этими документами, подтверждающими, что мы обращались к работодателю с претензией, мы идем в суд либо с ответом, либо просто с подтверждением, что мы обращались в суд. Мы пытались в досудебном порядке урегулировать этот спор. Вот, и далее уже суд будет принимать решение, разбираться с обстоятельствами дела.
5: Большое спасибо. Вот это, мне кажется, гораздо более действенный вариант, нежели чем просить там что-то мотивированный какой-то отказ от работодателя требовать. Здесь вот мне кажется, что именно прямая дорога в суд в данном контексте должна быть. Спасибо большое. Евгений Кочерян, арбитражный управляющий, юрист по семейным спорам, с таким вот советом рекомендации. Разобрали мы, друзья, конкретную ситуацию. Многодетному отцу отказали в продолжении работы там, где он... А, кстати говоря, работал он водителем, возил судей. И вот когда у него родилось внезапно тройня, и стал он многодетным отцом, в хорошем смысле, сам того не ведая, да, то его взяли и уволили с работы. Сказали, что вот теперь будет он часто отпрашиваться, а им такие водители, видите ли, не нужны. Вместо того, чтобы поддержать, у нас вообще-то сейчас, я напомню, и год семьи, и десятилетие семьи, и демографическая политика государственная направлена на то, чтобы рожали больше. А работодатели ведут себя как поросята иногда. Через минуту продолжим, будем говорить про масштабную реформу табачного рынка.
7: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
10: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
11: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
7: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Слушаем.
5: Ну, вот здесь Ирина, слушательница, отмечает ехидненько. Да-да, в суд, на судью. А вы, Ирина, попробуйте когда-нибудь, если, не дай бог, конечно, но вот такая история случится, выяснить, что у каждого судьи есть свое начальство. Ну, я вам просто сообщаю на всякий случай. Именуется оно, кстати, высшей судебной инстанцией. И подавать там на нижестоящего судью можно очень даже запросто, легко и весело. Вы не представляете себе, насколько вот в этой вот системе можно добиться потрясающих совершенно успехов. И оспаривание решений, и прочих тоже вещей. Просто для справки вам сообщаю. Такую вот новость. С октября в России начинается одна из самых масштабных реформ табачного рынка за последние годы. Сначала будут введены лицензии для оптовой розничной торговли, а с марта, ну, табачной и никотиносодержащей продукции, если быть уже, да, полнословным, как говорится. А с марта следующего года за продажу таких товаров без лицензии вводится... Да-да-да-да, уголовная ответственность. Регионы одновременно получат право запрещать продажу вейпов на своей территории, и государство рассчитывает, что новые меры помогут сократить долю нелегального рынка. Закон опубликован в российской газете. Лицензирование станет очередным этапом выстраивания государственного контроля за оборотом табачной продукции. У нас здесь хорошо гайки закручиваются, это не может не радовать, кстати говоря. Сергей Леонов,

0: так сказать, территории?
1: Ну, играя на их территории, я-то играю на своей территории.
0: Как и я.
1: И да, я занимаюсь здравоохранением. Ну и, конечно, любой врач, любой представитель здравоохранения скажет, что нужно бросать курить. И тут вопросов не может быть иных. Угу. А если вы говорите про курильщиков, ну, я не думаю, что права курильщиков будут в этом смысле ущемлены, так как доступ к табаку и иным, так скажем, способам получения никотина, он остается, и никто его блокировать не будет. Если мы говорим о классическом табаке, фактически этот закон никак его не ограничит. Единственное, что, ну, я думаю, что какие-то точки продажи мелкие могут закрыться. А если мы говорим о сетевых магазинах, там, где уже, так скажем, налажен процесс торговли, они получат лицензии и будут соответствовать лицензионным требованиям, у меня сомнений вообще никаких нет. А что касается вот продажи в подземных переходах, на остановках, на иных каких-то площадках, торговых центрах, вот эти все вейп-шопы, ну, часть из них, кто не захочет, так скажем, работать в правовом поле, они будут закрываться. У нас порядка 300 тысяч точек сейчас продажи никотинсодержащей продукции. Из них больше половины – это продажи вейпов как раз. И вот они, наверное, наиболее будут, так скажем, уязвимы в плане реализации данного закона.
0: Чего-то, может быть, еще не хватает. Вот сейчас, глядя на зарубежные страны, где, да, активно борются с курением, там, в общем, цены-то, конечно, в разы. Это я вот серьезно, абсолютно, это будучи, так сказать, где-то там в европейских странах еще лет, наверное, 5-6 назад, я обратил на это внимание. У нас пачка сигарет стоила, ну, условно, 100 рублей, а у них условно 1000. Да, и это как-то было оправдано. И там для того, чтобы купить себе пачку сигарет, нужно действительно 10 раз подумать. Вот как вы считаете, то, что сейчас, сколько стоит там табак у нас, табачные изделия, это предел уже или все-таки еще можно повысить цену?
1: Ну, смотрите, нужно, говоря об этом, иметь в виду все-таки нелегальный рынок. Сейчас рынок нелегального табака, он не так высок, там порядка, боюсь ошибиться, да, но это там десятки процентов, да, там 10%, 15%, не больше, наверное, 20%, это надо у Минпромторга уточнять. А вот рынок нелегальной торговли вейпов, те же самых, порядка там 65%. То есть мы видим большой оборот нелегальный. То есть если мы будем повышать цены, то нелегальный оборот будет расти. Но нам нужно бороться именно с нелегальным оборотом сначала. И вот эти нормы, которые вступают в силу, которые будут реализованы, как раз направлены на борьбу с нелегальным оборотом. Прежде всего, вейпов и табака уже во вторую очередь. Потому что сейчас розничная продажа никак не контролируется. Фактически ты решил открыть ИП, точку в аренду взял, закупай сигареты, мешай, половину у вас будут легальные, половина нелегальные, никто не придет, не проверит. Если только по какой-то чистой случайности это не произойдет. А сейчас, как с алкоголем, например, мы же очень много боролись с нелегальным алкоголем, и, в принципе, эта борьба, ну, довольно успешная, так скажем. Если там брать еще 10 лет назад, то сейчас, конечно, доля нелегального оборота, она не так высока, но за исключением самогонщиков. Это отдельная история. Вот. А если мы касаемся табака, то оно вообще никак не было урегулировано. И сейчас это урегулирование, наконец, вступит в силу. И самое главное, что, как и по алкоголю, за это будут отвечать региональные власти. Я имею в виду за розничную торговлю. И будут, соответственно, лицензионные, значит, органы, которые будут лицензировать, которые будут проверять соответствие лицензии, ну и, соответственно, будут определенные санкции, которые они могут наложить на те или иные точки, вплоть до приостановки деятельности или вообще отзыва лицензии, это за то, что они соблюдают лицензионные требования. И регионам будет выгодно жестко контролировать эту ситуацию по двум причинам. С одной стороны, это поступление в бюджет, а с другой стороны, это борьба вот с излишним употреблением никотинсодержащей продукции и косвенное влияние на здоровье населения в том или ином регионе, потому что у губернаторов есть

0: KPI, чтобы, соответственно,
1: продолжительность
0: Понятно. Жизни росла, чтобы вредные привычки уменьшались и так далее.
1: Сергей Дмитриевич, и последнее. С вейпами сейчас, я знаю, тоже очень жестко решено поступать. Здесь тоже на откуп регионам отдается, да, полный запрет продажи вот этих всех масла, как они там называются, содержащей продукции для курения вейпов. Угу. Или для парения, как их там еще называют. Здесь вот неправильнее или просто запретить вообще в стране у нас вейп? Потому что вот хуже, мне кажется, заразы вообще сложно придумать.
0: Ну, с этим тоже есть вопросы. Мы на самом деле, я имею в виду, мы, фракция ЛДПР, мы еще 7 лет назад вносили такой закон. Вообще раньше так с усмешкой на запрет вейпов все реагировали. На самом деле сейчас пришли к выводу, и слава богу, правительство, консенсус с правительством нашли, и президент отдельное поручение по этому поводу дал, и решили провести эксперимент, который будет сейчас длиться 5 лет, и регионы могут, соответственно, в своих территориях ограничивать продажу никотинсодержащей продукции, в частности, вейпы, да? И по итогам 5 лет будут обобщены все данные, нужно будет посмотреть по нелегальному обороту, нужно будет посмотреть по снижению потребления и так далее. Ну, много-много разных факторов.
1: Да.
0: И в случае, если, а я уверен, что это будет на пользу, пойдет, то этот эксперимент будет признан успешным, то не исключаю, что на всей территории Российской Федерации все-таки будет принят закон, который будет ограничивать продажу вейпов в нашей стране. Как сделано во многих странах мира.
1: Абсолютно согласен. Спасибо вам большое. Сергей Леонов, глава Комитета Государственной Думы по охране здоровья, был с нами на прямой связи. Курением надо завязывать, это факт. И здесь нет никаких, на самом деле, полумер. И быть их не должно. Все, что вот я говорил в начале в защиту курильщиков, это лишь попытка влезть в их шкуру сегодня. С другой стороны, да, есть, конечно, всегда у нас права и свободы, как говорится, но, друзья мои, давайте мы вот посмотрим на это с одной точки зрения. Выходит человек из метро, курящий, закуривает сигарету, он хоть на секунду задумывается о том, сколько человек вокруг него дышит вот этой дрянью. Мне кажется, таких случаев, в общем-то, в истории человечества пока еще не было. Михаил Предтеченский далее, песня по случаю, затем «Московские новости».
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. Помните вальс из фильма «Розыгрыш», «Когда уйдем со школьного двора»? Или песенку о солнечном зайчике из фильма «Еще раз про любовь»? Или «Ой, мамочка» из ленты «Русское поле»? Все эти мелодии написал композитор Александр Георгиевич Флерковский. Сегодня исполняется 95 лет со дня его рождения. Он коренной ленинградец, музыку полюбил с детства. Мама замечательно пела, знала множество народных песен. А папа был баянистом-виртуозом, при том, что нот не знал, работал на фабрике музыкальных инструментов настройщиком. С детства Саша учился в хоровой школе при Ленинградской капелле. Когда в 41-м вокруг Ленинграда почти замкнулось кольцо блокады, ребят спешно эвакуировали в Москву, с которой и была связана его дальнейшая жизнь. Окончил Московскую консерваторию. На счету Александра Флерковского более 300 песен, множество симфонических произведений и романсов, музыка более чем к 60 фильмам и даже мультфильмам. Помните «Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя» из мультфильма «Песенка мышонка». Это, кстати, тоже Флерковский. Он не только писал музыку, но и был одним из руководителей Союза композиторов. 10 лет работал заместителем министра культуры России. Во многом, благодаря его усилиям, в Советском Союзе получил официальное признание джаз. А мы вспомним песню из фильма «Еще раз про любовь». Всяк именует эту композицию на стихи Роберта Рождественского по-разному. «Я твердила о морях и кораллах», «Песенка про бумажный кораблик», «Солнечный зайчик». Кстати, из-за этого названия многие приписывали ее поэту и барду Новелле Матвеевой. За пару лет до появления фильма вышел ее сборник со стихотворением с этим названием. Вслед за героиней Татьяны Дорониной, Наташей, эту чудесную песню запела вся страна.
4: Я твердила о морях и кораллах,

облик оказался из газеты вчерашней. То одна зима идет, то другая, и метели за окном завывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога встали горы громадно, я к подножию щелкаю.

0: зайчики, а весной линяют разные звери. Не линяет только солнечный зайчик.
1: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то. То сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
8: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная. А вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
7: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
8: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии Self-Dox Vision. Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества для лечения.
7: О каких именно преимуществах идет речь?
8: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – один из лучших способов вернуть зрение без операции. И это чистая правда. Аппарат проходил испытания в лучших клиниках страны. Вы представляете? Вот она, гордость нашей медицины. Аппарат уже помог десяткам тысяч людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 6060. Звоните 8 800 777 6060. Доставка по России бесплатна. Реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
8: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавные мерцания от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезнее. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
7: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
8: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Часто изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит, и защитить себя от слепоты.
7: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей, количество ограничено. Телефон 8 800 777 6060. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
8: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
7: Как происходит процесс лечения Vision?
8: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно, возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза, и дело в шляпе. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности о Vision по телефону 8 800 777 60 60. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 60 60.
7: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
8: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России. Бесплатно.
7: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Радио России. Сигналы точки. Реклама.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
12: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские герани поразили украинские автозаправочные станции в двух областях. СВР сообщила о причастности Британии к удару по музею обороны Севастополя. И МЧС предупредила о высоком риске возникновения природных пожаров на Кубани. Все подробности далее. Российские военнослужащие геранями уничтожили автозаправочные станции в Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве рассказали, что наши войска этой ночью ударили по ключевым оборонным предприятиям Украины в Киеве и Киевской области. В частности, массированный удар пришелся по заводам разведывательных беспилотников большой и средней дальности, средств телеметрии, электронного и оптического оборудования, бронеавтомобилей, по судостроительному предприятию, где изготавливают артиллерийские катера «Гюрза-М», по производству систем управления огнем, средств навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД». Помимо этого, в Киевской области поврежден склад горюче-смазочных материалов, откуда бензин и дизель поставляли в зону боевых действий. В Минобороны заявляли, что в минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности. В результате поражены предприятия ВПК, объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Киевской областях. В военном ведомстве это назвали ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру России. Резонансный удар по музею обороны Севастополя в июне был детально спланирован провокацией Лондона и британских спецслужб. С таким заявлением выступили в пресс-бюро службы внешней разведки России, сославшись на поступающую в СВР информацию. Там подчеркнули, что ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки на музей. Полетные задания в системы вооружения загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников, пояснили в ведомстве. Там отметили, что Лондон воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в 19 веке проект нанесения стратегического поражения России. Сожжение панорамы стало для Лондона актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата, добавили в СВР. Там пообещали, что британцы ответят за удар по музею и за другие варварские преступления против народов России и Украины. Напомню, 10 июня ВСУ нанесли удар беспилотникам по музею обороны Севастополя. Разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама обороны Севастополя 1854-1855 годов, воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франса Рубо находились в тот момент в филиале музея и не были повреждены. Российские подразделения начали разминирование и зачистку взятых под контроль районов Красного Лимана. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин. Также, по его словам, идет наступление в направлении Голубых озер в Донбассе.
14: Здесь наши подразделения продолжают занимать новые позиции в самом Красном Лимане. Городские бои продолжаются, а где-то уже идет разминирование города и проводится зачистка от мелких групп одиночных украинских боевиков. Ну, напомню, что Красный Лиман, почему он важен, это железнодорожный узел, почему за него хватается противник, и он имеет в целом ключевое логистическое и оперативное значение для противника. Ну, или уже имел. Тем не менее, противник пока что еще упирается. Наши штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озер. Такие водоемы, которые известны каждому жителю Донбасса, наверное.
13: Пушилин добавил, что в Константиновке, занятой на прошлой неделе российскими военными, могут оставаться порядка 1000 жителей. По его словам, есть возможность эвакуировать людей в безопасные районы республики. Россия вносит значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности Киргизии. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем Кабинета министров Киргизии Алымбеком Касым-Алиевым в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
15: Наша общая цель – это обеспечить комфортные условия для эффективной деятельности наших совместных предприятий, обеспечить соблюдение интересов бизнеса как Киргизии в России, так и российского в Киргизии. Россия вносит значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности Киргизии. Обсуждаем мы также создание атомной генерации, активно работаем в области возобновляемой энергии, сооружаем солнечные электростанции в Иссык-Кульской области.
13: Мишустин находится в Свердловской области с рабочей поездкой. Сегодня он выступит на пленарном заседании 16-й международной выставки «Иннопром». Кроме того, российский премьер проводит встречи с приехавшими на мероприятие коллегами из стран ЕАЭС. Минобороны и другие спецслужбы проанализируют степень вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Разумеется, речь идет о Министерстве обороны, а также специальные службы, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство. Президент Путин ранее поручил проанализировать вовлеченность каждого подстрекателя конфликта на Украине в реальные боевые действия. Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за чрезвычайной высокой пожарной опасности. Оно будет действовать до конца суток вторника. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Кроме того, местами высокая пожарная опасность 4 класса прогнозируется в том числе в Краснодаре и на побережье Краснодарского края, исключая Сочи и федеральную территорию Сириус. Спасатели напоминают, что разведение открытого огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев запрещено. Солнце в Москве в июне светило 289 часов. Это соответствует норме, сообщила РИА Новости главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что в июне при максимальной продолжительности светового дня норма солнечного сияния составляет 271 час. Ну а сегодня в столице обещают облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, в отдельных районах грозу и до плюс 23 градусов днем. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
16: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россияне с победой стартовали в юниорской лиге наций по баскетболу 3-3. Наша команда обыграла Монголию со счетом 16-6. Следующий матч российские баскетболисты проведут позднее в понедельник с командой Казахстана. Также в конференции выступают сборные Китая и Катара. Россиянин Владимир Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису в США. В финале он уступил серебряному призеру чемпионата мира японцу Сори Мацусиме со счетом 2-4. Теперь Сидоренко станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 ракеток мира. Призовой фонд турнира в Лос-Анджелесе составил более $1,5 миллиона. Прыгун в длину Юрий Ашгибесов, победивший на Кубке сильнейших спортсменов с результатом 8 метров и 18 сантиметров, сумел выполнить квалификационный норматив на августовский чемпионат Европы в Великобритании. Ашгибесов стал 46-м россиянином, сумевшим выполнить норматив на чемпионат Европы. Велогонщик Савва Новиков стал победителем групповой гонки на чемпионате России в Казани. Серебро взял Михаил Фокин, бронзу – Артемий Хомяков. Это была моя самая уверенная гонка за долгое время. С самого начала старался не паниковать, взял инициативу в свои руки. Была жара больше 30 градусов, но я справился, несмотря на то, что условия были непростые, сказал после гонки Новиков. Эдуард Сандлер продолжит совмещать посты главного тренера и директора «Динамо» из Владивостока в единой баскетбольной лиге. В 2024 году Сандлер привел клуб к победе в Суперлиге, а в прошлом году он снова возглавил «Динамо» после серии неудач клуба. У «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в новом сезоне российской премьер-лиги, считает Андрей Аршавин. На данный момент вообще нет ни одной такой команды. «Спартак» в теории, если купит 2-3 игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего, полагает Аршавин. Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля. «Зенит» в первом туре сыграет с «Акроном» на выезде, а «Спартак» дома примет новичка РПЛ «Родину». С вами был Юра Геворкян.
17: Погода.
13: 7 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 14-16 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 17-19 градусов, временами дожди. В Красноярске плюс 24-26 дожди. В Иркутске дожди плюс 25-27 градусов. В Новосибирске плюс 28-30 дожди и гроза. В Омске плюс 29-31 без осадков. В Сургуте плюс 23-25 переменная облачность. В Ханты-Мансийске плюс 24-26 градусов. В Тюмени плюс 30-32. В Челябинске плюс 29-31. В Санкт-Петербурге плюс 16-18 кратковременные дожди. В Москве дожди, возможно, гроза, плюс 18-20. Сейчас в столице плюс 21 градус, без осадков ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. История.
5: Российский радио университет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радио университет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы отправляемся снова в гости к Ивану IV, к Ивану Васильевичу. Мы будем говорить о его мировоззрении, о том, как он себя видел в роли русского православного царя. Вообще, что такое православный царь с его точки зрения? Как он относился к своей роли относительно Руси как державы, поднимающейся, развивающейся, как наследника великих князей? Об этом мы сегодня поговорим с нашим добрым другом Сергеем Вячеславовичем Перевезенцем, доктором исторических наук, профессором факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, русским писателем, историком, философом. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
7: Здравствуйте.
6: Сергей Вячеславович, в прошлом выпуске вы начали рассказывать о том, что Иван Васильевич для себя выработал особое кредо себя как царя, православного царя, как слуги Господа Бога, как слуги народа. Вообще, что это значит? Вот служение, о котором и в наше время много разговоров, но что это было служение для Ивана Васильевича, Ивана IV?
7: Ну, я напомню некоторые такие основополагающие вещи, чем перейти к разговору на некоторые новые темы, продолжение наших предыдущих, да, разговоров. Ну, во-первых, Россия независимое православное государство, независимое единственное в мире независимое православное государство. Весь христианский мир ожидает пришествия Антихриста, ну, чуть ли не завтра, ибо невозможно рассчитать волю Божию, когда он сочтет, что грехи переполнили этот мир. В России формируется абсолютное убеждение, что весь мир духовно изрушен, и только, собственно, Россия сохраняет истинную веру в Бога, и, соответственно, только Россия в случае, если вдруг состоится второе пришествие, может оказаться в воинстве Христове. И вот это вот ощущение такой изрушенного мира и России как осажденной крепости, духовной крепости, которая единственная держит оплот против наступающих сил Антихриста, вот это было очень сильно во всем христианском мире. Помните, мы с вами говорили, что в Европе это вылилось в страшные религиозные войны, а в России это вылилось в резкое укрепление веры, церкви, ощущений, но и в то же время в резкое осмысление русскими людьми самих себя и самого предназначения их в этом мире, в ожидании второго пришествия Христа и в надежде на добрый ответ на последнем суде Господнем. Так вот, Иван Васильевич, как первый русский царь, он очень серьезно над этим размышлял. И мы с вами об этом тоже уже говорили. По сути дела, он разработал такую концепцию, я не скажу, что теорию, но концепцию русского самодержавия, разработал основные принципы русского самодержавия, которые и их выразил на бумаге. И, по сути дела, русское самодержавие затем на этих принципах просуществовало до начала 20-го столетия, до своего исторического окончания. И в этом отношении, конечно, Иван Васильевич очень пытался понять, в том числе и перед ним стоял вопрос. Ну, одно дело рассказывать, как надо и что должно быть, а другое дело это все воплотить в реальность. И вот здесь мы должны иметь в виду очень важную вещь. Еще раз я напомню, что с точки зрения людей того времени, единственный в мире, кого Господь одарил правом вести православный народ к преображению духовному, и если так Господь повелит на последнюю битву вслед за Христовым воинством, это был русский православный царь. А напомню еще раз, Иван Васильевич был первым русским царем, кто взял на себя вот эту обязанность вести весь православный, я подчеркиваю, не просто русский православный народ, а весь православный народ. И не случайно именно в это время начинают активные появляться запросы от православных народов других, находящихся уже, собственно, под гнетом иноверным и иноземным. Более того, иные народы, проживающие на территории Евразии, начали после того, как русский православный царь победил Казанское ханство, победил Астраханское ханство, усмирил Ногайскую орду, они начали идти под руку великого царя, считая его белым царем, который и их спасет в случае каких-то бед. И таким образом православный царь становился теперь государем не просто православного народа, а всех народов, которые его признавали тем самым вождем вот этого христового воинства в последней битве. Соответственно, это очень влияло на его мировоззрение. Ну и второй фактор, вернее еще один фактор, который очень влиял, и о чем мы с вами говорили, это очень сложное положение русского царя при собственном дворе. Отравленная мать, отравленная жена, несколько попыток отравления его самого. Потом, спустя какое-то время после того периода, о котором мы будем с вами говорить, судя по всему, отравленный сын. Вот и недоверие, неверие, вернее, ближайших его, я бы даже сказал, каких-то на уровне друзей, наставников, недоверие царю, то, что он не способен сам делать, и уверенность, наоборот, их в том, что они должны им управлять, все это порождало совершенно особенную ситуацию в осмыслении государем собственного предназначения. И вот в таком ареале историческом, геополитическом, духовном, личном ареале, собственно, рождается та реальная политика и та реальная концепция, которую Иван Васильевич начинает воплощать, ну, где-то с 1564 года.
6: Сергей Вячеславович, нужна ваша помощь. Я, как мальчик, который любил в школе историю, учился на пятерке, обожал школьные учебники, но мы жили в то время, когда движение народов, движение мыслей, вообще развитие стран объяснялось исключительно изменением производительных сил, классовой борьбой, диалектикой, материалистическими, материальными, всевозможными и кризисами, и наличием или отсутствием ресурсов и так далее, так далее, так далее. Возможно ли подобным инструментарием подобраться, подступиться к вопросу о предназначении, об ответственности, о служении? Вот я вас слушаю внимательно, и у меня не получается. Это как будто мы говорим на разных языках или пользуемся разной системой координат. Ну вот с точки зрения марксистско-ленинской теории, возможно ли объяснить все те мысли, бури, которые кипели в душе молодого царя? Он был молод. Он чувствовал это предназначение. К нему под руку идут народы, но неужели только потому, что там была другая налоговая система и все такое? Вы говорите те вещи, которые с точки зрения вот этого диалектического материализма необъяснимы. Как народу объяснить, что вот белый царь, он твой спаситель накануне конца света? Ну, химера, миф, а люди шли. Вот вы как историк, что современная историческая наука говорит, как подступаться к такому сложнейшему вопросу?
7: Ну, Дмитрий, вы правы. И вот то, о чем я говорю сегодня, поддерживает определенное число историков, но далеко не все. Ну, это вообще, я считаю, достаточно серьезная недостаток, а в каком-то даже смысле беда гуманитарной нашей науки, заключающаяся в том, что довольно много моих коллег, не скажу, что все, и тех, о ком я буду говорить, я их тоже не осуждаю, это их право, они не понимают значение веры, значение духовного фактора в жизни людей. Они не верят в это, они считают, что это обман. Религия, ну, это из разряда опиум для народа, но, может быть, не столько жестко и не столько однозначно. Ну, каждый верит во что он хочет. Вот пусть он и верит, да, и пусть это свою веру не примешивает к реальным политическим, там, социальным, экономическим различным делам. Ну, верит и верит, и слава Богу. Но дело в том, что вот подобного рода подход или отрицающий веру вообще как фактор, или признающий, что вера есть, ну и Бог с ней, и не будем об этом думать, это дело лично каждого, это, собственно, подход, сформировавшийся в последние 100 лет, и, дано сказать, до сих пор господствующий, и в том числе и в российской общественной мысли, и в российской общественных науках. Я с этим неоднократно сталкивался, так сказать, на различных конференциях, совещаниях, публикациях. То же самое и с осмыслением русской истории, в частности, таких противоречивых, ну, можно сказать, гигантских фигур, каковым был государь Иван Васильевич, когда вот его поступки объясняют, ну, формы болезни. Даже есть коллеги-историки, очень хорошие историки, которые раскопали массу информации, которые заново осмыслили массу источников. Но когда дело доходит до объяснения факторов личностных, которые побудили Ивана Васильевича на те или иные, к тем или иным делам, на те или иные поступки, когда идет попытка осмыслить его внутренний мир, ну, вдруг ни с того ни с сего возрождается идея, возникшая в XIX веке в российской сценетической такой традиции. Ну, он был сумасшедшим, он был шизофреником. А вы понимаете, что для любого человека, который не верит то, что Бог есть, но верит в то, что Бога нет, в его вере переубедить невозможно. И всякий, кто верит иначе, он сумасшедший или шизофреник. Вот. Поэтому в данной ситуации, в науке, повторюсь, ситуация противоречива, в данной, так сказать, проблеме ситуация противоречива, но, еще раз повторюсь, есть историки, которые довольно серьезно воспринимают и осмысливают подобного рода подходы и наполняют определенным фактическим материалом, может быть, даже я что-то еще и скажу дальше, если просто не забуду. У нас с вами всегда живой разговор, не все сразу вспомнишь по ходу этой беседы.
6: И тогда, если мы подступимся к характеру и мировоззрению, и особенно вот этому проявлению внутреннего вовне мировоззрения Ивана Васильевича с точки зрения его как человека, безусловно, верующего, не маньяка, не сумасшедшего, не шизофреника, а прежде всего как человека, воспринявшего всерьез те самые события, которые, например, вы рассказывали при взятии Казани, когда он молился, вышел, стена разрушена, и он говорит, ну теперь-то я от вас свободен, он сказал боярам. То есть
7: теперь
6: он...
7: Бог освободил меня от вас.
6: Да, он чувствует, что Бог с ним, он себя чувствует наполненный этой силой, и тогда все дальнейшие действия, они тоже должны укладываться уже в эту, я так понимаю, ну даже не схему, а вот в эту... ну, не знаю, дорогу, путь, который он избрал. Как он действует дальше?
7: Так и было. Так и было. Причем еще один очень фактор такой, ну, мистический. Он же в первом письме, я уже неоднократно эту фразу приводил его, в первом письме Андрею Михайловичу Курскому, отвечая обвинение Андрея Михайловича Купского, приводит одну очень важную такую, говорит некую очень важную фразу, которая характеризует его внутренний мир именно в этот период. Это был именно тот период, когда он принимал решение о том, как ему дальше быть. И, собственно, сформировал вот и общую эту концепцию, и свое личное к этому отношение. А фраза очень простая. Ну, я ее повторю своими словами. Мне уже исполнилось 33 года, я достиг возраста Христа, и надо мной только Бог и Богородица. Вот это его личное ощущение, что он, как единственный в мире, независимый, самодержавный, православный русский государь, и над ним только Бог и Богородица, но главное, он достиг возраста Христа. Он полностью самостоятелен в своих действиях. Он не может и не должен. Господь не велел ему слушать никого. Господь в него, ему вложил право вершить истинную православную волю, православное деяние. И вот здесь я хочу начать следующую часть нашего разговора вот с какой вещи. Каким образом православный самодержавный государь мог исполнять свои обязанности? То есть была концепция, а было личностное его прочтение, Иван Васильевич, личное прочтение этой концепции, каким образом он может это исполнять. И эта концепция была не столько политической, сколько религиозно-мистической, естественно совершенно. И чтобы не быть голословным, я приведу одну цитату, ну, в переводе на современный русский язык, чтобы не затруднять восприятие наших слушателей. Итак, в первом послании Андрея Михайловича Купского Иван Васильевич сравнивает четыре формы служения Господу. Первая форма – отшельничество, вторая форма – монашество, третья форма – священническая власть, ну, то есть иерархическая, да, церковная, и четвертая форма – царское правление. И дальше он говорит, что отшельничество столь любезное нестяжателем, естественно, да, если мы вспомним, то есть последовательным преподобным Милосердского, государь уподобляет анцу безлобному или птице, которая не сеет, не жнет, не собирает в житницу. Это первая форма служения Богу, да? Это их личное служение Богу. Мы с вами говорили о разнице между вот этими разными формами. Монахи же, ну то есть подразумевая монашество как особенно жительные монастыри, да? Хотя и отреклись от мира, но имеют уже заботы, подчиняются уставам и заповедям. Если они не будут все этого соблюдать, то совместное житие их расстроится. Появляется закон, да, во время служения Господу. Священническая же власть, пишет государь, требует строгих запретов за вину и зло, но допускает славу, почесть, украшения, подчинение одного другого, чего инокам не подобает. Ну и, наконец, про себя. Царской же власти позволено действовать страхом и запрещением, и обузданием, и строжайше обуздать безумие злейших и коварных людей. Первое и главное. Монаршая власть, самодержавное правление – это одна из главных, с его точки зрения, форм служения Господу. Это, наверное, самое главное. При этом царская власть стоит в одном ряду с церковной традицией, с монашеской, со священнической. И еще один важный момент, о котором мы с вами уже говорили, касаясь, так сказать, предшественников в духовном смысле Ивана Васильевича. Главное оружие правителя – страх, запрещение, обуздание. Помните же, в православном миросозерцании страх Божий напрямую ассоциировался с одним из возможных путей спасения. Именно страх Божий открывает для человека путь к познанию божественной истины. То есть в этом случае Иван Васильевич откровенно созвучен последователем Иосифа Волоцкого. А вспомните, я приводил эту фразу, которую он говорил в начале своего правления, обращаясь к тем, кто духовным лицам и светским лицам, которые собрались на 100-главный собор, укрепите в мя любовь. То есть это был нестяжательский абсолютный тезис. Проходит всего 10 с небольшим лет. Опыт бытия вот в эти 10 с небольшим лет когда в 1553 году от него практически отказывается ближайшее окружение, не готовое присягнуть его сыну, когда в 1560 году неожиданно умирает от отравления его супруга, но при этом за 10 лет резко укрепившееся государство, которое покорило огромное количество территорий, завоевало два великих царства, тогда для русского государства это были два великих царства, Казанское и Астраханское. И в этом отношении формируется новое представление Ивана Васильевича, который достиг 33 лет, над которым никого нет, кроме Бога и Богородицы, как он должен управлять. И в ответ на очередное обвинение Курбского Иван Васильевич в том же письме приводит евангельские слова из послания апостола Иуды. Это Евангелие. «К одним будьте милостивы, отличая их, других же страхом спасаете, исторгая из огня». А дальше комментирует апостольские слова, опять цитата. «Видишь ли, — обращается он к Курбскому, — что апостол повелевает спасать страхом. Даже во времена благочестивейших царей можно встретить много случаев жесточайших наказаний». Царь приходит к выводу, что вот все во всем этом, когда его, как православного царя, во всем пытают ограничить, когда его ближайшим людям или изменяют его детям, или неожиданно так способствуют быстрой и неожиданной кончине его любимой супруги, ничего не остается, как только делать именно так. Действовать страхом Божьим как главным и единственным средством спасения. И дальше он пишет, что это он, как единственный православный государь, помазанник Божий, Иван Васильевич, по сути дела, может быть исполнителем воли Господа на земле. Опять цитата. «Я же усердно стараюсь обратить людей к истине и свету, чтобы познали единого истинного Бога в Троице славимого и данного Богом государя». Вот это очень важный момент. Для того, чтобы мы понимали все дальнейшие действия, реальные действия государя. Он начинает сравнивать, воспринимать себя человеком, который служит Господу прежде всего. И его задача, повторюсь, как он сказал, усердно обратить людей к истине и свету, чтобы познали единого истинного Бога.
6: Сергей Вячеславович, и опять нужен ваш комментарий. Мы живем в ту эпоху, которая унаследовала применение совершенно разных терминов, зачастую пришедших из других языков. И, возможно, здесь наступает путаница. Само слово «страх», оно какое? Страх через террор, которым наполнили миф об Иване Васильевиче, или это другой страх? Что

0: На первый взгляд он кажется какой-то идеальной открыткой с видами Золотого кольца. Волга, матушка, купола, стрелка. Но стоит присмотреться, и за привычными фасадами обнаруживаются причудливые слои времени. Здесь, на стене здания самого обычного госпиталя, вдруг проступает арка Спасской часовни, скрывавшаяся под штукатуркой десятилетиями. Здесь, по легенде, страстный охотник Ярослав Мудрый сразился не с каким-то особо крупным и матерым медведем, а с самим языческим идолом, чтобы заложить первый православный город на Волге. Так этот воинственный зверь, кстати, и попал на городской герб. А еще в этом городе, подарившем России первый театр, первую женщину-космонавта, в 1612 году, во времена Великой Смуты, в течение нескольких месяцев базировалось ополчение Минина и Пожарского, прежде чем двинуться на освобождение Москвы. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня наш путь лежит на восток от столицы. Ну, если по прямой, то 250 верст, а по дорогам выйдет до почти 300 километров. Перед нами славный град Ярослав. А познакомит нас с ним доктор исторических наук, профессор Ярославского государственного университета Виктория Михайловна Марасанова. Ну, конечно, тут столько всевозможных достопримечательностей, интересных мест, что просто глаза разбегаются. Но хочется составить какой-то туристический алгоритм. Как, с чего начать осмотр города и по какому маршруту двигаться, если, скажем, семья просто приехала на машине на один день?
1: Если вы приехали в Ярославль первый раз на один день, конечно, надо посмотреть набережную Волги, Стрелку. Это не будет трудно, потому что это прекрасные виды, когда сочетаются и природные ландшафты, рукотворная набережная, и памятники всех времен. Где запарковаться сейчас, в общем-то, нет особых проблем, потому что центр города с платными, но не очень дорогими парковками, поскольку есть еще и бесплатные парковочные места. Просто надо заранее подготовиться, может быть, установить приложение, чтобы это не было неожиданностью. Что касается маршрута, то классический маршрут либо от памятника Николаю Алексеевичу Некрасову, а дальше насколько хватит вдоль набережной Волги к отрасли времени, желания, насколько будут отвлекать в хорошем смысле наши замечательные музеи, которые таким своеобразным ожерельем вдоль набережной выстроились. Это художественный музей и музей истории города, частный музей Орлова, частный музей первой в России «Музыка и время», филиал или отдел художественного музея, отдел древнерусского искусства с замечательными памятниками и иконописи. То есть это не обязательно вы должны посетить все и сразу, иначе это будет некоторое смешение. Просто в зависимости от своих интересов выбрать, может быть, один или два музея, которые вы посмотрите в этот раз, но обязательно вернетесь еще раз. Также это может быть как прогулка по самой набережной Волги, так и, условно говоря, через квартал посмотреть памятники эпохи классицизма с обязательным посещением Ильинской, ныне Советской площади, потому что там находится храм Ильи Пророка. И, находясь на Советской площади, можно почувствовать, как вот эти лучи улицы от него расходятся, как бы вот задавая сетку города, которая не менялась с 18 века. Ну и, конечно, посетить Ярославль и не увидеть Стрелку, так называется место, где река Котрасль впадает в Волгу. Ну, это просто невозможно. То есть уехать из Ярославля без фотографии Стрелки, с Успенским собором, который был вновь построен на том же месте к тысячелетию города, это совершенно невозможно. А далее можно идти по набережной Котрасли. Там тоже и замечательные храмы 17 века, и Спас-Преображенский монастырь, который сейчас принимает в своих стенах Ярославский музей-заповедник. Есть памятники и дальше.

0: ну, наверное, на этом день уже закончится. Потому что если пройти чуть дальше, там замечательный парк Тысячелетия, концертно-зрелищный центр «Миллениум», тоже памятник Тысячелетия. Ну и сейчас как бы вот такую большую панораму замыкает хотя бы посмотреть. Это церковь Иоанна Предтечи, сейчас она в реставрации, но каждый, кто имел или имеет в кошельке 1000-рублевую купюру, пока они еще не обновлены, этот храм видел. Как, собственно, и другие объекты на этой же купюре.
1: Ну, как вы понимаете, за один день побывать во всех красивых, интересных местах Ярославля невозможно. Тем более, что город-то все-таки едва ли не крупнейшая жемчужина в ожерелье Золотого кольца. И туристов с экскурсиями здесь хватает в любое время года. Гораздо мудрее было бы продумать план на несколько дней. Благо, что уютных гостиниц с ресторанчиками в округе более чем достаточно. И да, округа! Там же, в Ярославской области, вокруг сплошные достопримечательности и туристические центры.
0: Ближе к Ярославлю изумительный, наша жемчужина, мы ее любим бесконечно, Толкский монастырь. Я могу даже сказать, что это маршрут визита Николая II. Вот когда он приехал в наш город всего на один день, к 300-летию дома Романовых, он посетил центр города, Успенский, собор Спас Преображенский монастырь, церковь Иоанна Предтечи и Толкский монастырь. Толкский монастырь изумителен. К нему можно добраться на машине, к нему можно доплыть на разных типах корабликах по Волге. И эта поездка, несомненно, оставит массу положительных впечатлений. И, конечно, рядом с Ярославлем, может быть, даже с них и стоит начинать, ведь по трассе М8, откуда у нас прибывает основной поток гостей нашего города, Переславль, Залесский и Ростов расположены. Два, как и Ярославль, города Золотого кольца России. Поэтому всему начало, конечно, Ростов. Город основан, упомянут в летописи в 862 году. Он ровесник российской государственности. Там ансамбль Ростовского Кремля, так мы называем архиерейский дом, построенный митрополитом Ионой Сосоевичем. Это времена непростые для нашей страны, 17-й бунтажный век. Но, наверное, для массового туриста сразу можно вспоминать фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где как раз открыточные виды Ростова представлены. Но для тех, чьи знания несколько глубже, можно вспомнить царя Алексея Михайловича, Никона. Да? И вот как раз Иоанн Сосоевич был местоблюстителем патриархского престола, когда на Никона была наложена опала. Но поскольку в своем осуждении Никона был непоследователен, его отправили обратно в ростовскую митрополию. И за 30 лет он построил идеальный, как он представлял, каким должен быть дом митрополита. Туда вошел в этот комплекс Успенский собор Ростова и построен стены, башни, звонницы, замечательные храмы с уникальными фресками. Угу. Мы часто говорим уникальные, но если их увидеть, значение этого слова будет бесспорно.
1: Задумались? И это правильно. Место беспроигрышное для семейной поездки, даже если вы там уже бывали. Моя великая Россия. Славный город Ярославль.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
4: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
3: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
5: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
6: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
8: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
8: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
8: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
10: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
8: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
10: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
10: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
8: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
10: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
8: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
10: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
8: Все это масло таволги.
10: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12-12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
8: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
10: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12-12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12-12. Количество комплектов ограничено.
8: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12-12. 8 800 301 12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12-12. 8 800 301 12-12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
10: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
8: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Сайт Радио России. Реклама.
11: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
12: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
13: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
14: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама.
15: московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Проблемы демографии обсудил президент Путин с губернатором Тульской области. Массированная атака, спланированная Киевом под саммит НАТО, сорвана, заявили в Минобороны. Удар по музею обороны Севастополя был спланирован британскими спецслужбами, считают службы внешней разведки. И теперь подробнее. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Тот доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, мерах поддержки участников СВО и помощи в восстановлении Мариуполя. Президент также отметил особую актуальность мер поддержки демографии для Тульской области. Миляев рассказал, что в субъекте разработана стратегия «Тульская область – территория семейного счастья».
17: Мы для себя выработали сегодня стратегию, которая называется «Тульская область. Территория семейного счастья». Мы стараемся выстраивать такую полновесную, комплексную работу в части и закрепления в сознании людей образа многодетности, традиционных семейных ценностей. Безусловно, преображаем ту среду, в которой люди живут, поскольку наша задача – создать условия для комфортной жизни всех категорий населения и, безусловно, всех возрастов, чтобы у людей было желание создавать семьи, рожать детей и жить.
18: Для Тульской области особенно актуально, имею в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости.
17: Очень скромный, Владимир Владимирович. Именно поэтому мы в этом направлении и движемся.
16: Глава государства в ходе встречи отметил, что Тульская область – очень развитый промышленный регион. Миляев ответил, что по итогам прошлого года предприятия региона вложили около 2 миллиардов рублей в экосберегающие технологии. Еще около 8 миллиардов рублей планируется вложить на эти цели до 2030 года. Также губернатор рассказал, что в области делается все необходимое, чтобы сократить негативное воздействие на экологию и не упускают возможности сделать производство более экологичным. Массированная атака, спланированная Киевом под саммит НАТО, сорвана. Подавляющее количество украинских дронов сбито или подавлено, заявили в понедельник в Минобороны. Гражданские объекты, которые получили ущерб во время массированной атаки ВСУ на территории России, будут оперативно восстановлены, говорится в сообщении ведомства. ВСУ в ночь на 6 июля предприняли попытку массированной атаки на территорию России с применением 625 ударных беспилотников. Над российскими регионами сбито 613 воздушных целей, сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что стремление Запада использовать киевский режим для атак на гражданские российские объекты будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. В ответ на действия Киева был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленной, а также связанным с ВСУ объектом топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, заявили в Минобороны. Ракеты британо-французского концерна МБДА неоднократно использовались в ВСУ для ударов вглубь России, включая Брянск в марте. Об этом сообщил источник РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что Лондон, позиционируя себя как один из основных в Европе спонсоров Киева, накачивает ВСУ оружием для затягивания конфликта. Источник заявил, что удары ВСУ ракетами Storm Shadow вглубь России невозможны без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают их наведение. Также собеседник РИА Новости отметил, что Британия могла стоять за рядом резонансных акций ВСУ, включая атаку на музей обороны Севастополя и Киево-Печерскую лавру в июне. Собеседник агентства сообщил, что полетные задания для ударов в рамках резонансных акций ВСУ загружались непосредственно британскими военнослужащими. Источник РИА Новости не исключил причастности к планированию ряда акции против России бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Залужного, который собирается баллотироваться в президенты Украины. Сегодня же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия управляет Киевом в ходе совершения им терактов. Также в службе внешней разведки сообщили, что удар украинского беспилотника по зданию музея панорамы обороны Севастополя был детально спланированной провокацией Великобритании и ее спецслужб. «Единая Россия» привезла сегодня в Центр избирком документы для заверения списков на выборы в Госдуму. Стандартная процедура рассмотрения документов длится 7 дней. От партии представлено 600 человек. Одна из основных задач, которые ставит перед собой «Единая Россия» – поддержка бойцов СВО. Как отметил герой России, военкор ВГТРК Евгений Поддубный, который входит в первую пятерку списка партий, уже сегодня очень важно создавать механизмы их послевоенной поддержки.
19: На самом деле сейчас происходит абсолютно верный процесс. А пока идут боевые действия. Фронтовики возвращаются домой не настолько массово. И сейчас государство фактически конструирует всю систему послевоенной поддержки фронтовиков. После победы огромное количество людей захотят уйти из армии. И мы должны быть готовы их встретить. Для этого должны быть отработаны механизмы, для этого должны быть сформированы они, да, и они должны работать хорошо.
16: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19, 20 сентября. 30 человек пострадали при запуске фейерверков в Осло в честь победы сборной Норвегии над Бразилией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил телеканал ТВ2 со ссылкой на столичную полицию. Начальник полиции Осло сообщил, что все травмы пострадавших оказались легкими. По информации телеканала, за фейерверком, приуроченным к победе национальной сборной, наблюдали около 100 тысяч человек. Сборная Норвегии обыграла в воскресенье команду Бразилии со счетом 2-1 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится со сборной Англии. Подробно о спортивных новостях через несколько секунд расскажет Юрий Геворкян. А сейчас новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
20: Спорт.
21: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянка Светлана Трусова одержала победу на молодежном чемпионате Европы по кайтсерфингу в классе «Формула кайт». В общем зачете международной регаты Трусова заняла второе место, пропустив вперед аргентинку Каталину Туриенса. «Формула кайт» – олимпийская дисциплина в парусном спорте, которая дебютировала на летних играх в Париже. Российские спортсмены завоевали 11 медалей на этапе Кубка мира в Милане по роллер-спорту. На счету россиян 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали. Спортсмены выступали в нейтральном статусе. Российские стрелки из лука пропустят этап Кубка мира в Испании из-за проблем с визами. Этап Кубка мира пройдет в Мадриде с 7 по 12 июля. Российские стрелки допущены к международным соревнованиям с февраля прошлого года в нейтральном статусе и получили право выступать только в личных стартах. Полузащитник Магомед Аздоев подписал 2-летний контракт с Краснодаром. Как сообщает «Спорт», футболист уже успешно прошел медосмотр. В прошлом сезоне Аздоев выступал за греческий «ПАОК». Он провел за команду 30 матчей, забил 8 мячей, сделал 3 передачи. У Российского футбольного союза есть договоренность с УЕФА провести финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, рассказал президент РФС Александр Дюков. После снятия санкций с российского футбола Санкт-Петербург и Казань примут те матчи, которые планировалось провести, сказал Дюков. В 2022 году финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, а в 2023 году матч за Суперкубок УЕФА был запланирован в Казани. У «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в новом сезоне российской премьер-лиги, считает Андрей Аршавин. На данный момент вообще нет ни одной такой команды. «Спартак» в теории, если купит 2-3 игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего, полагает Аршавин. Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля. «Зенит» в первом туре сыграет с «Акроном» на выезде. «Спартак» дома примет новичка РПЛ «Родину». С вами был Юра Геворкян.
22: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
16: Во вторник, 7 июля, в Екатеринбурге ожидается 28-30 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Челябинске без осадков 29-31 градус выше нуля. В Тюмени плюс 30, плюс 32. В Ханты-Мансийске от 24 до 26 тепла. В Сургуте 23-25 градусов. В Омске 29-31. В Новосибирске 28-30 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди 16-18 градусов. В Москве кратковременные дожди, днем возможна гроза 18-20 градусов. Ночью плюс 13, плюс 15. Сейчас в столице 21 градус.

0: «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить об истории, о традициях и многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, обязательной любви и преданности горцев. Сегодня у нас в гостях Ахмед Ерлыкапов. Он известный ученый-историк, исламовед, этнолог, кавказовед. Ахмед – один из авторов большой российской энциклопедии. Энциклопедии для детей, а также энциклопедического словаря, который называется «Ислам на территории бывшей Российской империи». Наш гость – ногаец, а ногаец, напомню, это один из 33 народов, населяющих Дагестан. Он родился и вырос в этой горской республике. Одним словом, наш гость – это тот самый человек, который знает практически все о Кавказе, о народах, населяющих этот регион, и, конечно же, о том, как и почему распространился ислам в этом прекрасном и величественном крае. Ахмед, я сердечно вас приветствую и спасибо, что, несмотря на плотный график, нашли время и заглянули в нашу студию.
2: Добрый день, спасибо большое.
1: Сегодня мы поговорим об исламе, а точнее о том, как эта религия попала и распространялась на Северном Кавказе. Готовясь к сегодняшней встрече, в одном из источников я прочитал, что распространение ислама на Северном Кавказе начинается с арабских походов. Это примерно 7-8 век. Ваши коллеги, ученые, специалисты, эксперты, они говорят о восточном направлении. В этом векторе были задействованы Иран, Османская империя, а также западном направлении. Это вот побережье Черного моря. Оттуда ислам распространился вроде бы среди адыгских народов в результате деятельности турецких и крымских миссионеров. Ну, там много чего было сказано. Ахмед, я думаю, что вы внесете ясность. Ахмед, давайте, собственно, начнем вот с этого.
2: Да, действительно, ислам на территории Северного Кавказа появляется очень рано. Мы празднуем 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. И, конечно, это очень такая уважаемая дата, но на Северном Кавказе, тоже на территории нашей страны, ислам появляется гораздо раньше. Это действительно 7 век. В 640-е годы арабы появляются в Дербенте.
1: Это, извините, перебиваю, это на 200 или на 300 лет раньше вот этой даты, которую вы назвали, да, я так понимаю?
2: Это намного раньше. Угу. Вот древнейшая мечеть на территории нашей страны в Дербенте, она построена в 733-734 годах. Это Дербентская соборная мечеть. И ей 1290 лет. Да. Вот. То есть, да, на территории непосредственно России ислам появляется, вот, собственно говоря, в свой первый же век существования. Вот. И с того момента ислам постепенно распространяется. В Дагестане первоначально ислам распространялся через вот этих самых газиев, так называемых. Да? То есть они совершали газоват, священную войну, совершали походы в горы. И горцы Дагестана, ну, довольно тяжело принимали ислам, и исламским полностью, наверное, Дагестан где-то становится к 16 веку окончательно. И это был вот этот самый южный, скорее даже, чем восточный путь распространения ислама. И здесь, поскольку вот в аббасидском халифате распространился шафиитский толк суннитского ислама, то Дагестан тоже становится шафиитским. Дагестан, а позже Чечня и Ингушетия, это, собственно говоря, территория распространения шафиитского толка суннитского ислама.
1: Ахмед, прошу прощения, а до ислама это какие-то языческие были верования?
2: Вы знаете, что очень интересно. Дело в том, что это было не только язычество, да, но было и христианство. И, в общем-то, христианским было немалое количество народа на Северном Кавказе. Вот. Здесь и надо вспомнить, и, конечно же, христианскую Аланию, да, на территории Северного Кавказа. И это очень серьезное влияние Грузии христианское. И жители Северного Кавказа знали и об армянах. То есть жители Северного Кавказа помнили о том, что христианство пришло с юга. Ну и ислам тоже пришел с юга. Вот. И был западный путь. Ну, изначально это была, конечно, Золотая Орда, которая тоже владела Северным Кавказом и распространяла здесь ислам. Но окончательно, в первую очередь, Северо-Западный Кавказ, адыги, утвердились в исламе благодаря проповедникам из Крымского ханства. Ну и, соответственно, это, конечно, османское влияние, да, большое османское влияние. Это ханафитский толк суннитского ислама. Собственно говоря, он проникает, и ислам окончательно утверждается где-то вот 17-19 века. Здесь, на Северо-Западном Кавказе, окончательно утверждается. И очень большое, да, влияние было именно вот со стороны Крыма. Вот два разных пути, действительно, проникновения ислама. И, соответственно, два вот крупных толка суннитского ислама. Да, шафиитский на востоке и ханафитский на западе.
1: А минуту назад вы сказали, что горцы тяжело принимали.
2: Изначально,
1: Да. Почему? С чем это было связано? И еще вопрос вдогонку. А были ли попытки распространить другие религии на Северном Кавказе?
2: Ну, это было связано с тем, что все-таки изначально арабы были завоевателями. А Дагестан, да и вообще горцы, всегда очень нехорошо воспринимали, скажем так, завоевателей, да? Вот. И, конечно же, очень больших усилий стоило мусульманским проповедникам утвердиться в Горном Дагестане. Но когда они уже утвердились в Горном Дагестане, тогда уже было очень тяжело свернуть горцев с исламского пути, скажем так, да? То есть, когда они уже стали мусульманами, то они стали прям просто очень такими, не буду употреблять слово фанатичными, но очень рьяными мусульманами, скажем так. И ислам очень глубоко впитался вот в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика, и дагестанцы являются вот такими самыми образцовыми, скажем так, мусульманами на территории вообще Северного Кавказа и в целом в России тоже.
1: А попытки распространить другие религии?
2: Да.
1: Может, миссионеры какие-то из Европы, возможно?
2: Попытки распространить другие религии, конечно же, были на Северном Кавказе. Это было связано в том числе и с какими-то усилиями со стороны Русской Православной Церкви, когда Российская империя уже утвердилась на Северном Кавказе. Появилось общество по укреплению православия на Кавказе. Очень интересная была политика со стороны Русской Православной Церкви, что до того, как жители стали мусульманами, здесь было православие. Соответственно, вот была принята вот эта вот идеология, что здесь было православие, надо его восстановить. Именно поэтому общество восстановления. Вот. Оно имело успех только в Осетии. Остальные народы как-то вот очень прохладно отнеслись к этой идее и не стали православными. И были еще попытки миссионерства со стороны западных церквей. И, в частности, была такая очень интересная шотландская колония Карас в районе Минеральных вод. Она прямо вот на территории, даже по названию Карас, это было Ногайское село. И там вот расположились шотландские миссионеры, которые даже перевели на книжный язык Евангелие. И пытались вот евангелизировать местное население, не только ногайцев, но они работали и с другими народами Северного Кавказа, но итоги были очень
1: незначительными.
2: Ничего не вышло, никто значимых групп таких вот да, христианских на Северном Кавказе не появилось.
1: Ахмед, и, конечно же, мы можем и должны говорить о том, что ислам – мировая религия, которая принесла на Кавказ свой культурный код. Вот о чем мы здесь можем и будем говорить.
2: И, конечно же, принимая ислам, да, жители Северного Кавказа принимали и очень многие какие-то базовые, скажем, да, культурные вещи, которые присущи исламу. И здесь, конечно же, очень и очень важно понимать, что при этом жители Северного Кавказа оставались представителями кавказской культуры. И мы с вами, вот, конечно же, должны понимать, что это была такая вот работа взаимная по притирке. То есть не просто ислам наложился и все, и полностью поглотил культуру жителей Северного Кавказа. И не просто там культуры народов Северного Кавказа, там просто сверху приняв ислам, они там оставались в своей культурной, скажем так, парадигме. Да? Нет, это была взаимная работа и взаимное подлаживание, скажем так, да, кавказского, северокавказского и исламского. Вот это очень и очень интересно. наблюдать, как вот такие вещи, такие притирки происходили. Ну, в частности, вот ислам, например, такой очень патриархальный, да, подход в исламе. Эта религия имеет древние авраамические корни, и вот эта вот патриархальность подходов, да, в исламе, она очень хорошо легла на патриархальные коды северокавказские, скажем так, да, и счет родства по отцовской линии, например. То, что, допустим, супруга приходит в дом мужа, но при этом остается представительницей рода отца. То есть она гостья, пришелец. Эти вот вещи, изначально присущие северокавказской культуре, очень хорошо легли на исламские
3: такая подходы. Адаптация такая произошла, что
2: да, да. Да, совершенно верно. И в конечном итоге...
3: взаимные проникновения, извините, вот я перебиваю, возможно...
2: Да, дело в том, что есть, с одной стороны, адат, есть, с другой стороны, шариат.
3: Адат это
2: обычное право, да, вот северокавказских народов. А шариат – это, собственно говоря, основанное на Коране и Сунне, на двух источниках, религиозное право мусульманское. Вот. И здесь очень хорошо стали друг на друга накладываться вот разные подходы. И с одной стороны, значит, адаты несколько адаптировались к шариату, с другой стороны, значит, шариат, признавая, да, адат, обычное право северокавказцев, собственно говоря, вот подтверждал право жителей Северного Кавказа быть, скажем так, особенными, да, вот включаться в общее мусульманское сообщество, но при этом иметь какие-то свои особенности и свои особые подходы.
3: А вот такой вопрос, вот навскидку, я сейчас слушал вас и думаю, да, я спрошу уважаемого Ахмеда, вот интересно, мусульманин-саудит и мусульманин, ну, скажем, из Дагестана, в морально-нравственных приоритетах, они одинаковые, они идентичны или между ними есть какая-то разница?
2: Ну, в том, что касается каких-то морально-нравственных подходов, здесь, конечно же, скорее всего, можно сказать, что и саудит, и дагестанец будут мыслить примерно одинаково. Потому что эти вот морально-нравственные подходы, они, в общем-то, основаны на религиозных книгах в первую очередь, да, именно на Коране и на Сунне. Но если мы будем говорить о каких-то других, скажем так, да, подходах, ну, в частности, вот дагестанец, например, он все-таки больше, скажем так, мистик. И именно поэтому у дагестанцев больше распространен суфизм. Суфизм – это такое вот мистико-аскетическое такое течение в исламе. Да? Саудит, он все-таки больше прагматик, скажем так, да? То есть он не склонен к тому, чтобы вот вдаваться в какие-то вот мистические сферы, да? Но базовые морально-этические вещи, конечно же, они, поскольку основаны на религии, то они общие и для саудита, и для дагестанца.
0: Кавказский акцент.
3: Ахмед, вы минут назад употребили слово «Коран». Я в конце 90-х много работал в качестве военного корреспондента на Северном Кавказе, встречался в том числе и с муфтиями, мы о многом говорили. Речь заходила и об исламе, и о Коране в том числе. И вот эти уважаемые люди мне говорили, что, Коля, ты должен понимать, что Коран нужно читать на языке пророка, то есть на арабском языке. Я не знаю, может, этот вопрос вам покажется странным, а действительно, вот на каком языке читают, на каком языке преподают? Я предполагаю, что на арабском, но, скажем, на русском языке. Ведь есть наверняка Коран на русском языке, наверняка точно он есть.
2: Да, прекрасный вопрос. Ну, у нас очень любят сравнивать, да, ислам и христианство, и для того, чтобы вот основная христианская аудитория лучше якобы понимала, да, говорят, ну вот, там, скажем, духовенство, да, муллы и так далее. Ну вот Коран – это Библия ислама. На самом деле, вот есть очень серьезное отличие Библии от Корана. Потому что Библия – это богодухновенный текст. То есть этот текст, написанный людьми, под Божьим вдохновением, да? А Коран считают мусульмане богооткровенным текстом. То есть это прямая речь Бога. И в этом отличие, подходов, да, христианского к Библии и мусульманского Коран. К Корану. Поскольку Коран считается прямой речью Бога, то, во-первых, его надо читать на языке, на котором он ниспослан, то есть он... Вот Бог захотел с людьми общаться на арабском языке, поскольку он назвал его языком арабским ясным, там же в Коране. Во-вторых, в отличие от Библии, Коран необходимо все время читать, потому что он есть прямая речь, речь Бога. То есть вот этот вот написанный и напечатанный Коран, положенный на полку, это не совсем Коран. Да, это, конечно же, книга называется Коран там, и так далее, но Коран полностью является Кораном в то время, когда он воспроизводится. Понимаете? Отсюда вот в мусульманской культуре вот эта вот любовь к чтению Корана. Отсюда вот эта вот любовь слушать Коран у мусульман. Именно отсюда это идет. Потому что к Корану отношение не как к какой-то книге, которая где-то лежит, да, а как вот к речи. Соответственно, Коран должен все время воспроизводиться. Есть переводы Корана на языки, но переводы Корана не являются Кораном. Это есть такое слово «тафсир» – толкование. То есть любой перевод Корана автоматически считается тафсиром, то есть толкованием Корана.
3: Интересно. Хорошо, я вот минуту назад вспомнил свою работу в 90-х, то, что я работал военным корреспондентом на Северном Кавказе. Ну, вы помните, были сложные времена, тогда все говорили о радикальном исламе, о ваххабитах, если вы помните. Вот есть ли возможность у людей, которые придерживаются радикальных взглядов, завладеть умами жителей Кавказа? Возможно, я не совсем корректно ставлю вопрос.
2: Да, ну, вопрос абсолютно тоже правильный и абсолютно нужно на эту тему говорить. Дело в том, что действительно очень тяжелая вот эта вот новейшая история, да, Северного Кавказа. И были моменты, когда люди вот такого вот радикального настроя даже овладевали там умами целых там территорий каких-то. Вот эти вот экстремистские, скажем так, подходы, они ведь не только политические, скажем так, да, они еще и культурные, поскольку вот эти люди, так называемые, да, в кавычках ваххабиты, они в этом своем экстремизме доходят до того, что начинают, собственно, самих же северокавказцев обвинять в том, что вот вы отошли там от якобы как существующей где-то там, да, в идеале чистой религии, там вы отошли от наших чисто исламских там подходов, обычаев и так далее. И происходит очень серьезный напор на самость, собственно говоря, северокавказцев, да, на вот эту вот кавказскую культуру. Ислам уже давно существует на Северном Кавказе, и жители Северного Кавказа, несомненно, мусульмане. И обвинять их в том, что они сейчас там не мусульмане, это абсолютно, скажем так, да, то есть неверно. И вот эти вот люди, ваххабиты, там, я не знаю кто, которые вдруг начинают обвинять жителей Кавказа вот в этих самых грехах, они, конечно же, совершают самую, наверное, тяжелейшую ошибку, поскольку тем самым они теряют любое понимание со стороны жителей Кавказа.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
3: Ахмед, с вашего позволения, еще пара вопросов. Я вот слушал вас и одновременно, извините, рылся в интернете, что называется. Вот что пишут, что после распада Советского Союза рост интереса к исламу в республиках Северного Кавказа принял различные формы. Местные особенности и тут дали о себе знать. Западная часть региона была более светской. То есть считается, что ислам там имел слабое влияние и рассматривался проживающими народами вот на Западе, прежде всего, как часть этнической идентичности. Вот. И еще пишут, что среди населения получило широкое распространение такое понятие, как народный ислам, то есть упрощенное понимание веры, сильно отличающееся от ортодоксального ислама. Это вот распад Советского Союза, 90-е годы. Это действительно было так?
2: Такое явление есть, да, имеет место быть. Дело в том, что, вот опять же, я возвращаюсь к тому, что ислам – это мировая религия, и ислам стал мировой религией именно из-за того, что он очень хорошо сам адаптируется под местные реалии. И очень хорошо впитывает в себя местные обычаи, там, обряды и так далее, и так далее. Очень хорошо их исламизирует. И в этом смысле вот то, что вы сейчас, да, процитировали, это ведь подход такой, знаете, тоже... Вот есть у моих коллег такое желание найти некий идеальный ислам. Вот здесь употреблено слово «ортодоксальный ислам». Угу. Что такое ортодоксальный ислам? Ребята, весь ислам должен быть ортодоксальным. Ну, такого не бывает. Да, есть некие ученые, которые сидят, разрабатывают там исламскую ортодоксию. Хотя что такое исламская ортодоксия? Потому что в исламе нет соборов, которые бы утверждали бы некий канон там и так далее. Потом шииты от суннитов очень сильно отличаются и так далее, и так далее. И в этом смысле, да, вот северо-западный Кавказ, он отличается от северо-восточного Кавказа. То есть дагестанцы, чеченцы, ингуши, несомненно, несколько другие, чем, допустим, кабардинцы там, и адыгейцы. Да? Но это не означает, что кабардинцы меньше мусульмане, чем там, дагестанцы, допустим. Потому что они изначально представители разных культур. Да? То есть вот кабардинская культура – культура аристократическая. В Дагестане, особенно вот в горном Дагестане, все-таки там были распространены, ну, своего рода сельские республики, скажем так. Да? То есть там вот этого вот аристократизма было гораздо меньше. И ислам, конечно же, совершенно по-разному проявлялся в Кабарде и в горном Дагестане. Это совершенно естественно. И в этом смысле вот я очень часто тоже со своими коллегами, учеными спорю, что вообще вот говорить о том, что эти там меньшие мусульмане, эти большие мусульмане, ну, совершенно это неверный
3: некорректный
2: и неправильный подход, да, совершенно верно. Вот. Есть, конечно же, допустим, у тех же адыгов на Северо-Западном Кавказе есть свой морально-этический кодекс адыга-хабза. Но если мы его изучим, он ведь полностью исламизирован. Да, он свой местный адыгский, но в нем нет противоречия исламу. Вот это очень важно, да? То есть многие концентрируются на том, что вот у них есть адыга-хабзе, в отличие от народов Дагестана. Но у народов Дагестана тоже есть свои морально-этические, основанные на обычаи, да, комплексы. Ях-намус, например, в том же Дагестане, да?
3: Совесть,
2: я да, понимаю, намус. Да. Слово «намус» используется как аналог к тому же адыга-хабзе. Угу. Вот. То есть все это есть и там, и там. Просто вот нам как бы надо вот сейчас, наверное, отходить от этого подхода, что якобы кто-то больше мусульманин,
3: кто-то меньше
2: мусульманин. Вот. Мы в той же Саудовской Аравии можем найти, наверное, ни одного и ни двух человек, которые, ну, очень плохо знают ислам и мало в нем смыслят, потому что обычному человеку не нужно вдаваться вот в эту ортодоксию. Есть люди, которые этим специально занимаются, пожалуйста. Но обычный человек, ему достаточно как бы иметь какое-то общее представление и советоваться вот с этими знающими людьми для того, чтобы как бы оставаться мусульманами.
3: Я думаю, что вы частично ответили на мой последний вопрос, который я сейчас хочу задать вам. Вот интересно, почему ислам так подошел жителям Кавказа?
2: Ну, дело в том, что кавказская культура, мне кажется, она очень хорошо резонирует, скажем так, да, с исламской религией. Вы вот даже если посмотрите на немусульманский, допустим, да, грузинский народ, то очень многие вещи в грузинской, несомненно, кавказской культуре, они тоже воспринимаются северокавказцами как свои родные. И я даже слышал от вот, своих коллег некоторых, когда они называли Тбилиси православной Махачкалой. И это было очень интересно, потому что вот это вот ощущение северокавказцев, когда они оказываются в Грузии, что они, в общем-то, на одной культурной волне, скажем так. Да? То есть от многих северокавказцев я слышал, что в Грузии они чувствуют себя практически как у себя дома, то есть вот это вот родное свое кавказское. И никто не задумывается о том, что Грузия, в общем-то, в подавляющем большинстве своем это православная страна. И многим даже вот кажется, что они из вот этого мусульманского окружения и не уходили. То есть я к чему? Я к тому, что все-таки вот северокавказская культура и в целом кавказская культура, она очень хорошо резонирует с исламом и мало противоречит исламу. Да, я думаю, что в этом смысле, ну и многие грузины, ну те же лазы в Турции, например, это же мусульмане, но они остаются грузинами, они сохраняют там, язык, там, культуру и
3: традиции,
2: так далее,
3: да.
2: И так далее. И для жителя Северного Кавказа вот общение с лазом, оно тоже, в общем-то, да, показывает, что эти люди, вот, несомненно, наши, нашей культуры.
3: И это был Ахмед Ярлыкапов, известный ученый, историк, исламовед, этнолог, кавказовед. Ахмед, напомню, один из авторов большой российской энциклопедии, энциклопедии для детей, а также энциклопедического словаря

0: каждую купленную, либо оборудование, либо за каждую купленную вещь, которая необходима для того, чтобы свое дело открыть и его поддерживать. И когда не может гражданин отчитаться за эти деньги, то здесь очевиден умысел. Но, к сожалению, увы и ах, очень много действительно случаев по стране в последнее время их все больше и больше, когда в том числе и правоохранительные, силовые ведомства наши, они по формальным признакам подходят к этому. К сожалению, те самые 52 рубля, которые сверх минимального
1: лимита,
0: лимита. Или, допустим, в процессе оформления этой субсидии возникает какое-то наследство, допустим, у человека, который оформляет субсидию, или еще что-то, что происходит в жизни человека. Здесь нужно действительно определиться всем, и экспертному сообществу, и законодателям, и исполнительной власти. Во-первых, процедуру проверки, потому что действительно есть такие люди, не очень чистые на руку, которые работают на двух работах, и на одной работе они получают меньше прожиточного минимума, но оформлены официально, а на другой они получают значительные деньги, значительную зарплату, но в конверте. И это, конечно, обман государства. Обман государства сразу по нескольким позициям. То есть это и заявление претензий на субсидию, на помощь от государства, это и обман со стороны гражданина государства в том смысле, что получение доходов в серую или в черную это уклонение от уплаты налогов.
1: Александра, но с другой стороны, даже случайную ошибку в сведениях о доходах, допустим, да, или неуказание отдельного источника дохода могут интерпретировать как мошенничество,
0: именно,
1: а человек
0: именно
1: может просто не разобраться в условиях предоставления
0: именно
1: помощи. Необходимо наверняка вот какое-то, да, буферное звено, скажем так, проверки, чтобы вот таких случаев у нас было меньше.
0: Необходимо буферное звено проверки, которое, во-первых, будет четко понимать, что есть все-таки доход, регулярный доход, и это в законе указано. То есть речь идет о регулярных доходах, о размере регулярного дохода. А во-вторых, чтобы все это не происходило по формальным признакам, в том числе и со стороны силовых ведомств. И в-третьих, чтобы это самое буферное проверочное звено разъясняло гражданам, а что же будет считаться доходом, что будет считаться злоупотреблением и какие могут быть последствия, если. И этот инструмент необходим, да, действительно, сейчас мы обсуждаем это, потому что если приводить в пример еще одну меру, о которой тоже очень долго разговаривали, это выплаты малоимущим многодетным семьям, которые не могли получить эту выплату, потому что их ежемесячный доход на те же самые формальные 52 рубля превышал установленный лимит, сейчас были внесены и по этой норме изменения в законодательстве. И теперь уже те самые малообеспеченные семьи получают все необходимые выплаты, все положенные государством выплаты с учетом как раз индивидуального неформального подхода. Здесь необходимо сделать ровно то же самое, иначе мера вот этот, которая призвана помочь гражданам реабилитироваться, наладить свою жизнь, улучшить свои условия жизни, она будет восприниматься гражданами как нечто опасное, и пользоваться ей будут пробовать как раз только те самые мошенники. А добросовестные граждане, которые готовы, но в силу некоторых обстоятельств не могут этого сделать, они будут просто бояться. Боятся уголовного преследования из-за формальных ошибок, из-за несоответствия, из-за вероятности того, что они будут выполнять все условия, но при этом им все равно будут предъявлены обвинения, их заставят вернуть эту субсидию, которую, вероятнее всего, они вернуть не смогут, и для них это будет существенное ухудшение их условий жизни.
1: Ну, в общем, страхов много в связи с
2: этим. Но при всем при этом, то есть вот мы обсуждаем то, что человек может не знать, или вот эти вот 52 рубля превышают, но и наверняка же есть случаи, и, к сожалению, будут повторяться, когда мошенники намеренно там подделывают данные или справки
0: о доходах.

0: безусловно. Этого исключить.
1: Да, к лицам,
0: этого
1: которые малоимущие.
0: Этого исключить нельзя. Угу. Но для этого, собственно говоря, у нас должны быть разработаны механизмы, в том числе и со стороны, как я уже сказала, контролирующих, проверяющих правоохранительных органов, чтобы это был неформальный подход. В конце концов, бремя доказывания лежит на обвинителе. И если у нас силовые структуры, если у нас проверяющие структуры говорят о том, что гражданин использует нецелевым способом ту самую субсидию или ту самую помощь, которую предоставляет государство, то это должно быть доказано, и это должно быть неформально. Да, конечно, возможно, вероятно, те граждане, которые были напрасно и безосновательно обвинены, они обратятся к юристам. Может быть, к юристам, которые будут с ними работать на общественных началах. Может быть, к адвокатам, которые подпишут договор и будут оплату за свою работу брать уже с той стороны, которая проиграет в суде. Но надо помнить, что суд — это всегда состязательный процесс. И гражданин в этом случае — это слабая сторона договора, так скажем.
1: Да, гражданин — поэтому... слабая сторона договора, но при всем при этом очень-очень много нюансов, как мы выяснили, и нужно быть очень внимательными,
2: да,
1: и бдительными в таких вещах.
2: Если вы случайно нарушили правила программы, лучше действовать на опережение и во всем признаться органам соцзащиты. Это
1: так
2: избавит
1: точно
2: вас от дополнительных,
1: да,
2: последствий. Александра Пожарская, эксперт проекта «За права заемщиков» платформы «Мышеловка» Народного фронта, была у нас на связи. Дорогие радиослушатели, мессенджеры работают. 8-925-222-999.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
6: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
8: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
7: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
8: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
7: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
8: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 2082. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 2082. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
7: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
8: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
7: Ну вот как это работает?
8: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата «Спектр» есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
8: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
7: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
8: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
7: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
8: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
7: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
8: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
7: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
8: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
7: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России.
9: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
11: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
12: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Реклама.
13: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны предупредила Запад о последствиях использования Киева для атак на объекты России. Тульская область направила около 6 миллиардов рублей на восстановление Мариуполя. Россияне смогут и дальше использовать иностранную почту для входа на российские сервисы. И теперь подробнее. Новость последних минут. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли за сутки более 455 военнослужащих в зоне действия группировки. 6 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения над Белгородом. Под Белгородом в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По его словам, это произошло на участке автодороги Никольское-Таврово. Трое пострадавших доставлены в больницу. Глава региона уточнил, что годовалая девочка находится в тяжелом состоянии. После атаки ВСУ на автобус Белгородской области она госпитализирована. Стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. Россия ответит адекватным ростом ответных ударов на поставки Западом оружия ВСУ. Об этом заявили в российском Минобороны в ответ на попытку массированной атаки по территории России с применением 625 ударных беспилотников. Над регионами сбиты 613 воздушных целей, сообщили в Минобороны. В ответ на действия Киева был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектом топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, заявили в Минобороны. Губернатором Тульской области Дмитрий Миляев доложил президенту Путину о социально-экономической ситуации в регионе, мерах поддержки участников СВО и помощи в восстановлении Мариуполя. Встреча прошла в Кремле.
15: Совсем коротко о наших подшефных территориях. Мы с 22 по 25 годы включительно порядка 6 миллиардов рублей направили на восстановление территории в Мариуполе. Это школа, детский сад, храм, общежитие, колледж, сам колледж, МФЦ, котельная, ремонт инфраструктуры, дорожной, инженерно-технической. Наши аварийные бригады работают там на постоянной основе. Ну и в этом году работы тоже достаточно много. Опять же, школа, опять детский сад, социально-реабилитационный центр для детей-инвалидов и физкультурных культурно-оздоровительный комплекс. На этом мы не останавливаемся. Гумконвой отправляем на нашу приграничную территорию, Горловку, Лутугина, Курахова. Работаем с коллегами и там, помогаем, чем можем. Ну, собственно, ребят, конечно, в зоне проведения спецоперации поддерживаем тоже. Общий объем средств, которые мы направили на эти нужды, порядка 4,6 миллиардов рублей на сегодняшний день составляет. С точки зрения поддержки ребят в текущем периоде времени, конечно, работает Фонд защитники Отечества, наш отдельно взятый центр Героя-71, работающий по принципу одного окна, оказывает все необходимые услуги. Ну и ваше поручение исполняем, Владимир Владимирович. Аналог программы «Время героев» у нас тоже, ребята, сейчас выпуск состоялся. Трудоустройство, ребят, у нас неплохое, 73,3%. Работаем в этом направлении дальше. Но помимо этого у нас еще порядка 15 треков различного рода карьерных. Реализую себя в спорте, стану фермером, предпринимателем. Везде свои обучающие программы, везде финансовые поддержки, где это необходимо. Поэтому в этой части работали и будем продолжать.
16: Хорошо, спасибо.
14: Глава правительства России Михаил Мишустин провел почти полуторачасовую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге, где проходит международная промышленная выставка «Иннопром». Мишустин отметил важность того, чтобы Армения продолжила создавать комфортный режим для российских инвесторов.
17: Посещение России – ваш первый зарубежный визит после состоявшихся 7 июня парламентских выборов в Армении. Рассчитываем, что новое правительство, которая будет сформирована по итогам голосования, выборов, обеспечит развитие наших отношений, поступать на развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Несмотря на турбулентность мировой экономики, Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров, инвесторов Армении. Отечественные компании активно работают в горнодобывающей промышленности, в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в энергетике Армении, включая также мирный атом и в цифровой экономике. Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечило соблюдение их прав, законных интересов.
14: В свою очередь, Никол Пашинян заявил, что Армения настроена на развитие отношений с Россией и заинтересована в участии в ЕАЭС. Канцелярия президента Польши возражает против рассекречивания информации о вооружении, переданном Украине, заявил пресс-секретарь главы польского государства Рафал Лицкевич в эфире телеканала «Полсат». В воскресенье министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пообещал рассекретить информацию о всем вооружении, переданном Украине с 2022 года. Ранее вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине ракеты для ЗРК «Патриот», которые были куплены Варшавой для создания своей системы ПВО. А глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша в свое время уступила Украине очередь на покупку в США ракет ЗРК «Патриот». Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле заявляли, что это не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россияне смогут и дальше использовать иностранную почту для входа на российские сервисы, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он отметил, что закон об административных штрафах для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации не запретит пользователям продолжать применять для входа иностранную электронную почту, если она ранее была использована при регистрации. Далее новости спорта и прогноз погоды. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
18: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звезды», который прошел в Москве. В сумме он набрал 18,5 очков, 6 в рапиде и 12,5 в блице. Второе место занял китаец Лу Шанлей, третьим стал Роунак Сандхвани из Индии. Соревнования проходили в два этапа. Сначала шахматисты сыграли в рапид, а затем в блиц. В быстрые шахматы гроссмейстеры провели по 9 партий, по партии в блиц по 18. Форвард Андрей Робертсон продолжит выступать за баскетбольный «Зенит» в следующем сезоне. Ни игрок, ни клуб не воспользовались опцией прекращения действия контракта. Американец в прошлом сезоне был одним из лидеров «Зенита» и попал в тройку номинантов на звание лучшего обороняющегося. Сборная России по футзалу сыграет на международном турнире в Таиланде. Соревнования пройдут с 1 по 6 августа. Соперниками россиян станут команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии. Полузащитник Магомед Аздуев подписал 2-летний контракт с Краснодаром. За новый клуб Магомед будет выступать под 21 номером. В прошлом сезоне Аздуев выступал за греческий ПАОК. Он провел за команду 30 матчей, забил 8 мячей, сделал 3 передачи. У Российского футбольного союза есть договоренность с УЕФА провести финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, рассказал президент РФС Александр Дюков. После снятия санкций с российского футбола Санкт-Петербург и Казань примут те матчи, которые планировалось провести ранее, сказал Дюков. В 2022 году финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, а в 2023 матч за Суперкубок УЕФА был запланирован в Казани. Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов возглавить ЦСКА. «У меня нет никаких ограничений в этом плане. Тренер должен работать там, где его хотят видеть. Когда я прихожу в клуб, то становлюсь главным его болельщиком, но на дальнейшую мою карьеру это не влияет», — признался итальянец. При Каррере «Спартак» выиграл свой последний титул в 2017 году. Последним местом работы тренера был «Асколи» из итальянской серии «С» в 2024. С вами был Юра Геворкян.
16: Погода. Во вторник, 7 июля, в Вологде ожидается 18-20 градусов, коротковременные дожди. В Сыктывкаре без осадков 24-26 тепла. В Великом Новгороде плюс 18, плюс 20, небольшие дожди. В Калининграде от 17 до 19 тепла, коротковременные дожди. В Перми и Уфе 24-26 градусов, коротковременные дожди. В Кирове 23-25, вечером небольшой дождь. В Санкт-Петербурге коротковременные дожди 16-18 градусов. В Москве также кратковременные дожди. Днем, возможно, гроза, плюс 18, плюс 20. Ночью 13-15 градусов. Сейчас в столице плюс 20.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
20: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
21: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
22: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
23: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
22: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
23: Да не может быть, Маша.
3: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
22: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
23: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
24: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
25: Это какое-то волшебство или только технологии?
26: Это волшебство технологий.
24: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
27: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
28: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
27: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
29: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
30: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
31: Из древней столицы Руси, города Владимира.
3: Большая страна. Разное время.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Разное время». Мы начинаем второй час, и сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
2: Приветствуем всех тех, кто присоединился ко второму часу нашего эфира. Обещаем, что он будет не менее интересным, чем первый. Также подготовили для вас массу интересных тем. Напоминаем, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, отправляйте свои сообщения. Самые интересные мы зачитаем в нашем эфире. И не забывайте подписываться подписываться на наш телеграм-канал «Радио России», где идет видеотрансляция нашего эфира. Также она идет в мессенджере «Макс», поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну и начнем мы с очень важной и нужной темы.
1: Да.
2: Народный фронт добавил в приложение «Радар НФ» новый функционал для борьбы со спекуляциями с топливом. И об этом обо всем мы сегодня поговорим с нашим экспертом.
1: Да, у нас на связи Михаил Камышев, руководитель проекта разработки приложения «Радар.НФ». Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Михаил, ну расскажите, пожалуйста, вообще, как вот, насколько оперативно у вас это все получилось реализовать в вашем приложении? Вообще, может быть, вы с какими-то трудностями могли столкнуться? Как сейчас это все устроено?
0: Нет, мы довольно оперативно, буквально там за пару дней добавили новую кнопку. Вот, увидев, что происходит на АЗС и эти большие пробки. Вот, и поняли, что гражданам нужно иметь место, куда они могут сообщить, если видят действительно перелив бензина, там более 500 тысяч литров, какие-нибудь газели и так далее.
1: Ну, то есть, все достаточно просто. Если человек увидел вот такое нарушение, он нажимает кнопку, и что происходит далее?
0: Да, гражданин при виде перелива достает радар НФ, выбирает кнопку «Перелив бензина», нажимает кнопку «Сообщить», делает фото, при желании может оставить текст, да, там может быть номер автомобиля и так далее, и нажимает кнопку «Отправить». Все. После этого мы уже передаем в компетентные органы информацию для принятия тех или иных решений.
2: Ну, это действительно очень нужный функционал и важный, потому что в последнее время действительно мы видим по новостным лентам, что все-таки подобные случаи, к сожалению, имеют место быть, и мы все, мне кажется, видели различные видеоролики, где другие водители снимали большие вот эти, не знаю, это не самосвалы, как это, большие грузы,
1: ну,
2: как
1: да,
2: сказать,
1: да, да?
2: Большие автомобили, в которые загружали просто вот эти кубы, в которые наливали бензин, и, в общем-то, совершенно не стеснялись того, что они делают по какой-то прям неизвестной мне причине. И понятно, что этот весь бензин уходит на перепродажу с колоссальной наценкой, чтобы, что называется, пополнить карманы спекулянтов. Михаил, скажите, пожалуйста, чем еще полезно приложение «Радар НФ», какие функции в нем есть?
0: Ну, основным функционалом также остается сообщение о беспилотниках, ракетах, взрывах, какое-то правонарушение по типу закладки, граффити и так далее. То есть этот основной функционал также присутствует. Люди могут совершенно спокойно сообщать об этом. Также у нас есть разделы тактической медицины, которые при поддержке Архангела спецназа рассказывают о том, как обеспечить себе либо кому-то на улице качественную первую помощь.
2: Скажите, пожалуйста, вот мы понимаем, что это приложение все-таки, ну, такое, да, живое, оно меняется с течением времени, мы понимаем, что оно меняется с учетом какой-то оперативной обстановки, запросов и так далее. К вам приходят какие-то сообщения, может быть, по расширению функционала, и прислушиваетесь ли вы к ним?
0: Безусловно, да, наверное, 30% функционала, который есть в системе, это благодаря гражданам, которые его используют. То есть мы обязательно следим, слушаем и улучшаем приложение, исходя из потребностей граждан, которые ими пользуются, потому что мы его делаем не для себя, а для страны.
1: Михаил, ну давайте напомним нашим радиослушателям вообще, какой порядок действий, если вдруг, не дай бог, кто-то увидел беспилотник или остатки этого беспилотника. Что нужно вот по пунктам, объясните нам, как нужно действовать, чтобы вот это сообщение дошло, и уже его решение этой проблемы было реализовано.
0: Ну, сначала необходимо установить себе приложение «Радар НФ» на телефон. Подробнее, где это можно скачать, можно узнать на сайте onf.ru/radar. Далее пройти регистрацию, просто ввести номер телефона и ввести код подтверждения. После этого будет доступен полный функционал. На главном экране выбираем кнопку с тематикой того, что вы видите, либо если не видите, но не понимаете, что это, можете нажать кнопку «Не знаю». Нажимаете кнопку «Сообщить», затем делаете фотографию и отправляете сигнал. Три простых шага, и сигнал за секунды уже доходит до группы, которая начинает реагировать.
2: Очень все быстро и оперативно. Но напоминаю нашим радиослушателям, что все-таки подобные действия нужно совершать только в приложении «Радар НФ». Мы с вами помним, что ни в коем случае не стоит снимать беспилотники, места их падения и так далее, и публиковать их в своих социальных сетях, потому что за это все-таки есть конкретная ответственность. Об этом мы напоминаем.
1: Да, конечно же. Михаил, давайте еще обсудим... Во всех ли регионах доступно это приложение? То есть все ли граждане нашей страны могут им пользоваться? Нет ли каких-то неполадок с его эксплуатацией?
0: Абсолютно все граждане России могут пользоваться приложением от Калининграда до Владивостока. В новой территории везде это доступно.
1: И
0: даже есть ли возможность работы без интернета? После того, как вы авторизовались, и вдруг у вас нет интернета, то, нажав кнопку, сообщение уйдет в виде смс-ки. И также будет принято службами.
1: И оно доступно также на всех платформах, ну, я имею в виду операционных системах, которые у нас есть в стране. С этим тоже, мы так понимаем, проблем нету.
0: Абсолютно верно.
1: Хорошо, Михаил, спасибо вам большое. Вот обсудили с нашим сегодняшним гостем Михаилом Камышевым, руководителем проекта разработки приложения «Радар НФ», что у них появилась такая замечательная функция. Теперь пользователи этого приложения смогут сообщать и отмечать в этом приложении борьбу со спекуляциями топлива. Это все достаточно просто, достаточно отправить фотографию, что такой-то гражданин...
2: Кто-то подозрительно большие объемы,
1: да, нарушает, вот, скажем так, правила закупки топлива, можно указать номер машины, и уже соответствующие органы с этим будут разбираться. Ну, а мы идем дальше, пожалуйста, пользуйтесь.
3: Большая страна, разное время.
2: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также она идет в мессенджере «Макс». Словом, выбирайте, пожалуйста, себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. У нас еще осталось масса интересных тем. Мы сейчас с вами отправимся в Пермь и будем говорить, не удивляйтесь, но тем не менее, про отопительный сезон. Почему мы решили о нем поговорить? Потому что каждый год к нему начинают готовиться аккурат после завершения первого, собственно говоря, после завершения отопительного сезона, начинают готовиться к следующему, и все равно мы с вами знаем, что, увы и ах, к сожалению, все это начинается с коммунальных аварий, выясняется, что у нас зима пришла неожиданно, несмотря на то, что вроде бы как и по календарю и синоптики нам всегда объявляют, но, тем не менее, у коммунальщиков другие прогнозы. И, в общем-то...
1: В общем, либо... готовь сани с
2: лета. Да, и, в общем-то, мы видим те самые сообщения, когда полгорода сидит или без тепла, или без света, или опять что-то случилось, и все сразу, и без воды, и, в общем-то, потом очень долго ищут виноватых. Кто же виноват? В Перми к отопительному сезону готовность превысила 20%. Вот, конечно же, нам очень интересно разобраться, вообще это много или мало. Это нормальный процент для начала июля или не совсем? Мы сейчас пытаемся наладить связь с нашим корреспондентом. Есть, да, он у нас уже. Константин Бахарев, специальный корреспондент «Российской газеты», у нас на связи. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Да, Константин, ну расскажите, пожалуйста, вот какой статус сейчас подготовки отопительного сезона, что уже успели сделать и что планируется?
4: Ну, сейчас у нас идут опрессовки везде, да, вот у нас дома, например, уже неделя нет воды горячей, ну, вы об этом предупредили заранее, еще неделю не будет, две недели. А так у нас раскопаны улицы, тепловики меняют теплотрассы везде, то есть работа кипит. Не то, что весь город перекопан, нет, там у них по плану все это идет и так далее. То есть сейчас, детские садики, я видел недавно, недалеко от нас там то же самое, это минут работы, так что меняют, копают, в общем, везде эти люди в оранжевых жилетах и занимаются этим и так далее. То есть это все серьезно. Дело в том, что у нас были такие некоторые проблемы, про которые вот только что было проговорено, да, и вот уже года 3-4 очень строго с этим дело обстоит, то есть уже в конце августа уже рапортуют, что к отопительному сезону город Пермь готов. Ну, конечно, не все города в крае готовы бывают, там бывает проблем очень много, но краевой центр бывает готов, да, без аварий уже.
2: Ну, а в целом были прецеденты, да, что все-таки отопительный сезон начинается с некими проблемами.
4: У нас проблемы в Пермском крае с отоплением бывают в морозы, когда вот наступают такие лютые, прямо скажем, морозы, да, по 30, за 40. Дело в том, что вот пригородные поселки, они отапливаются электричеством. И когда они дают, то на полную мощность включают свои фены, там, обогреватели, не выдерживая система, и все это летит. И в позапрошлом году у нас поселок где-то домов, наверное, на 50 просто был обесточен, дома стали замерзать, людей эвакуируют, то есть там творилось не весь что. Также строят подстанции, делают это дело и так далее. Пытаются не допустить такого. Вот такие случаи у нас были.
2: Заодно спросим радиослушателей. Дорогие радиослушатели, сталкивались ли вы с проблемами в начале отопительного сезона? И вообще, в вашем регионе готовятся к отопительному сезону? 8-925-222-9992, пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Ну, а мы продолжим. Константин, скажите, пожалуйста, наверняка особое внимание уделено социальным объектам. То есть их наверняка проверяют, в том числе и их коммунальные системы в первую очередь.
4: Да, конечно, потому что вот это вот июль-август занимаются детские сады, школы, медицинские учреждения, там все проверяется. И, собственно говоря, их первыми, да, начинают проверять, потом сдавать в эксплуатацию, там прогоночные всякие проверочные мероприятия, там прокачивают воду горячую и так далее, чтобы потом уже, когда наступит холода, у нас обычно холода в конце сентября уже, да, включается отопление, чтобы не было никаких проблем. Я скажу, что в таких случаях я вот не помню, что у нас что-то случилось с социальными объектами в Перми.
1: Константин, ну, получается, что все идет по плану и все должны успеть сделать вовремя.
4: Ну, мы тоже все на это надеемся, но каждую зиму у нас происходят такие прецеденты, допустим. Ну, опять же, морозы, да, в городе Кунгуре, вот где-то года два назад лопнули теплотрассы, когда морозы были за минус 30, там очень много домов было, осталось без тепла, знаете, клубы тумана, и коммунальщики работали уже обледеневшиеся такие там, то есть было ужасно. На севере края, Красновишевский, где там уже Северный Урал и так далее, там у них котельная что-то поломалось, там из Казани везли к ним какие-то агрегаты, чтобы что-то включить. То есть каждый год у нас что-то происходит, и готовится, но на все, как сказать, не угадаешь, где-то бывает и беда.
2: Если вот все-таки происходят такие случаи, да, из ряда вон, действительно, какие-то аварии, коммунальщики быстро реагируют и быстро устраняют?
4: Да, реагируют, скажем так, моментально, буквально в течение, допустим, часа уже на месте есть аварийные бригады. Вот в том же Красновишевске у нас, когда там котельная, ну, вышла из строя, и дома там морозы страшные стоят на севере у нас, да, там приехали к ним коммунальные бригады из других районов, чтобы в кратчайшие сроки наладить подачу тепла в дома, потому что иначе вот по-другому просто нельзя. Все на контроле стоит, но бывает вот аварии происходят, ну, практически так, ну, каждый год в разных местах бывает, но справляется с ними быстро уже.
1: Да, и стоит отметить, что жители города вообще не могут узнать о графике опрессовок в своих обслуживающих организациях в отделе ЖКХ администрации районов или на сайте пермского филиала Т+. Константин, скажите, пожалуйста, а вообще хватает ли специалистов у вас в регионе для того, чтобы вот правильно, полноценно реализовать эти комплексные программы при подготовке отопительного сезона?
2: А это, Иван, к нашей предыдущей теме, видимо, мне кажется, отсылку делает. Вообще охотно идут на рабочие специальности абитуриенты в колледже?
4: Да, там у них и зарплаты, в общем-то, неплохие, и люди идут, работают, стараются. Ну вот и коммунальщики у нас. Это вот, ну, вот две такие ветки, это вот теплоснабжающие организации, вот это Т+, да, и электрики, да, там у них работа, там за людей держатся, их, скажем так, дают неплохие деньги, графики и так далее, чтобы работа не останавливалась. И надо сказать, что аварийные бригады, да, готовы всегда выехать на место происшествия. Это вот такой большой плюс, потому что не успеешь позвонить, да, а отвечать, все, уже выехали, уже едут. И правда смотришь, там, вот, под окнами у нас там как-то что-то лопнуло, собрались звонить, они уже там копаются. То есть вот так и бывает.
2: Ну, в целом мы понимаем, что, в общем-то, от вот этих коммунальных аварий у нас не застрахован, к сожалению, ни один регион. Мы часто говорим с нашими экспертами о том, что износ коммунальных сетей все-таки у нас в некоторых регионах, ну, очень серьезный. Он просто превосходит все возможные мыслимые проценты. Естественно, нужно что-то делать и какую-то уже внедрять комплексную программу. Будем надеяться, что этому будет уделено особое внимание, и наши другие регионы, не знаю, мне кажется, возьмут, может быть, и некий пример с Перми.
1: Ну да, или Народный фронт тоже может заранее подсобить, я думаю, в этом вопросе.
2: Потому что мы понимаем, что все-таки у нас зима 26-го года, она обернулась некими коммунальными проблемами, сильные морозы до минус 40.
1: Да, неожиданно как будто
2: и износ
1: наступило.
2: Сетей, в общем-то, было свыше 200 крупных аварий. Обо всех о них, мне кажется, мы читали в СМИ, говорили в наших программах. И, в общем-то, ряд людей оставались без тепла, света и воды. Но, к слову сказать, что недолго, потому что действительно на местах коммунальщики работали очень оперативно. Были созданы и оперативные штабы, которые работали бесперерывно и, в общем-то, старались это все отремонтировать и каким-то образом нивелировать последствия этих коммунальных аварий достаточно быстро и слаженно. Поэтому, конечно же, в общем-то, мы рады, что наши специалисты ЖКХ понимают и осознают всю ту ответственность, которая на них лежит, и, в общем-то, стараются очень быстро все устранить. Мы благодарим нашего корреспондента Константин Бахарев, специальный корреспондент Российской газеты, был у нас на связи. Говорили мы о том, что готовность коммунального комплекса Перми к отопительному сезону превысила 20%, и мы понимаем, что, в общем-то, нужно готовиться
1: что
2: заранее.
1: Это действительно заранее, потому что кажется, что времени не так уж и много, но, увы, время неумолимо, и вот, как Константин тоже сказал, что могут быть какие-то перебои, и если резкие похолодания наступают, то лучше, чтобы уже все было готово, а если что-то не успевают, то был какой-то запас времени для того, чтобы этот отопительный сезон полноценно подготовить и всю его программу, подготовку этой программы реализовать. Но мы, Мария Тарабаева и Иван Фурсов, сообщили вам об этом, и сейчас вернемся к вам после небольшой рекламной паузы. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
5: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
6: Большая страна, разное время.
1: Разное время продолжает свою работу. Мария Тарабаева и Иван Фурсов сегодня работают для вас. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что наши мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, пишите ваши сообщения. Сегодня у нас много тем для обсуждения, и мы ждем, конечно же, вашего отклика.
2: Да, мы же пока вместе с вами отправляемся в Смоленскую область. Там губернатор Василий Анохин рассказал о мерах поддержки молодых родителей и многодетных семей в регионах. В регионе. Что же это за меры поддержки? Узнаем у нашего корреспондента. Татьяна Савицкая уже у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна.
7: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Мария. Да, действительно, в Смоленской области действует 115 мер поддержки семей, и они охватывают более 400 тысяч жителей нашего региона. Здесь также в регионе реализуется программа повышения рождаемости, которая включает тоже 70 мероприятий. Вообще поддержка охватывает разные категории семей. Это и многодетные семьи, это областной материнский капитал, который предоставляется при рождении третьего и последующих детей. Это и компенсация расходов на школьную форму, бесплатное горячее питание, проезд детей, выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг, помощь в погашении ипотечных кредитов. Ну, в общем, масса таких и получение земельных участков,
8: и газификация, выплаты идут социальные тоже на приобретение газового оборудования и так далее. То есть очень-очень такой спектр большой, но в особом фокусе внимания находятся молодые семьи, потому что рождаемость, конечно, за ними. И об этом говорит губернатор Смоленской области Василий Анохин. Давайте послушаем.
1: Слушаем.
9: Для нас, конечно, один из основных вызовов – это рождаемость. Но мы прекрасно понимаем, что рождаемость, она в разных ипостасиях. И ключевое, конечно, важное для развития региона, и мы говорим о демографии, это рождение новой семьи, с чего все начинается. Рождение новой семьи – это, в первую очередь, молодежь. Мы для себя приняли решение, такое серьезное, даже несмотря на все ограничения, где-то и бюджетные ограничения, поддержать именно молодую семью.
8: Вот. Почему молодую семью? Потому что понятно, что молодые семьи еще образуются в студенческой среде очень много. И вот сейчас у нас в этом году введена выплата, это 100 тысяч рублей подъемные для студенток, которые становятся на учет по беременности. В этом году у этой льготы уже воспользовались 33 студентки. Кроме того, если ребенок в студенческой семье уже родился, тоже подъемные 100 тысяч рублей даются на такие нужды необходимые. Ежемесячные выплаты в размере 3000 рублей получают студенты. В образовательных учреждениях для них существуют гибкие формы обучения. Здесь даже возможен перевод на бюджет. Это в общежитиях тоже такие, скажем, семейные блоки. И есть компенсация на оплату в общежитии. В этом же году еще введена новая форма поддержки. Это 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка и последующих детей в молодой семье вот в этом году. И здесь условия такие, что до 35 лет это должны быть родители, ребенок, гражданин Российской Федерации, и семья должна проживать в Смоленской области. Данную меру поддержки уже получили 65 семей. Ну, если говорить тоже еще продолжение вот студенты студентами, а потом они выходят за пределы уже, да, своего обучения, и это студенты-целевики. Здесь тоже пристальное внимание, потому что ребята оказываются на местах работы, здесь им предоставляют жилье служебное. Регион ввел компенсацию за ипотечный кредит. Молодая семья может получить аванс, вернее, на первоначальный взнос, он составляет 1 миллион рублей. Также в Смоленской области молодые семьи могут получить социальные выплаты на приобретение или строительство собственного жилья.
1: Тоже очень важно.
8: Да, и с начала года уже 40 семей воспользовались данной мерой поддержки. Ну, а вообще, конечно, то, что это востребованы все социальные меры, это говорит о том, что обращения постоянно идут и в Министерство социального развития Смоленской области. Можно подать документы и через МФЦ, чтобы получить те или иные льготы. И я думаю, что вот мы с вами выходим в преддверии праздника такого замечательного, День семьи, любви и верности. И очень хочется сказать, чтобы вот все-таки действительно, если там семья начинается иногда и со студенческой скамьи, пусть она будет долгой, счастливой жизнь этих семей и семейного благополучия, конечно, желаем всем, потому что сегодня государство уделяет большое внимание для того,

0: сельских населенных пунктах, где для врача остается мало возможностей для профессионального развития и роста, и где местная инфраструктура не соответствует современным требованиям, где недостаточно оборудования, где мало коллег, опираясь на опыт которых, можно также продолжить свое развитие. То есть не хватает социализации, да и в целом в России, особенно молодые специалисты, не хотят связывать жизнь сегодня с малыми городами и сельскими населенными пунктами. Хотя государство их предпринимает определенные действия для того, чтобы эту ситуацию развернуть.
1: Смотрите, вопрос социального, получается, характера, а не финансового, да? Или и финансового тоже, я имею в виду, заработная плата
0: устраивает? Тоже. Смотрите, если мы говорим о крупнейших городах, допустим, о Москве или Санкт-Петербурге, то заработная плата в государственных больницах, она даже больше, чем в частных. И вообще конкуренция за рабочие места вот в Москве, она очень-очень приличная. И когда мы говорим о регионах-реципиентах, которые получают субвенции из федерального центра, то там заработные платы ниже. Порой они ниже там, в 2-3 раза, чем в регионах-лидерах. И, конечно же, это приводит в том числе и к миграции врачей, и, конечно же, к неудовлетворенности текущими условиями оплаты.
1: Ну а в целом вообще престиж профессии врача на уровне, не хватает ли нам все-таки вузов для того, чтобы заполнить этот дефицит? Потому что, вот вы говорите, в городах хватает врачей, но мы не зря на прошлой неделе обсуждали тему врачей-мигрантов, но, извините, и московские клиники тоже, знаете, процентов, ну, пускай не на 50, но на 15-20 точно, тоже заполнены врачами-мигрантами, значит, не хватает их в Москве.
0: Разве что-то плохое?
1: Ну, не вижу ничего в этом хорошего, извините.
2: Ну, дело в том, что...
0: Ну, и плохого тоже ничего нет, если врач, имеющий высшее образование, соответствующую квалификацию, знания, квалифицированно оказывает помощь пациентам. Неважно, мигрант или не мигрант. Понятно, что если бы мы смогли удовлетворять свои потребности силами российских врачей, это было бы лучше. Но мы закрываем мигрантами, и слава богу,
1: может
0: что
1: быть,
0: закрываем.
1: Надо, может быть, надо больше на врачей учить. Попробуйте вы стать врачом в Израиле, приехав с российским дипломом. Вы лет 7 или в Америке. Вы лет 10 отработаете медсестрой, фельдшером, и только можно потом.
2: И у нас на прошлой неделе в эфире мы как раз рассказывали про случай, когда врач-мигрант изнасиловал пациентку, сел в тюрьму, вышел по УДО и спокойно устроился в работу в другую поликлинику до тех пор, пока его коллеги не раскопали этот случай. А потом переехал в Крым и по собственному желанию сделал обрезание младенцу, хотя его об этом никто не просил.
1: Но это уже немножко другая проблема, но действительно она существует. В общем, в целом все не так просто, и, видимо, к этой теме нам придется возвращаться. А с нами был директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Кристинский.
2: Ну а далее в нашем эфире поговорим о сабордистах. Это новое модное увлечение на таких надувных досках. Люди гребут веслом, сплавляются по рекам. Не все так безопасно и красиво.
3: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. В России предложили определить правовой статус саббордов и обязать саббордистов надевать спасательные жилеты на фоне участившихся трагедий на воде.
1: Слушай, я вот заговорил это об этом. Мы же впервые фактически эту тему поднимаем. А помнишь, как мы несколько лет назад начали поднимать тему электросамокатов? И тоже правовой статус нужен был и так далее. Похоже, вот эти саббборды, это такие, ну только не электро, что ли, но такие действительно самокаты на воде. И

0: никто не знает, что с ними делать.
1: Я застала еще те времена, когда мой коллега лет, наверное, 10 назад обзавелся такой доской и у себя из схемок сплавлялся шутками на этом сабборде. Вот такое у него было увлечение. Тогда это все было в новинку, а потом это стало именно модно. Модно, и везде, во всех соцсетях видишь даже мам, которые младенцев сажают на эти сабборды и куда-то там отправляются. И буквально все каналы в Санкт-Петербурге летом заполнены вот этим вот флешмобом, когда саббордистов как рыбы на нересте.
0: Парад такой, да, саббордистов происходит в Питере, действительно.
1: Да, вот казалось бы, это такое милое, безобидное, очень такое безопасное, что ли, увлечение, но только с начала этого сезона во время прогулок на саббордах в России погибло как минимум 10 человек. Много это или мало, учитывая масштаб увлечения? Ведь на самокатах тоже, да, когда-то мало народу каталось. А вот сейчас все больше, и жертв становится больше. И причем такие вот истории-то леденящие кровь, что называется. По Иртышу во время сплава пропали двое влюбленных. На Кубани утонула не умевшая плавать школьница. В Кемеровской области исчез 55-летний мужчина. В Татарстане погибли 4-летний мальчик и прохожий, который пытался его спасти. В Дагестане во время прогулки на сабборде на глазах у жены утонул полицейский. Он был без спасательного жилета. Еще один громкий случай в Челябинской области. Девушку после падения сапа унесло течением, потому что она упала с него на мелководье, ударилась головой о камни, и ее не смогли выловить и найти очень долгое время. Поэтому необходимо закрепить правовой статус саббордов и определить надзорный орган, который будет отвечать за их эксплуатацию. Ну, в общем, это напоминает очень много таких экстремальных увлечений, которые существовали бесконтрольно. У нас что, эти самые квадроциклы, потом вот эти вот мопеды. Не мопеды, как они называются, я забыл, боже мой.
0: Скутеры.
1: Не скутеры,
0: а, да. Ты имеешь в виду эти,
1: ну, вот эти вот спортивные, да, которые считаются инвентарем, сейчас помню, из головы вылетело, на которых бились дети, продолжают биться, на дачных участках гоняют по СНТ. И все это вдруг со временем выясняется, что это не какой-то инвентарь безопасной игрушки, а люди действительно расстаются с жизнью, потому что не соблюдают технику безопасности. Мы решили обсудить эту тему, потому что, ну, наверное, спасательный жилет должен стать такой же привычной нормой для саббордистов, как ремень безопасности в автомобиле. Возможно, даже шлем, учитывая вот этот вот последний случай в Челябинской области. Давайте обсудим это.
0: С нами мастер спорта по плаванию, руководитель школы плавания RSWIM Роман Довгалюк. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Роман,
2: здравствуйте.
0: Ну вот что вы по этой теме думаете? Действительно ли сабборды уже необходимо вписывать в правила движения на воде или на водах?
1: Или мы на эту воду уж дуем уже, обжигшись,
0: да, или,
1: на молоке?
0: Или мы зря обращаем внимание на несколько смертей, но люди просто погибают там.
1: Вспоминаем, как мы в детстве гоняли на велосипеде без шлема, а сейчас в основном все в шлемах же ездят.
2: Да, действительно, на сегодняшний день сабборд, сабдоска воспринимается как игрушка, развлечение, такое легкое летнее развлечение. А на самом деле, да, это спортивный инвентарь, который используется на открытой воде. А значит, к нему нужно относиться с уважением и соблюдать правила безопасности. Это обязательно.
0: А их для того, чтобы их соблюдать, кто-то должен сказать, что ты вообще становишься на какое-то средство передвижения на воде. Есть правила безопасности, потому что, по-моему, никто этому не учит. Ну вот, или мы ошибаемся, и где-то учат. Но, по крайней мере, требований таких явно нет. Или они есть, опять же, мы, может быть, не знаем, вот с Ольгой не увлекаемся саббордом пока и не знаем, как там вообще правильно делать.
2: А, на самом деле есть организации, которые занимаются обучением плаванию на саббордах, но это в нашей стране не обязательно. Вот. Максимум, что могут вам сказать на открытой воде, когда вы уже сплавляетесь, к вам могут подойти сотрудники МЧС и попросить надеть жилет, экипировку всю необходимую.
0: Опять же, они могут попросить, они не могут наказать. Правильно мы понимаем?
2: На самом деле, по-моему, закона такого нет. Штрафа
0: Вот, вот. А нет, почему? Потому что, почему нет? Потому что это не вписано ни в какие, ну, законные, законодательные и подзаконные акты. И вот вопрос идет о том, что необходимо ли все-таки регламентировать вот эту историю, как мы когда-то занялись электросамокатами.
1: Питбайки, кстати, мы вспомнили, да, наконец-то, да, как это называется.
0: Питбайки была вторая тема. Тоже спорт и инвентарь, казалось бы.
1: И, вот еще...
0: и когда он стал выезжать на дороги общего пользования, стало понятно, что надо что-то с ним делать.
1: Вот еще сравнение такое, надувные матрасы. Ведь тоже каждый год людей уносят в море на этих матрасах, засыпают, расслабляются, а потом очнулись уже далеко от берега. Что теперь, регламентировать и надувные матрасы?
0: Какая
1: тоже?
0: Ты как повернула?
1: Надувные круги фламинго.
0: Ну, по идее, круги тогда тоже надо регламентировать. То человек унесет на круги. Вот давайте, как специалист все-таки, Роман, вы считаете это таким опасным средством передвижения? Действительно, к этому надо относиться серьезно? Серьезно, если да, то тогда действительно должны быть какие-то нормы и правила.
2: Да, действительно, надо относиться серьезнее, потому что тут очень много факторов. На сабборд мы встаем ногами, сабборда может, он неустойчивый, начнем с этого. Вот, и спокойно можно с него упасть. То есть, как минимум, должен быть жилет. Это первый момент. А второй момент, у всех саббордов должен быть лиш. Лишь это такой канат, который привязывается к ноге. То есть, если в случае вдруг вы упадете в воду, сабборд не унесет ветром далеко от вас. И вы спокойно сможете доплыть и залезть на него, восстановиться.
1: Ну вот девушка ударилась головой о камни, и лиш не помог ей вообще никак. Она потеряла сознание.
2: Вот. Для этого вам нужен жилет, чтобы вы не утонули. Жилет, он даже если потеряете сознание, он будет держать вас на поверхности.
0: Ну, по большому счету, это же самые такие элементарные вещи. Неужели, я не знаю, вот если бы я сам встал на сабборд, я, наверное, не рискнул бы, да, я, наверное, все-таки жилет бы использовал. Почему люди так поступают? Вот вы же, как человек, который сталкиваетесь с экстремальными вот этими вещами, на ваш взгляд, может быть, есть объяснение, а что люди так как сумасшедшие себя ведут?
1: И вот, кстати, еще, может быть, у вас располагается информация, а рыбалка у нас как-то регламентирована, потому что вот у нас недавно актер известный утонул, звезда фильма «Бригада».
0: Ты имеешь в виду регламентировано ли что?
1: Ну что, спасательный жилет. Ну как человек
0: рыбалке.
1: Отправился на рыбалку, Александр Высоковский, и все, потом нашли его утонувшего.
0: Ну здесь речь идет, наверное, о поездке на лодке, например, на той же, да, вообще. Да.
2: Да, опять подразделяется то, что если вы находитесь на лодке и выходите там в открытые воды, в открытое плавание, то да, там жилет должен быть обязательно.
0: Ну, здесь вот, хотя бы, по крайней мере, есть требования, да, а здесь ничего такого.
2: Да, касается рыбалки. Да. Это относится, саббборд относится больше к развлечениям. Ну, это его можно сравнить с матрасом надувным.
0: Хорошо, но вот на банан, когда садятся, извините, на юге, ну, все в жилетах вообще-то как-то так вот догадываются, что могут упасть с этого банана.
2: Да. Вот это... Ну, не то чтобы догадываются, это уже правило организации, которая
1: написанные
2: кровью,
1: проводит. Думаю.
0: Да, наверное, ни один успел упасть. А здесь, наверное, мало смертей. Просто страшно, что правила действительно кровью и жизнями пишутся. Видимо, сабборд как-то так резко в гору пошло это увлечение. Вот мы увидели, что люди могут от такого элементарного увлечения погибнуть. Это, конечно, неприятно вообще даже.
2: Да, все верно. Но опять же таки, на саббордах выезжают поделать фотографии, поотдыхать, покататься.
0: Слушайте, вот да, Роман, точно. И даже люди, не умеющие плавать. Может быть, заставлять, хотя предъявлять удостоверение о прохождении курса, но это уже такая типа шутка, курсов по плаванию, прежде чем становиться на неустойчивую доску посреди воды, может быть, все-таки доказать, что ты можешь плавать. Спасибо огромное.
1: Вот, кстати, еще и недавний случай. Тут гидроциклы столкнулись с катамараном. Тоже жертвы. А ведь когда-то на них бездумно гоняли.
0: Мастер спорта по плаванию, руководитель школы плавания РСВИМ Роман Довгалюк был с нами.
1: Ольга Максимова, Игорь Шатров. Вернемся после новостей.
3: Наше время. Время. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России.
1: Читайте «Клаксон» в июле.
2: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
5: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама.
6: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Средствами ПВО за сутки сбиты 811 украинских беспилотников. На саммите НАТО в Анкаре объявят о предоставлении помощи Киеву на 140 миллиардов евро. Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и заинтересован в участии в ЕАЭС. И теперь подробнее. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. ВСУ минувшей ночью предприняли попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников. Над российскими регионами были сбиты 613 воздушных целей. В Минобороны России заявили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать европейцам готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. На эти действия последуют мощные удары по территории Украины, заявили в Минобороны. Прошедшей ночью также были зарегистрированы беспилотники ВСУ в районе Ленинградской и Смоленской АЭС. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он также сообщил, что ночью был совершен удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока номер 2 Курской АЭС.
8: В целом, конечно же, вся атомная отрасль Российской Федерации на сегодняшний день испытывает последствия атак ВСУ. За прошедшую ночь были зарегистрированы вот такие беспилотные, что ли, активности и в районе Ленинградской станции, и в районе Смоленской станции. В районе Курской станции был нанесен удар предварительно беспилотником, он так идентифицируется, по градирне строящегося второго блока Курской атомной электростанции. Ну, а самый пик, конечно, всех этих озабоченностей – это Запорожская атомная электростанция. За прошедшую неделю уже к отфиксированным атакам на логистический узел, на транспортный цех, на энергетическую инфраструктуру, на Машзал даже, мы говорили об этом, был удар по Машзалу. Добавилась еще атака на пожарную часть города Энергодар. Это ужасное событие в части безопасности станции. Во-первых, понятно, что пожарная часть Энергодара – это обеспечение безопасности жителей, а значит и работников атомной электростанции, но и у этой пожарной станции есть своя миссия в обеспечении безопасности и Запорожской атомной электростанции. Это очень четко отфиксировали работники МАГАТЭ и об этом сигнализировали, ну, устами в том числе и генерального директора.
7: По словам Лихачева, на предстоящей встрече в Калининграде главе МАГАТЭ Рафаэлю Гроссе будут представлены факты атак Киева.
9: Так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Российской Федерацией. И, конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе и заинтересованы, что те механизмы, которые предусмотрены договором в Евразийском экономическом союзе, они работали в плановом режиме. И я думаю, что это в интересах дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
7: На состоявшемся 29 мая в Астане саммите лидеры стран ЕАЭС приняли совместное заявление о необходимости проведения в Армении общенационального референдума по вступлению в ЕС или дальнейшему пребыванию в составе ЕАЭС. Проблему продовольственной безопасности обсуждают сегодня в Госдуме коммунисты. По их мнению, важно сохранить стабильные цены на продукты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия подготовила конкретное предложение.
10: Из зерна получает 200 видов продовольствия. И если отрегулировать эту цену, то у вас минимум на треть можно понизить цены, которым питается каждый день простой человек. Вот наш круглый стол посвящен рекомендациям, каким образом можно решить эту проблему. Наша программа проработана во всех деталях.
7: Дональд Трамп подтвердил, что лично попросил главу ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть решение о дисквалификации футболиста американской сборной Флорина Балагуна, получившего красную карточку. Американский лидер назвал несправедливым лишение возможности выступать любого игрока, а особенно, когда это лучший игрок сборной. Накануне стало известно, что ФИФА отсрочила дисквалификацию Балагуна на год. Это позволит центральному нападающему сборной США сыграть в матче 1/8 финала против команды Бельгии. Футбольная ассоциация Бельгии опротестовала это решение. Однако ФИФА признала неприемлемой апелляцию Федерации футбола Бельгии по поводу отмены приостановки удаления нападающего сборной США Фаларина Балагуна. США и Бельгия сыграют этой ночью по московскому времени. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
11: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол Краснодар объявил о подписании контракта на 2 года с 33-летним российским полузащитником Магомедом Аздоевым. За Краснодар футболист будет играть под номером 21. Напомню, с лета 23-го года Аздоев выступал за греческий ПАОК, а его последним клубом в РПЛ был «Зенит». Стивен Джерард признан лучшим игроком в истории Ливерпуля. Об этом сообщила пресс-служба команды. Рейтинг был составлен после анализа статистики за 134 года истории клуба, голосования болельщиков и учетом мнений легенд Ливерпуля. В голосовании приняли участие более 1 миллиона 350 тысяч человек. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон больше не сыграет на чемпионате мира, который ослаблен отсутствием сборной России из-за травмы руки. Он получил ее праздную победу над Мексикой в матче 1/8 финала. Хендерсон упал, прыгая через рекламные щиты, и повредил запястье. По данным издания «Атлетик», 36-летнему футболисту потребуется операция. Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд

0: не сумели пробиться в четвертьфинал Уимблдона в женском парном разряде. В 1/8 финала Зиги Мунт и Звонарева уступили китаянкам Цзянь Цюнь Инь и Сюи Фань 6-4, 2-6, 4-6. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Эстонии в Испанию, а причиной стало решение эстонской стороны не допускать до соревнований российских спортсменов. Напомню, чемпионат Европы является отборочным стартом к Олимпийским играм 2028 года. Турнир пройдет с 3 по 9 марта будущего года в Гранаде. И пока это все новости спорта.
1: Погода.
2: Во вторник, 7 июля, в Нальчике ожидается 22-24 градуса, кратковременные дожди. В Ставрополе без осадков 26-28 градусов выше нуля. В Сочи дождя не ожидается, плюс 26, плюс 28. В Краснодаре от 28 до 30 жары без осадков. В Волгограде плюс 30, плюс 32 будет сухо. В Ростове-на-Дону без осадков 28-30 градусов. В Воронеже 22-24 без осадков. Во Владимире 17-19 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди 16-18 градусов. В Москве кратковременные дожди, днем возможна гроза 18-20 градусов. Ночью 13-15 тепла. Сейчас в столице плюс 19 градусов.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
3: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова с вами и готовы продолжать. 45 минут нашего времени посвятим обсуждению небезынтересных тем. Сейчас предложим вам их список. Лишь напомним о том, что у нас есть мессенджеры. Если возникает желание прокомментировать то, что звучит в нашем эфире, можно писать на 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров. И вот какая вас ожидает повестка.
6: С ключами мы поговорим о сезоне аллергии, который в июле в самом разгаре зацвело в Москве что-то новое. Липа, да, зацвела, полынь и злаки. Что нас ждет чуть позже? Может, в августе, а может, в конце июля? И вообще, кроме этого, есть ли какие-то другие аллергены в московском воздухе? Я думаю, интересно на эту тему узнать подробности. А будем говорить о скандалах на чемпионате мира по футболу. Там такое произошло. Кто не следит, тоже будет интересно. Это спорт и политика в одном лице. Спорт, политика и нарциссизм в одном лице. Мне кажется, так.
5: И беспредел. Ну,
6: беспредел вообще полный. Там УЕФА уже с ФИФА поссорились по этому поводу. Будут друг на друга писать не знаю куда. Наверное, в спортлото. Помните песню
5: да
6: Высоцкого?
5: Да надо Трампу сразу писать.
6: А чтобы он уже и там решил, кто прав. Да. Около 1000 лошадей спаслось от бойни в России из-за подорожавшего бензина. Чушь полная. Мы не будем о ней говорить. Но никто... Ну, это глупость, так, конечно.
5: Заголовок прямо из желтых газет.
6: Да.
5: Нас заинтересовало то, что продажа лошадей выросла.
6: Да, но она выросла. Как-то связано с бензином. Знаете, такой прямой корреляции, конечно, нет. А вот вообще, что, чем занимаются сейчас лошади и люди вместе? Только ли спортом, а может быть, где-то есть и сельскохозяйственное использование лошадей, как раньше. Знаете, плугом вспахать то самое картофельное поле, например. Ну и в июле будет утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт для средней школы. То есть для старшеклассников средней школы, то есть для учеников 10-11 классов. Действовать он начнет с 1 сентября 2027 года. Очередная реформа бесконечна. На прошлой неделе одну из них обсуждали. Наш собеседник немножко с нами посмеялся по этому поводу в эфире. А вот здесь о чем идет речь? Сейчас, прямо сейчас узнаем подробности.
0: Наше время.
6: Ну что? Ну что, наше время с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым на Радио России. Так мы обычно начинаем час. И вот об том, что в России утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт, будет в ближайшее время. Об этом сказал министр просвещения Сергей Кравцов. И мы хотим узнать, знаете, неожиданно так наступит и сентябрь. Сейчас вот июль только, да? А что же ждет старшеклассников в новом учебном году? С нами на связи руководитель Института содержания методов обучения имени Леднева Максим Костенко. Максим Александрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: Максим Александрович, что за новый ВГОС? Он вроде бы формально еще де юре не вступил в силу, но скоро его якобы примут, так говорит министр просвещения. Что он меняет в жизни старшеклассников в средней школе 10-11 классы?
7: Действительно, сегодня разработан и находится на согласовании Министерства юстиции новый проект федерального образовательного стандарта. Он действительно вступит в действие только с 1 сентября 2027 года для того, чтобы у всех школ Российской Федерации был целый учебный год, чтобы подготовиться, понять те изменения, которые произойдут, понять, как эти изменения у себя в школьной программе реализовать. Что же за изменения? Во-первых, это усиление практико-ориентированной составляющей, то есть лабораторных работ для предметов естественно-научного цикла в первую очередь. Химия, физика, математика. Понятно, почему это нужно. Это задача технологического суверенитета, которая сегодня актуальна, в том числе и для школьного образования. В общем-то, в советский период, 60-70-е годы, прошли у нас под эгидой массовой политехнизации советской школы. Что-то подобное мы сегодня также переживаем, и нам необходимо, чтобы ребята не только увлекались, не только было им интересно, но они изучать, естественно, научные предметы, но они получали соответствующие знания и компетенции. Для того, чтобы лабораторные работы усилить, мы вводим стандарт, Министерство просвещения вводит в стандарт обязательные требования к материально-технической базе предметных кабинетов. То есть, что должно быть на лабораторных работах обязательно в каждом классе учебные классы физики, химии и так дальше в каждой школе. Но это касается, безусловно, не только естественно-научных предметов, но и мировоззренческих предметов. И здесь действие стандарта начнется с 2032 года. То есть каждая школа будет иметь 5-летний период для того, чтобы плавно войти в стандарт и обеспечить необходимым оборудованием свои предметные кабинеты. Что еще, наверное, важным, и это волнует всех девятиклассников, мы видим и в этом году, в 10-11 классе появляется не только профильное обучение, а у нас сегодня 6 профилей. Это агротехнологический, технологический, естественно-научный, гуманитарный, социоэкономический. Но появляется возможность обучения на базовом уровне. То есть нет необходимости сдавать какие-то дополнительные экзамены для того, чтобы в 10 класс школу зачислиться, например, для профильного обучения. А можно в своей школе перейти на, так сказать, базовом уровне, изучать все предметы.
6: Просто перейти в следующий класс и все, да, вот без каких-то...
7: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Следующий 10 класс, то есть среднее общее образование. Также еще одним из ношеств появится обязательное требование, если сегодня это уже зафиксировано в стандарте, обязательное требование по обеспечению школьным учебникам каждого школьника по каждому учебному предмету, то в части русского языка появляется новое требование обеспечить школьника также и словарем русского языка. Связано это с укреплением политики, государственной политики в отношении русского языка как государственного. Сейчас готовятся единые учебники государственные по русскому языку и по литературе. Всем известно, что сегодня уже у нас история обществознания имеет такие единые государственные учебники. Следующие учебники – это как раз русский язык и литература, которые также с 1 сентября 2027 года поступят в российские школы. Но и к учебникам будут приложаться еще и слова.
6: Вот, Максим Александрович, то есть это буквально речь о реальном словаре русского языка, да, таком,
7: абсолютно
6: такой достойной толстой книжице. Просто вот для меня всегда словарь даже со школьных времен был каким-то таким особым документом, особым таким, даже не учебником, а чем-то высшего разряда каким-то книгой, да, и то есть теперь это будет уже входить в пакет, в набор школьных учебников фактически,
7: обязательного,
6: да?
7: Требования, совершенно справедливо. Угу. Это будет обеспечивать также школьные библиотеки, тем более сегодня и Министерством просвещения ведется большая работа по утверждению таких словарей не только для школьников, но и чтобы могли взрослые требовать. Мы понимаем, время идет, язык меняется, появляются новые слова, какие-то слова иностранные становятся уже нашими, русскими словами мы широко используем. Так что сегодня в целях, так сказать, укрепления, опять же, позиции русского языка в мире и обновления языка, работа серьезная проводится по утверждению словарей. Здесь Санкт-Петербургский университет участвует, МГУ, Институт имени Пушкина, Институт русского языка Виноградова, Академия наук, Миннауки. И вот несколько словарей таких недавно утверждено, в том числе и школьный, орфографический, пунктуационный, орфоэпический, которые будут обязательно доступны для каждого из 18 миллионов школьников Российской Федерации.
6: И вот еще, наверное, уточняющий вопрос о том, о чем вы говорили в начале. Хочется уточнения некоторых для наших слушателей из, там, не знаю, сельских школ, да, родителей учеников сельских школ, малых городов. Вот эти вот стандарты, которые вы для определенных кабинетов, да, там и так далее, они, ну, будут соблюдаться везде, да, и даже в сельской школе будет обязательно тот набор предметов, да, который вот, ну, вот требуется, или будет какой-то там усредненный и будет чуть проще, чуть сложнее. Вот как вообще вот это будет регулироваться? На ваш взгляд, может быть, детали вы и не знаете, но вы же предполагаете, как это будет работать.
7: Вы абсолютно правы, что как раз такая задача стоит сегодня вот перед стандартом, вернее, стандарт будет ее решать, что обеспечить необходимо с точки зрения материально-технической базы каждого школьника равным доступом к вот этому материально-техническому обеспечению по предметным классам, будь то естественно-научный, русский язык, литература и так дальше. То есть у нас не должно, у нас почти 40 тысяч школ в стране. Так вот, все 40 тысяч школ должны иметь одинаковое материально-техническое обеспечение. Лучше если мы эту норму закрепляем в стандарте, то это будет реализовано в течение ближайших 5 лет.
6: Максим Александрович, но ведь лучше, наверное, можно, чем в стандарте.
7: Безусловно, вы абсолютно правы. Помните, как известный советский мультик про поросеночка? Значит, вот больше можно, меньше ни-ни. Именно это гарантирует стандарт.
6: Отлично.
7: Минимально достаточный для реализации образовательной программы каждой российской школе.
6: Отлично. Приятные новости о жизни российской школы, которая начнется уже буквально через год. Руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко был с нами на связи, и мы говорили, вот, как я уже сказал, о нововведениях для старшеклассников, не только в средней общеобразовательной школе. А мы к следующей теме переходим.
0: Наше время.
5: Заинтересовала нас информация о том, что конезаводчики утверждают, якобы продажи лошадей взлетели в несколько раз за последнее время. Купили или забронировали по 7-8 лошадей, хотя раньше одна лошадь могла ждать хозяина по 2-3 месяца. На них ездят по бездорожью, в лес, на сенокос, занимаются хозяйством, ну и, наверное, спортом, я так подозреваю, прогулками.
6: Ну, то есть ты вообще рассказываешь о том, что, на твой взгляд, из того, что говорят конезаводчики, лошади опять начали использовать как сельскохозяйственных животных. Ну, по большому счету. Одно дело там к скачке, а другое дело ты там наверху в лес, но пускай не пашут, но в лес ездят.
5: Предлагаю уточнить это у нашего уважаемого эксперта, потому что мы все это говорим со слов различных информационных изданий, которые часто любят передергивать факты.
6: Да.
5: И с нами главный редактор журнала «В мире животных», кандидат биологических наук, директор конной дачи «Велигош» Александр Абулец. Александр Самуилович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр Самуилович.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте.
6: Что вы знаете вот об этом? Да действительно что-то меняется, и мы вдруг заинтересовались вновь на селе именно лошадьми, потому что нам хочется поговорить не о конном спорте, конечно, да, не о скачках и ипподромах, а о том, вернулась ли лошадь и на каких правах в сельское хозяйство, и почему тогда, потому что у нас тракторов не хватает.
5: Да и учитывая, что лошадь-то все равно это очень дорого.
6: Дорого, это же
5: недешево. Ветеринарное обслуживание лошади – это очень дорого. Стойло, подкормка, ну и прочее. Мне ли вам рассказывать?
8: Ну, содержание лошади зависит от того, для какой цели вы ее содержите, насколько она породистая и так далее. Можно укладываться вполне в какие-то разумные деньги, особенно если на нее не возлагать никаких, опять же, таких сложных задач, типа упомянутых скачек или спорта. Если это лошадь для души, то, ну, вот мы у себя предлагаем постой за 15 тысяч в месяц. Это, в общем, существенно дешевле, чем содержание многих автомобилей, не говоря уж об экономии на топливе. Вот. Но для этого, конечно, хорошо бы еще разбираться в лошадях. Какая лошадь, для чего? Коннозаводчики, насколько мне известно, очень давно не разводят так называемую крестьянскую лошадку, на которой можно и сено привезти, как вы говорите, а уж тем более вспахать пашню. Это сильно, так сказать, забытое.
6: Это другая, да, умение порода, лошадей. Александр Самойлович, это другая порода.
8: И порода другая. И другая порода, и, главное, другая подготовка. Это все далеко не так просто, как нам кажется, глядя на картины, а тем более на мультфильмы. Вот. Для этого лошадь надо подготовить, для этого надо научиться ее запрягать, да, для этого надо иметь совсем другой инвентарь, не тот, который мы привыкли использовать при работе там с трактором или с какими-то другими комбайнами современными.
6: Ну, смотрите, получается,
8: вот. Это все утрачено.
5: Получается, что вот эта информация, да, о том, что взлетели в разы продажи лошадей, по 7-8 лошадей была, не бронирует, а раньше ждала хозяина по 2-3 месяца, это что, кликбейтные заголовки, СМИ?
8: Ну, может быть, понимаете, это надо говорить в каждом конкретном случае. Сейчас лошадей, по крайней мере, для использования вот такого долговременного, никто не покупает, даже штуками, не говоря уж о сотнями или там десятками. Лошадь себе выбирают как питомца, как компаньона или как спортивное животное. Покупают табунами лошадей, извините, на мясо, на колбасу. Вот. Таких лошадей в нашей стране остается сотни тысяч, даже, наверное, больше миллиона. А лошадей для использования, конечно, можно найти, им научить и так далее, но наши люди, те, кто работает на селе, конечно, давно утратили такие навыки. И что самое важное, если лошадь содержать у себя, в отличие от автомобиля, из которого ключик вынул, дверь закрыл, и он стоит сколько себе хозяину угодно, лошадь требует ежедневного ухода. И тогда надо опять либо нанимать кого-то, либо самому не отлучиться ни в отпуск, ни заболеть, не дай бог. Это все требует энтузиазма, и эффективность использования в сельском хозяйстве возможно только если вы выращиваете либо что-то очень такое высокодоходное, потому что ну сколько лошадь может вспахать? Ну 5 гектар, это раз в 30-50 меньше, чем на тракторе.
6: Я просто вспоминаю, доставить
8: сено она может.
6: Я вспоминаю, что в детстве лошадь можно было встретить не только в деревне еще, но и в малых городах они присутствовали. То есть на них что-то даже перевозили. Но вот сейчас, я в прошлом году очень много путешествовал по малым городам России, нигде не видел действительно лошадь. То есть это вообще, вот вы говорите, утрачено, но это же на глазах утратилось, да? То есть это вот, ну, последние несколько десятилетий.
8: Совершенно,
6: да?
8: Верно. Да? Человек двигается в процессе технического прогресса к легкому труду, не хочет... Вы знаете, что так вот взялся за гуш, да, не говори, что не дюш. Это технология затягивания, значит, надевания этого самого хомута, глобли и так далее, и так далее. Это все требует мало того, что силы физической, еще знания, и с лошадью тоже ладить непросто. Вот, радует, что люди увлекаются лошадьми. Дай бог, чтобы их покупали у коннозаводчиков. Коннозаводчики, как я уже говорил, их вряд ли разводили для пахоты или для перевозки сена. В городах сейчас гораздо чаще встретишь такие катания на лошадях.
6: Вот, а, кстати, пони, да,
5: вообще бесчеловечная история.
6: Ну, кстати, да, вот город Суздаль, например, он знаменит по-разному, как раз своими повозками.
5: Вот, ну, этими. Вот говорили же, что в Москве, в центре, на Патриарших прудах, это девочки, которые покупают лошадь, которая уже доживает последние годы, чуть ли не за 50 тысяч рублей, они содержатся в жутких совершенно условиях, ночуют в гаражах, а они за там минутный проезд берут по 5 тысяч рублей. Это целый такой бесчеловечный,
6: ну, это отдельно,
5: если можно так назвать.
6: И больная тема, не будем уже ее дальше развивать.
5: А как же, интересно, владимирский тяжеловоз, вот, это что, вот порода уже вообще обречена?
6: Как-нибудь поговорим в следующий раз. Главный редактор журнала «В мире животных», кандидат биологических наук, директор конной дачи «Велигош» Александр Оболец был с нами на связи. Говорили о лошадях в нашей современной жизни, практически исчезли они.
5: Ну а дальше будем говорить про жуткий скандал в мире футбола, про Трампа и Красную визитную карточку. У нас уже в студии присутствует Андрей Кудряшов, и мы обратимся к нему через минуту.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
10: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
11: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
12: Мы можем предположить, что речь идет о Усиганских болотах.
11: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. И с нами Андрей Кудряшов. Привет.
2: Привет, Андрей.
3: Здрасте. Ну, честно говоря, я, конечно, собирался немного о других вещах.
2: Да, а по мы решили потрафить любителям футбола.
3: С козырей. Да, точнее, даже не я пошел, а президент США Дональд Трамп.
2: Да неизвестно, кто там. У каждой свои козыри выкладывал. Сейчас мы набрасываем, потом придется картину рисовать. У УЕФА были свои козыри, у ФИФА свои. Но Трамп победил всех, нет?
3: Трамп победил, Трамп победил всех. Нет, на самом деле, эта история долгоиграющая, потому что сейчас все на эмоциях. Понятно, что этот матч сегодня ночью будет в 3 утра по московскому времени в Бельгии США, и Флорин Балагун сыграет, это форвард сборной США, который на предыдущей стадии получил прямую красную карточку. По всем правилам, писанным, неписанным, официальным, как хотите, это автоматический пропуск игры. Значит, откатить назад невозможно, но оказалось возможно, да, потому что оказывается, правила могут меняться.
2: Оказывается, да. Президент Соединенных Штатов способен поменять мировому футболу правила.
3: Действительно, потому что сначала были инсайды о том, что Дональд Трамп звонил Джанни Инфантино, главе Международной Федерации Футбола. Это сначала журналисты приближенные выдали.
2: Ну, типа постебались. Думали
3: все. Сегодня Дональд Трамп проснулся, вышел к прессе, и тут просто документ эпохи. Я просто читаю, у меня глаза на лоб лезут. Вот на самом деле в мире футбола это нонсенс. У нас есть, конечно, эксперты, они тоже немножечко, мягко говоря, удивлены. Дональд Трамп сказал следующее: я очень хорошо разбираюсь в спорте, очень хорошо, это был не фол, даже не нарушение, это он комментирует удаление форварда сборной США. Следующая фраза повергла вообще абсолютно всех в шок: я не знал, что это такое вообще красная карточка, это очень несправедливо, считает президент США. Как вы можете отстранять человека от этой игры, которая еще не была сыграна? У тебя, Ольга, какой-то вопрос в глазах, я вижу.
1: У меня недоумение.
3: Недоумение. Но это мягко говоря.
1: То есть он очень хорошо разбирается, но что такое красная карточка, не знаю. Он вообще
3: это
1: во
3: не
1: всем хорошо
3: это
1: разбирается.
3: Это не важно, что он не знает.
2: У него свои правила, слушай. Правила у него.
3: Что бы вы почувствовали, если бы мы убрали Лионеля Месси, он же в кого-то тоже врезался, или мы уберем Криштиану Роналду, вот это прямая речь, если что, или Гарри Кейна.
2: Ну, у него такая речь всегда прямая.
3: Да, мы, да. Дальше следующая фраза: я не могу указывать Международной Федерации Футбола, что делать, поскольку решение о возвращении форварда сборной США приняла специальная комиссия, я думаю, оно было правильным, это решение. Да, я попросил ФИФА, то есть он подтвердил все инсайды, чтобы они пересмотрели эпизод. Я говорил с человеком, которого уважаю. Теперь уровень уважения к Джанни Инфантино, это глава ФИФА, вырос в 10 раз.
2: У него, у Трампа, да, а у мирового футбола.
3: То есть вы даже сейчас не представляете, что в социальных сетях творится.
2: Что у Инфантино в душе после этого творится?
3: Инфантино, к сожалению, на самом деле это уже не важно, что у него творится, потому что он всяческое уважение в футбольном мире потерял, да, потому что нет, ну послушайте.
1: Благодаря своему инфантильному поступку.
3: Там, ну, всяческий юмор по поводу того, что президент США Дональд Трамп сказал Джанни Инфантино. Нет, я, конечно, не заставляю вас ничего не делать, да, ничего, ну, вы подумайте, да, то есть там такая...
2: Жить вам дальше.
3: Да, нет, вы подумайте, точку он положил трубку, да, грубо говоря, такие шутки уже идут.
2: Слушай, ну, УЕФА тоже, извините, ФИФА. Нет, УЕФА же тоже немножко удивилась, это будет такое ответное письмо написано, что такое ощущение возникло, что УЕФА хочет выйти из ФИФА.
3: Нет, там на самом деле немножко политика замешана именно в футболе, да, сейчас мы это услышим. Я просто простыми словами, да, объясню. Значит, никогда такого не было, чтобы человек, получивший красную карточку, в следующем матче играл. Ну, такого не было. То есть это автоматически... То есть дисквалификация может увеличиться, да, но по-любому он одну игру должен пропускать. Сейчас...
1: А что он сделал? Можешь описать
3: он,
1: словами?
3: Он в стыке... Ну, смотрите, там была такая достаточно спорная ситуация. Он сзади попал шипами в футболиста сборной Боснии в район ахилла. И у него нога вот так вот подвернулась, да. Это считается грубая игра. То есть там травма голеностопа, да. То есть удар и нога подворачивается. Те, кто играет в футбол, то понимают, это действительно можно очень серьезную травму нанести. Но не суть. Ну, неважно, там, заслуживал удаление, заслуживал желтой карточки. Решение принято. Красная карточка прямая, да. Отыграть его никак нельзя было назад. Ну, до вчерашнего дня, видимо. Давайте послушаем Александра Ниценко, который, это наш футбольный обозреватель и комментатор, который тоже, мягко говоря, в шоке его, что он сказал.
0: Найти этому разумное объяснение нельзя. Есть регламент, в котором четко прописано, что любая красная карточка ведет к автоматической дисквалификации. Ее нельзя отменить. И по каким правилам это сделано, ну, тоже совершенно не ясно. Рассказы о том, что эта карточка была получена случайно, не поддаются никакой критике. Да, возможно, Балагун не хотел наступить на ногу Мухаремовичу, но так вышло, включился ВАР, и в конце концов человека удалили. Все, как бы, дальше играем без тебя. Естественно, инсайдеры написали о том, что все это было сделано по звонку из Белого дома, но если это так, то это чудовищно, и это говорит о том, что мы смотрим один из худших чемпионатов мира. Ну, во-первых, эти вводные паузы, которые на самом деле рекламные, превратили футбол из двух таймов в четыре четверти. Ситуация со сборной Ирана, чьих представителей делегации, которые работают с командой, не допустили на турнир. Вот эти вот досмотры персональные перед турниром футболистов, все это выглядит, конечно, довольно дико и непристойно. Конечно, бьет в первую очередь по репутации руководителя FIFA Джани Инфантино. Понятно, что вряд ли его можно будет так просто сместить. Что касается войны, которую якобы УЕФА объявила, все это выглядит тоже довольно странно. Понятно, что никому не нравится, что кто-то из чиновников становится более могущественным, и понятно, что если есть возможность Инфантино подвинуть, УЕФА, конечно, этим воспользуется для того, чтобы поставить или, скажем так, пролоббировать туда свою кандидатуру, с которой можно гораздо лучше

0: То, что ты чувствуешь, то, что ты хотел бы сказать. Какова основная аудитория на ваших концертах, и бывают ли на них случайные зрители, далекие от понимания джаз-музыки?
1: Ну вот, да, последнее время... Облетела листва,

0: Я, Диана Гурская, вместе с нами сегодня очаровательная, удивительная, фантастическая исполнительница, джазовая исполнительница, фантастический музыкант Анна Бутурлина. Друзья, в эфире «Дорогая передача». «Не любя» прозвучала сегодня на волнах радио России в исполнении, но хочу вам сказать с уверенностью, мы вас очень любим. И все, что мы делаем, это только для вас и ради вас.
1: Поддерживаю.
0: Вас называют лучшей джазовой певицы столицы. Как вы относитесь к популярности и подобным титулам?
1: Ну, к титулам я отношусь довольно скептически. Я считаю, что никогда не бывает лучших, да. Бывают достойные, бывают высокие, профессиональные.

0: каналы, там гении, таланты всякие. И каждый из нас совершенно особенный мир. Мы все не похожи, к счастью, да, и каждому есть что сказать и чем поделиться. Но то, что я несу ответственность за свой высокий профессиональный уровень, это однозначно, и я постоянно работаю над этим. Вот. Но главное, мне кажется, это вот ощущение, что ты можешь действительно поделиться с людьми тем, что ты чувствуешь внутри. И если такая возможность есть, то тут уже нужны, конечно, труды, которые ведут нас на сцены. То есть сидеть дома, петь в ванной, этого недостаточно, да? Если есть чем поделиться, значит, работай над тем, чтобы было где поделиться. Поэтому в настоящее время, например, самая такая ответственная часть моей работы, получается, это расширять пространство, да, в котором я нахожусь, творческое, да, ездить по стране и петь для людей.
1: Петь для людей, о чем мы говорили только что, дорогие друзья. Широкую известность вам принес анимационный диснеевский фильм «Холодное сердце». Об этом мы уже говорили. Вы сами любите смотреть мультфильмы?
0: Очень. Тем более у меня дети, у меня невольно есть возможность. Я счастлива, есть возможность действительно это все. Хоть чуть ли не каждый вечер смотреть мультфильмы, я очень люблю.
1: Дети, вы сказали, вот в вашем плотном графике удается найти время для совместного семейного отдыха?
0: Я его изыскиваю. Я каждый день планирую так, чтобы была возможность с детьми побыть. Но если нет долгого времени, но обняться, поделиться эмоциями и передать друг другу любовь, это обязательно, чтобы дети чувствовали, что мама рядом. Потому что бывают такие графики, когда, например, у меня в течение недели нет вечером дома. Вот. И это меня огорчает, потому что очень мне нравится это вечернее время, когда мы вместе читаем, смотрим те же мультфильмы. Она мне рассказывает, что у нее там было в школе. Это очень важное время, чтобы ребенок чувствовал, что он любим.
1: Да, конечно, это обязательно. А вот «Холодное сердце» смотрели, ну, как смотрели, конечно, дети, как они восприняли, что там где-то мама озвучивает. И вообще, что слушают ваши дети? Занимаются ли они музыкой?
0: Вот старшая дочка, она у меня занималась музыкой 4 года, но мы поняли, что, в общем-то, это не ее путь. А младшая у меня танцует, занимается классическим балетом, поэтому с музыкой она связана тесно, естественно, потому что балет, конечно, и музыка неразделимы.
1: Да, ритмы, опять же, ритмы, да. Темпы. А как без этого? А семья часто бывает на ваших концертах?
0: Ну вот старшая дочь регулярно приходит, она мне даже там иногда помогает с некими орг-вопросами.
1: Вот. Молодец,
0: да.
1: Какая.
0: Берет ответственность, например, продавать мои диски на концертах. Ей очень нравится помогать мне.
1: И она... какая прелесть.
0: Да, и она очень болеет за меня. Она, наверное, у меня самый некритичный слушатель в семье и всегда поддерживает, всегда говорит такие слова по делу и очень добрые. У нее никогда нет намерения меня уязвить, да, или там высказать свое мнение во что бы то ни стало. Она понимает, насколько артист ранимый, и как ему важна просто вот теплота и сердечная поддержка. Всегда обнимет и скажет: «Мама, ты самая лучшая, ты так хорошо поешь». Мне так становится хорошо от этого.
1: Класс.
0: Вот. Ну, а маленькая иногда бывает на больших концертах. Она бывает, конечно, когда ну... мы, там, сольный с оркестром, например, да, приходит.
1: Что самое сложное в вашей профессии? Я-то знаю, но все-таки скажите нашим радиослушателям.
0: Ну, может, у каждого свое самое сложное. Но, наверное, самое сложное – это совмещать вот этот творческий полет, когда вот хочется быть где-то там в верхних слоях, да, в космосе, и реальность нашей жизни, когда приходится увязывать обычные бытовые вопросы и творчество. Потому что самое сложное – это найти время для творчества. Вот тишину, когда никто не беспокоит. И вот на создание вот этого своего сокровенного. Вот у меня это самое сложное. Потому что если я нашла время на создание, дальше уже процесс покатился. Вот. А все остальное я, как говорится, умею. А времени всегда не хватает. Боже мой.
1: А если бы вы могли озвучить любую роль в истории мирового кинематографа, кого бы вы выбрали?
0: Ну, хотелось бы какую-то очень мощную женскую роль, где трансформация личности наблюдается, да, например, в течение фильма или там в течение спектакля. Ну вот в спектакле у меня была такая роль как раз, и это просто счастье. Вот. Ну так вот, даже не знаю, кого назвать, но очень интересные образы, когда вот именно жизнь меняется и человек меняется. И вот это самое интересное — наблюдать, как человек меняется, и как меняются его реакции, как его голос меняется, да, глаза. Вот это вот
1: сердце.
0: Да, очень интересно.
1: Сердце. Время нашей передачи, к сожалению, неумолимо подходит к концу. Что послушаем на прощание?
0: Мне бы хотелось, чтобы сейчас прозвучала песня «Мечтатели». Это мой первый самостоятельный сингл, который написала Валерия Пимичева. Потому что мечтать мы никогда не перестаем, и наши мечты двигают нас к нашим целям. И давайте слушать песню «Мечтатели».

0: хочу, чтобы наш город стал красивым.
1: Мечтаю, чтобы
0: мечтаю моя
1: бабушка быть
0: архитектором. Я мечтаю объездить весь мир и везде найти.
2: Я хочу найти свое призвание.
0: Я мечтаю выучить.
3: Только что прозвучала песня «Мечтатели» в исполнении Анны Бутурлиной, дорогие друзья, на волнах Радио России. Сердечно благодарю вас, что нашли время, пришли к нам в гости. Я желаю вам и вашим близким счастья и здоровья. И пусть все ваши мечты сбудутся. Пусть близкие всегда будут рядом. Пишите хорошую музыку, пойте, радуйте нас, что вы есть в нашей жизни. Потому что то, что вы делаете, это для нас и ради нас. Я в это верю. Для всех, для наших радиослушателей.
4: Благодарю вас за приглашение. Мне так приятно находиться рядом с вами и вот обмениваться этим теплом. Очень важно, что круто. Мы сейчас можем вот так сидеть и разговаривать о самом важном в жизни. Спасибо большое.
3: Музыка – это наша жизнь, наша любовь, наше вдохновение. Приятно видеть и слышать человека, который нашел свое вдохновение, занимается любимым делом, творчеством по-настоящему. Желаю вам, дорогие радиослушатели, всегда наслаждаться музыкой, заниматься любимым делом и радоваться жизни. До встречи через неделю. Всегда ваша и я, Диана Гурцкая.
5: Дорогая передача. Музыка большой страны. Группа «Стена». Корабль плывет. Борис Рывкин.
6: Много лет назад я в качестве аниматора принимал участие в юбилейных празднованиях одной строительной компании. Праздник проходил на речном пароходе, длился несколько дней, там было множество артистов самых разных жанров, от клоунов и танцовщиц до эстрадных звезд. И на одной из палуб этого парохода каждый вечер играл

0: Музыка большой страны. Радио России. Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В ответ на террористическую акцию Киева вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектом топливно-энергетического комплекса. Число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Белгородской области возросло до 7 человек. Кратковременные летние ливни ожидаются в течение всей недели в столице. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В ответ на террористическую акцию Киева вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Министерство обороны России. В частности, было поражено промышленное предприятие «Киев-79», судостроительный завод «Киев», приборостроительный завод «Киев-1». Киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников. В российском военном ведомстве отметили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран, в том числе Великобритании, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Эти удары будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины, заявили в российском Минобороны. Украинские беспилотники за прошедшую ночь были зарегистрированы и в районе Ленинградской, а также Смоленской атомных электростанций, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. На прошлой неделе, по его словам, ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре, которая обеспечивает миссию безопасности Запорожской АЭС. Говоря об ударах ВСУ по району Запорожской атомной станции, Лихачев заявил, что мы в шаге от катастрофы инцидента регионального масштаба.
4: Болевой порог чувствительности и восприятие к этим атакам снижается. И это очень опасная тенденция. Мы в шаге от катастрофы, действительно, от инцидента такого регионального масштаба. И будем использовать все рычаги, в первую очередь рычаги МАГАТЭ, чтобы донести и до мирового сообщества, и до лидеров европейских стран, в том числе, с каким огнем играет киевский режим.
3: Лихачев также сообщил, что ночью был совершен удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока номер 2 Курской АЭС. Глава региона Александр Хинштейн уточнил, что работа Курской атомной электростанции после удара беспилотника ВСУ не нарушена, последствий для экологии нет. По словам губернатора, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы накануне ночью было подавлено и уничтожено 12 украинских дронов, которые направлялись в сторону Курчатова. На самой станции сообщили, что Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен после атаки беспилотника ВСУ. Минувшим днем с 8 до 20 часов средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотников над российскими регионами, Крымом, а также Азовским и Черным морями. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе и технике 8 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполе, Ановка, Шиловка, Новофедоровка, Светлая и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих. Число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Белгородской области возросло до 7 человек. Госпитализирован подросток, сообщили в оперштабе региона. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев заявил о 6 пострадавших, в том числе 2 детях. В тяжелом состоянии была доставлена в больницу годовалая девочка. В Следственном комитете заявили, что установят личности причастных к удару ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Также российские военные поразили беспилотниками «Герань» несколько объектов железнодорожной инфраструктуры Украины в Харьковской области. По данным Минобороны, ударам подверглись железнодорожные локомотивы в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка, а также железнодорожный кран в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области. ЛДПР направила в правительство законопроект, который позволит вне очереди предоставлять социальное жилье семьям с детьми-инвалидами и полностью освободить их от взносов на капремонт. Об этом лидер партии Леонид Слуцкий сообщил в Ярославле, где он навестил местную жительницу и ее сына. У мальчика тяжелая форма детского церебрального паралича. И недавно Российский фонд мира во главе с лидером либерал-демократов помог им с решением квартирного вопроса.
5: Не должны дети-инвалиды и родители жить в условиях, когда туалет во дворе, когда просто неподобающие условия проживания таких наших маленьких граждан. И будем решать эти вопросы быстро, незамедлительно, не откладывая. Ну и что касается родителей, что касается семей, должна быть система государственной поддержки.
3: Новый ГОСТ на классическое пиво в России начнет действовать с 1 января. Об этом рассказали РИА Новости в госстандарте. По новому стандарту пиво классифицируется на светлое и темное, а по способу обработки может быть непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным, осветленным, нефильтрованным, неосветленным или подвергнутым холодной стерилизации. Изменения обеспечат единые требования к качеству и безопасности классического пива на всей территории страны, поддерживая стабильность вкуса и контроль над производством. Ранее, 1 июля, в России уже вступил в силу другой ГОСТ на пивные напитки. Он ужесточил требования к физико-химическим показателям продукции. Кратковременные летние ливни ожидаются в течение всей недели в столице. Они могут сопровождаться грозами и усилением ветра. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. Температура в столичном регионе, по словам синоптика, будет плавно повышаться. В будни до 23 градусов, а в выходные воздух прогреется до плюс 28. В то же время ливни и грозы ожидаются в Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской, Архангельской областях, а также в Пермском крае. Помимо Центрального федерального округа, заявила Марина Макарова. Она отметила, что в Пермском крае 7 июля ожидается очень сильный дождь и гроза, а на юге Урала и в Оренбургской области помимо дождей и гроз возможен и еще и град. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании контракта на 2 года с 33-летним российским полузащитником Магомедом Аздоевым. За «Краснодар» футболист будет играть под номером 21. Напомню, с лета 23-го года Аздоев выступал за греческий клуб «Паук», а его последним клубом в российской премьер-лиге был «Зенит». Массимо Каррера, который привел «Спартак» к победе в РПЛ в 2017 году, заявил о том, что готов возглавить ЦСКА. «Да, у меня нет никаких ограничений в этом плане. Тренер должен работать там, где его хотят видеть. Когда я прихожу в клуб, то становлюсь главным его болельщиком, но на дальнейшую мою карьеру это не повлияет», — отметил Каррера. Стивен Джерард признан лучшим игроком в истории Ливерпуля. Об этом сообщила пресс-служба команды. Рейтинг был составлен после анализа статистики за 134 года истории клуба, голосования болельщиков и учетом мнений легенд Ливерпуля. В голосовании приняли участие более 1 миллиона 350 тысяч человек. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 27 года перенесли из Эстонии в Испанию. Он пройдет теперь в Гранаде с 3 по 9 марта. А причиной стало решение эстонской стороны не допускать до соревнований российских спортсменов. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звезды» в Москве. Соревнования прошли в два этапа «Рапид» и «Блиц». Артемьев набрал 18,5 очков, на полочка больше, чем китаец Лу Шенлей и представитель Индии Раунак Садхпани. За победу Артемьев получил 3 миллиона 600 тысяч рублей призовых. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков утвержден руководителем паралимпийской делегации Российской Федерации, шефом миссии на игры 2028 года. Летние паралимпийские игры 2028 пройдут с 15 по 27 августа в Лос-Анджелесе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
3: По данным Центра ФОБОС, 7 июля в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 15 градусов, без осадков во Владивостоке, теплее до плюс 20, небольшие дожди в Екатеринбурге, 30-градусная жара, кратковременный дождь и гроза. В Омске еще теплее до плюс 31, без осадков. В Мурманске 18-20 градусов выше 0, утром небольшой дождь. В Казани до плюс 26, в Ярославле и Туле до 20 и дожди. В Волгограде до 32 градусов, без осадков. В Сочи плюс 26-28. В Санкт-Петербурге и Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 12-13, днем до 18 градусов тепла. Ветер слабый, атмосферное давление будет ниже нормы.

0: многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть третья.
1: Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичев. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варламове.
2: Отец Христофор,

0: Хорошо.
1: Отец Христофор проснулся с такой же улыбкой, с какой уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засохший

0: Целую четверть часа отец Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичев почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда отец Христофор после каждой славы втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтобы другие крестились, говорил трижды: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже!
1: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже!» Фини.
0: Отец Христофор поглядел вверх на небо и положил псалтырь в карман.
1: Ну вот, теперь ехать можно.
2: А ну, милые, пошли, пошли!
0: Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца. Мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы. Покорная природа цепенела в молчании, и только все те же грачи да коршун, солидно взмахивающие крыльями, летали над степью.
3: Ни ветра, ни бодрого свежего звука, ни облачка. Воздух как будто застыл от зноя и тишины.
0: Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью, я, мол, готова, и нахмурилось. В стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер, и шумом со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот. На дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи, и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду.
3: Ух ты, как будто птица. А это что такое? Дерется, что ли, кто-то?
0: Два перекати поля столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке. У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками, и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков. Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно, испуганный облаком пыли, понесся в сторону, и долго еще было видно его мелькание.
3: А вон какой смешной карастель. Вихрь поднял его из травы, и он летит беспомощно за ветром, а не против, как все птицы. И как будто даже не понимает, в чем дело. Как забавно взъерошились его перья. И сам он раздулся до величины курицы. Однако вид у него при этом сердитый и внушительный. Наверное, ему страшно, что ветер унесет его куда-нибудь далеко-далеко. Зато грачи ничего не боятся. Как летали над степью до бури, так и летают себе спокойно. И даже землю так же долбят своими толстыми клювами. Привыкли, не бойся.
4: Слышите, за холмами-то прогремело. Грозой пахнет.
2: А ну, милые, пошевеливайтесь!
1: Ой, я хорошо, если бы брызнул дождь.
4: Да, свежести хочется.
1: Шляпу держите, Иван Иванович.
4: Это точно улетит. Не догонишь, какой ветрище-то.
0: Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы верх. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, вложила пыль, И опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл, и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу.
4: Обошлось.
1: А все-таки посвежело.
0: Затем скоро наступил вечер. В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора не было, и стоял он посреди степи, ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи. Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса, один мужской, другой женский. Завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоялого двора Моисей Моисеевич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Моисей Моисеевич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука на хозяине были еще широкие белые панталоны на выпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов. Моисей Моисеевич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал.
5: Ой, Иван Иванович, ой, отец Христофор!
0: Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко. Он задыхался, суетился и своими телодвижениями мешал пассажирам вылезти из брички.
5: Ах, боже мой, боже мой! И такой сегодня для меня счастливый день! Ах, да что ж я теперь еще должен делать, Иван Иванович, отец Христофор? Какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня, Бог! Ах, боже ж мой, да что ж я стою на одном месте, не забывайся и в горницу, пожалуйте. Покорнейше прошу, милости просим, давайте мне ваши вещи, давайте ваши вещи. Ах, боже мой.
6: Соломон! Соломон!
7: Соломон! Соломон!
0: Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей. Рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких кудрявых волос. Одет он был в короткий, очень поношенный пиджак с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузом, как ощипанная птица. Это был Соломон, брат Моисея Моисеевича. Он, молча не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке.
5: «Вот, Иван Иванович и отец Христофор приехали. Ай-вай, удивительное дело! Такие хорошие люди взяли и приехали!»
8: «Ну, бери, Соломон, вещи! Пожалуйте, дорогие гости!»
0: Немного погодя, Кузьмичев, отец Христофор и Егорушка сидели уже в большой темной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой до трех стульев, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки. И хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульям спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул.
3: Да чего же мрачная комната? Серые голые стены, закопченный потолок и карнизы. А на полу вон какие-то странные щели и дыры, как будто их кто-то специально пробил. Да еще темень такая, неужели нельзя лампу прибавить? Хотя и лампы тут вряд ли помогут. Все равно комната эта не перестанет быть мрачной и неуютной. И как неприятно пахнет чем-то затхлым и кислым.
0: Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью «Равнодушие человеков». К чему человеки были равнодушны, понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами.
5: Ой, Иван Иванович, ой!
0: Введя гостей в комнату, Моисей Моисеевич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать. Все это он считал нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным.
9: Когда проехали тут наши подводы?
5: Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иванович, отдыхала тут в обед. И перед вечером уехала.
9: Ясно. А Варламов не проезжал ли?
5: Нет, Иван Иванович. Вчера утречком проезжал его приказчик Григорий Егорыч и говорил, что надо быть топеречка на хуторе у Молокана.
9: Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к Молокану.
5: Да бог с вами, Иван Иванович. Куда вы на ночь поедете? Вы поужинаете на здоровечко и переночуете, а завтра, бог даст, утречком поедете и догоните кого надо.
9: Некогда, некогда, извините, Моисей Моисеевич. В другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем. А переночевать и у Молокана можно.
5: Четверть часика? Да побойтесь вы бога, Иван Иванович. Вы меня заставите, чтобы я в вашей шапке спрятал и запер на замок дверь. Вы хоть закусите и чаю покушайте.
9: Да некогда нам щадями да с сахарами.
0: Моисей Моисеевич склонил голову на бок, согнул колени, выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и мучительно сладко заулыбался.
5: Иван Иванович, отец Христофор, будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку. Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить? Иван Иванович!
10: Ну что ж, чайку можно попить. Это не задержит.
9: Ну ладно.
0: Моисей Моисеевич встрепенулся и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери.
5: Роза! Роза! Давай самовар!
0: Через минуту отворилась дверь, и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь, при свете лампочки, можно было разглядеть его улыбку. Она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно – явное презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться.
9: Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в город на ярмарку жидов представлять?
0: Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон на ярмарке в одном из балаганов рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и, немного погодя, вернулся с самоваром. Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на отца Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное, и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья ощипанная фигурка. Моисей Моисеевич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.
11: Приятного аппетиту! Чай да сахар. Кушайте на здоровье. Такие редкие гости, такие редкие. А отца Христофора я уж 5 годов не видал. И никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший.
12: Это сынок сестры моей, Ольги Ивановны.
11: А куда же он едет?
12: Учиться. В гимназию его везем.
0: Моисей Моисеевич из вежливости изобразил на лице своем удивление, значительно покрутил головой и погрозил самовару пальцем.
11: О, это хорошо, это хорошо. Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапки снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо. Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать.
10: Да вздумал вот до старости лет. Записался брат из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть, да Богу молиться, а я скачу, аки фараон, на колеснице. Ой, суета.
11: Зато грошей будет много.
10: Ну да, дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы.
11: Отчего же он сам не поехал?
10: От того, матерное молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а что продать, ума нет, молод еще. Все деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить. Осунулся туда-сюда, и ему своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год, потом приходит ко мне. И, папаша, продайте шерсть, сделайте милость. Ничего я в этих делах не понимаю. Тот вот и есть. Как что так сейчас папаша? А прежний и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивал. А теперь, как приспичило, так и папаша. Ой, а что папаша? Коль бы не Иван Иванович, только папаша ничего бы не сделал. Ой-ой-ой-ой-ой. Хлопоты с ними.
11: Да, хлопотно с детьми, я вам скажу. У меня у самого 6 человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи. А когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только теперечка, даже в Священном Писании так было. Когда у Якова были маленькие дети, он плакал. А когда они выросли, еще хуже стал плакать.
10: Да, мне-то, собственно, нечего Бога гневить. Я достиг предела своей жизни, как дай Бог всякому. Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел. И теперь свободен. Свое дело сделал. Хоть на все 4 стороны иди. Живу со своим попадьей потихоньку. Кушаю, пью, да сплю. На внучат радуюсь, да Богу молюсь. А больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь, у меня никакого горя не было. И теперь, ежели б, скажем, царь спросил, что тебе надобно, чего хочешь? Да ничего мне не надобно. Все у меня есть. И все, слава Богу. Счастливым меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много. Да ведь не то сказать. Один Бог без греха. Ведь верно, а?
11: Стало быть, верно.
10: Да, ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, ну, то да сё, одышка и всякое там, ну, болею, плоть немощна, Ну, да ведь сам посуди. Пожил. Восьмой десяток. Не век же вековать. Надо и честь знать. Да. Эй, потеха. Приезжает ко мне в гости старший сын мой, Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии, ну, в земских докторах. Ну, хорошо, я ему говорю, вот, говорю, одышка, то да сё, ты доктор, лечиться. Он сейчас меня раздел, постукал, послушал разные там штуки, ну, живот помял. Потом и говорит, вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом. Я ему и говорю, Бог с ним, с этим сжатым воздухом. Бог с ним, с этим сжатым воздухом. Бог с ним, с этим сжатым воздухом.
5: О, Боже мой! Боже мой! Дайте вздохнуть! Так насмешили, что... Смерть моя!
3: Хозяин смеется, говорит что-то, а сам все на брата посматривает, пугливо и подозрительно. А тот все еще улыбается этой своей презрительной улыбочкой, как будто ненавидит нас всех за что-то. Как это не идет к его ощипанной фигурке? Странный он.
5: О, Боже мой! Боже мой! Дайте вздохнуть!
13: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка, Егор Белозарович, Кузьмичев, Валерий Баринов, отец Христофор, Лев Дуров, Моисей Моисеевич, Валентин Гафт, Роза, Ольга Остроумова, Соломон, Борис Репетур, Дениска, Денис Сарайкин. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, практикующий архитектор, президент Союза архитекторов России. Сегодня мы находимся в гостях у Юрия Борисовича Нарштейна, моего старого друга, самого лучшего человека в мире. Оль, здравствуй, Юр.
2: Здравствуй.
1: Ты знаешь, из твоей книги нечаянно абсолютно украл. У тебя есть фрагменты икон.
2: Да.
1: Не помню, в каком томе. И у меня в результате серия пошла фрагментов икон. Потому что я до тебя, до этой книги вообще не мог представить, что из иконы можно выхватить какой-то фрагмент, и это абсолютно готовое произведение.
2: Абсолютно.
1: Слушай, а ведь Боря у тебя художник, да, насколько
2: он, я помню? Иконописец,
1: он иконописец,
2: он уже несколько церквей расписал. Началось это все с Иры Затуловской, она поехала. Ну, это отдельная история, но, в общем, Боря в результате оказался в городе Курчатове, где и пошла его биография. Вообще-то он закончил архитектурный техникум, но предполагал там, бог его знает, дальше армия, поэтому... Как там могла бы судьба сложиться? Ну, судьба сложилась вот так.
1: У тебя же дочь есть еще.
2: Катька, она сейчас в Москве. Катя. Они живут с мужем в Сан-Франциско. Уехали тогда еще в 95-м году.
1: В перестройку уехали, да?
2: Да, да, да. А у Борьки у него шестеро, у Катьки тоже двое.
1: Это ты это такой шикарный дедушка, да? Ну, у тебя 8 внуков получается? 6 до 2. Это примерно 8 получается.
2: 8.
1: А ты с ними видишься?
2: Ну, конечно, а как же, куда от них деваться?
1: С сыновьями, внуками,
2: вот
1: получается.
2: Вот при таком дедушке, вот это мой дед, не иметь 8 внуков. В общем, вот такая
1: причем
2: вот история.
1: Причем такой шагаловский персонаж, да, дедушка, ну, твой?
2: Конечно,
1: борода,
2: конечно.
1: Просто...
2: А
1: просто...
2: это портрет старика в этом, в Эрмитаже.
1: Угу.
2: Кстати, очень смешная история с этим стариком. И там снимали обо мне материал, еще это был 2001 год, по-моему. Я стоял напротив этого портрета, а кинооператор, он там перезаряжал камеру, чего-то такое. И в это время подошли какие-то зрители, и, значит, я стою рядом. Они посмотрели на этот портрет, он на меня, портрет на меня. А я говорю, я, my grandfather. Они сказали, о, я, не, видно, немцы были. И кинооператор, он аж зубы заскрипели, говорит, как я это снял.
1: А скажи, пожалуйста, вот «Сказку сказок» ты поминал не раз уже.
2: Первый мой фильм уже такой официальный, первый мой, это был «Лиса и Заяц». Но до этого был сделан фильм с Ивановым Вано, «Сеч Прикерженц». Там я был сорежиссером. Вот. На его предыдущем фильме «Времена года» я был вторым режиссером.
1: Угу.
2: А потом он меня уже взял в сорежиссёра, и там была у меня, конечно, работа абсолютно отдельная и все такое. Ну... Потом «Лиса и Заяц».
1: Потом «Лиса и Заяц», потом
2: «Цапля
1: потом «Ежик
2: потом
1: в тумане».
2: Они прям погодки.
1: А потом «Сказка сказок».
2: Да.
1: То есть у тебя были самые плодовитые годы.
2: Вот эти годы.
1: Именно
2: да.
1: Эти
2: причем
1: годы, да?
2: Они были плодовитые, для этого не нужно было напрягаться. Мне просто дали возможность работать. И у меня сразу прямо 3 фильма подряд год за годом вышли. Коля, через 3,5 года я получил высшую категорию. И это было в студии, просто такой шум стоял. Как это так? Мы работаем, сделали по 20 фильмов, у нас нет этой категории. А этот пришел, 3 фильма сделал, ему дали высшую категорию.
1: Но ты уже гремел тогда. Ты,
2: уже гремел.
1: Ты уже получил все,
2: уже
1: что мог.
2: Огромное количество международных, да, премий было. На это никто как-то не смотрел. Они только смотрели на то,
1: на твой возраст,
2: что...
1: На возраст и на твою рыжину.
2: И, да, и у меня здесь лежит трудовая книжка, где прямо там четко все написано.

Temples Revelations из альбома Bliss, изданного V2 Records. Temples — группа из маленького городка Кеттеринг в графстве Нортгемптоншир. Появилась в начале прошлого десятилетия. Поначалу это был студийный проект певца и гитариста Джеймса Бэкшоу и басиста Томаса Уолмси. Но вскоре к ним присоединились клавишник Адам Смит и барабанщик Сэм Томс. Музыканты начали выступать и записываться, даже не мечтая о будущем успехе и популярности. Никто и не подозревал, что всего через пару лет группа из английского захолустья превратится в звезд новой психоделии и будет выступать на одной сцене с самими Rolling Stones. А среди ее поклонников окажутся такие авторитетные коллеги, как Ноэль Галлахер, Брэд Андерсон и Джонни Марр.

0: Это был британский квартет «Temples». Прозвучала композиция «Вендетта» из нового альбома «Близ».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор бывший лидер легендарных «The Smiths» Стивен Патрик Моррисси с песней «Привет, ад». Sliding softly off the stool.

Morrissey, Hello Hell из мини-альбома Deluxe North Dam, выпущенного Sire Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня Morrissey. Это новая версия композиции Notre Dame.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки нанесено поражение живой силе и технике трех украинских бригад в Сумской и Харьковской областях. Также вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор в обозримом будущем, не исключил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. В Свердловской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб разослал российским военным и сотрудникам оборонных предприятий замаскированные взрывные устройства. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение формированием 8 бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 5 механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки, Васильевской пустоши, Ореховатки и Стенок. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин». Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки нанесено поражение живой силе и технике трех украинских бригад в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронемашину «Хамви» производства США и 7 автомобилей. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, добавили в Минобороны, а средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников. Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор в обозримом будущем, не исключил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, диалог на высшем уровне продолжится. Он отметил, что Россия не отказывается от предложений США по Украине, которые были сделаны перед саммитом на Аляске. Россия также будет следить за той позицией, которую сформулируют Соединенные Штаты по Украине по итогам саммита НАТО в Анкаре. Замглавы российского МИДа заявил, что США в настоящий момент занимают заметно отстраненную позицию в отношении украинского урегулирования. Это влияет на общую обстановку. В частности, Рябков отметил, что этим пытаются воспользоваться противники урегулирования украинского конфликта на Западе. В Свердловской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб разослал российским военным и сотрудникам оборонных предприятий взрывные устройства под видом парфюмерных наборов. Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ, гражданин России 2003 года рождения был задержан в городе Первоуральске. Ранее он был завербован украинской разведкой. Мужчина изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные под парфюмерные наборы, и отправил их почтой России в Москву, Воронеж, Краснодарский край, Саратовскую область. После выполнения заданий украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив обещанное вознаграждение. Сотрудники ФСБ изъяли и обезвредили почтовое отправление. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о госизмене и о покушении на теракт. Задержанный арестован. Авиакомпания «Севен» намерена приобрести от 70 до 100 импортозамещенных самолетов Ту-214. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24» на полях международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Он также отметил, что ресурс двигателя ПД-8, которым будут оснащаться импортозамещенные самолеты «Сухой Суперджет-100», планируют довести до целевого значения к концу следующего года.
3: прошлом году, в декабре, мы получили сертификат типа на полностью импортозамещенный со всеми российскими системами Ту-214. И сейчас компания ОАК ведет переговоры с господином Филевым. Это компания S7. Они планируют приобрести от 70 до 100 самолетов. Сейчас определяются, с условиями этой поставки, с условиями лизинга и многими другими коммерческими вопросами. Также недавно в рамках Петербургского экономического форума были вручены сертификаты нашими коллегами из Росавиации на двигатель ПД-8 и на самолет Ил-114. Ил-114, кстати, в этом году уже будет поставлен. Первые 3 самолета. Второй архангельский авиаотряд купил эти самолеты. Они вообще будут очень востребованы на русском севере и на Дальнем Востоке, в арктической зоне. Мы сейчас, с компанией «Аврора» тоже будем проводить работу. По поручению президента выделяются средства из Фонда национального благосостояния. И Ил-114 – это одна из таких супер востребованных машин, которая будет заменять устаревающие Ан-26, Ан-24.
1: Около 2 миллионов вентиляторов и кондиционеров было продано во Франции во второй половине июня на фоне аномальной жары, сообщила в понедельник газета «Фигаро» со ссылкой на исследование. Сообщается также, что в некоторых магазинах, в том числе и в пригороде Парижа, происходят драки из-за кондиционеров и вентиляторов. Во второй половине июля во Франции наблюдался настоящий всплеск спроса на систему охлаждения, что привело к историческим продажам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи вентиляторов выросли на 66%, а кондиционеров на 34%, пишет газета. Это привело к дефициту товаров на полках и росту цен, сообщает издание. Франция, как и ряд других стран Европы, в последние недели страдает от аномальной жары. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее. Тем временем кратковременные летние ливни ожидаются в течение всей недели не только в центральном регионе и столице, но в том числе и в Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской, Архангельской областях и Пермском крае. Подробнее о погоде расскажем далее. Пока следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании контракта на 2 года с 33-летним российским полузащитником Магомедом Аздоевым. За «Краснодар» футболист будет играть под номером 21. Напомню, с лета 23-го года Аздоев выступал за греческий клуб «Паук», а его последним клубом в российской премьер-лиге был «Зенит». Массимо Каррера, который привел «Спартак» к победе в РПЛ в 2017 году, заявил о том, что готов возглавить ЦСКА. «Да, у меня нет никаких ограничений в этом плане. Тренер должен работать там, где его хотят видеть. Когда я прихожу в клуб, то становлюсь главным его болельщиком, но на дальнейшую мою карьеру это не повлияет», — отметил Каррера. Стивен Джерард признан лучшим игроком в истории Ливерпуля. Об этом сообщила пресс-служба команды. Рейтинг был составлен после анализа статистики за 134 года истории клуба, голосования болельщиков и учета мнений легенд Ливерпуля. В голосовании приняли участие более 1 миллиона 350 тысяч человек. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 27 года перенесли из Эстонии в Испанию. Он пройдет теперь в Гранаде с 3 по 9 марта. А причиной стало решение эстонской стороны не допускать до соревнований российских спортсменов. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звезды» в Москве. Соревнования прошли в 2 этапа «Рапид» и «Блиц». Артемьев набрал 18,5 очков, на полочка больше, чем китаец Лу Шен Лэй и представитель Индии Раунак Садхпани. За победу Артемьев получил 3 миллиона 600 тысяч рублей призовых. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков утвержден руководителем паралимпийской делегации Российской Федерации, шефом миссии на игры 2028 года. Летние паралимпийские игры 2028 пройдут с 15 по 27 августа в Лос-Анджелесе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, 7 июля в Петропавловске-Камчатском до 15 градусов тепла, в Магадане плюс 10-12, облачные небольшие дожди, в Тюмени до 32 градусов жары, в Иркутске плюс 25-27, пройдет кратковременный дождь, в Вологде до 20 тепла, кратковременные дожди, в Уфе плюс 25, тоже дождливо. в Самаре до 29 и без осадков. В Краснодаре до 30 тепла, во Владикавказе всего плюс 20, облачно и дождливо. В Санкт-Петербурге и Москве кратковременные осадки. Ночью плюс 12-13, днем до 18 тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы.
0: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
5: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
6: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
7: Не обижай.
6: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
0: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
11: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
12: Российский радиоуниверситет.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы отправляемся снова в гости к Ивану IV, к Ивану Васильевичу. Мы будем говорить о его мировоззрении, о том, как он себя видел в роли русского православного царя. Вообще, что такое православный царь с его точки зрения? Как он относился к своей роли относительно Руси как державы, поднимающейся, развивающейся, как наследника великих князей? Об этом мы сегодня поговорим с нашим добрым другом Сергеем Вячеславовичем Перевезенцем, доктором исторических наук, профессором факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, русским писателем, историком, философом. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
14: Здравствуйте.
13: Сергей Вячеславович, в прошлом выпуске вы начали рассказывать о том, что Иван Васильевич для себя выработал особое кредо себя как царя, православного царя, как слуги Господа Бога, как слуги народа. Вообще, что это значит? Вот служение, о котором и в наше время много разговоров, но что это было служение для Ивана Васильевича, Ивана IV?
14: Ну, я напомню некоторые такие основополагающие вещи, чем перейти к разговору на некоторые новые темы, продолжение наших предыдущих, да, разговоров. Ну, во-первых, Россия независимое православное государство, независимое единственное в мире независимое православное государство. Весь христианский мир ожидает пришествия Антихриста, ну, чуть ли не завтра, ибо невозможно рассчитать волю Божию, когда он сочтет, что грехи переполнили этот мир. В России формируется абсолютное убеждение, что весь мир духовно изрушен, и только, собственно, Россия сохраняет истинную веру в Бога, и, соответственно, только Россия в случае, если вдруг состоится второе пришествие, может оказаться в воинстве Христове. И вот это вот ощущение такой изрушенного мира и России как осажденной крепости, духовной крепости, которая единственная держит оплот против наступающих сил Антихриста, вот это было очень сильно во всем христианском мире. Помните, мы с вами говорили, что в Европе это вылилось в страшные религиозные войны, а в России это вылилось в резкое укрепление веры, церкви, ощущений, но и в то же время в резкое осмысление русскими людьми самих себя и самого предназначения их в этом мире в ожидании второго пришествия Христа и в надежде на добрый ответ на последнем суде Господне. Так вот, Иван Васильевич, как первый русский царь, он очень серьезно над этим размышлял. И мы с вами об этом тоже уже говорили. По сути дела, он разработал такую концепцию, я не скажу, что теорию, но концепцию русского самодержавия, разработал основные принципы русского самодержавия, которые и их выразил на бумаге. И, по сути дела, русское самодержавие затем на этих принципах просуществовало до начала 20-го столетия, до своего исторического окончания. И в этом отношении, конечно, Иван Васильевич очень пытался понять, в том числе и перед ним стоял вопрос. Ну, одно дело рассказывать, как надо и что должно быть, а другое дело это все воплотить в реальность. И вот здесь мы должны иметь в виду очень важную вещь. Еще раз я напомню, что с точки зрения людей того времени, единственный в мире, кого Господь одарил правом вести православный народ к преображению духовному, и если так Господь повелит на последнюю битву вслед за Христовым воинством, это был русский православный царь. А напомню еще раз, Иван Васильевич был первым русским царем, кто взял на себя вот эту обязанность вести весь православный, я подчеркиваю, не просто русский православный народ, а весь православный народ. И не случайно именно в это время начинают активные появляться запросы от православных народов других, находящихся уже, собственно, под гнетом иноверным и иноземным. Более того, иные народы, проживающие на территории Евразии, начали после того, как русский православный царь победил Казанское ханство, победил Астраханское ханство, усмирил Ногайскую орду, они начали идти под руку великого царя, считая его белым царем, который и их спасет в случае каких-то бед. И таким образом православный царь становился теперь государем не просто православного народа, а всех народов, которые его признавали тем самым вождем вот этого христового воинства в последней битве. Соответственно, это очень влияло на его мировоззрение. Но и второй фактор, вернее, еще один фактор, который очень влиял, и о чем мы с вами говорили, это очень сложное положение русского царя при собственном дворе. Отравленная мать, отравленная жена, несколько попыток отравления его самого. Потом, спустя какое-то время после того периода, о котором мы будем с вами говорить, судя по всему, отравленный сын. Вот и недоверие, неверие, вернее, ближайших его, я бы даже сказал, каких-то на уровне друзей, наставников, недоверие царю, то, что он не способен сам делать, и уверенность, наоборот, их в том, что они должны им управлять, все это порождало совершенно особенную ситуацию в осмыслении государем собственного предназначения. И вот в таком ареале историческом, геополитическом, духовном, личном ареале, собственно, рождается та реальная политика и та реальная концепция, которую Иван Васильевич начинает воплощать, ну, где-то с 1564 года.
13: Сергей Вячеславович, нужна ваша помощь. Я, как мальчик, который любил в школе историю, учился на пятерке, обожал школьные учебники, но мы жили в то время, когда движение народов, движение мыслей, вообще развитие стран объяснялось исключительно изменением производительных сил, классовой борьбой, диалектикой, материалистическими, материальными, всевозможными и кризисами, и наличием или отсутствием ресурсов и так далее, так далее, так далее. Возможно ли подобным инструментарием подобраться, подступиться к вопросу о предназначении, об ответственности, о служении. Вот я вас слушаю внимательно, и у меня не получается. Это как будто мы говорим на разных языках или пользуемся разной системой координат. Ну вот с точки зрения марксистско-ленинской теории, возможно ли объяснить все те мысли, бури, которые кипели в душе молодого царя? Он был молод. Он чувствовал это предназначение. К нему под руку идут народы, но неужели только потому, что там была другая налоговая система и все такое? Вы говорите те вещи, которые с точки зрения вот этого диалектического материализма необъяснимы. Как народу объяснить, что вот белый царь, он твой спаситель накануне конца света? Ну, химера, миф, а люди шли. Вот вы как историк. Что современная историческая наука говорит, как подступаться к такому сложнейшему вопросу?
14: Ну, Дмитрий, вы правы. И вот то, о чем я говорю сегодня, поддерживает определенное число историков, но далеко не все. Ну, это вообще, я считаю, достаточно серьезный недостаток, в каком-то даже смысле беда гуманитарной нашей науки, заключающийся в том, что довольно много моих коллег, не скажу, что все, и тех, о ком я буду говорить, я их тоже не осуждаю, это их право, они не понимают значение веры, значение духовного фактора в жизни людей. Они не верят в это, они считают, что это обман. Религия, ну, это из разряда опиум для народа, но, может быть, не столько жестко и не столько однозначно, ну, каждый верит во что он хочет. И до последнего времени, вот пока новый король Карл от этого не отказался и находился во главе христианской церкви, в главе так называемой англиканской церкви. То есть, по сути дела, в той же Англии, повторюсь, эти процессы шли параллельно. Почему и Англия, и Россия оказались своеобразными отщепенцами в Европе? Почему именно между Англией и Россией, кстати, начали, прежде всего, возникать тесные связи, и Англия первая признала русского государя как царя, самодержавного царя, потому что это были два таких своеобразных отщепенца по сравнению с католической и традиционной православной Европой. Но как бы то ни было, государь русский на это не пошел. Он не рассматривал себя как первого иерарха и не собирался возглавлять церковь. Вот важный очень момент для понимания дальнейшего поведения. Он воспринимал свое служение как разновидность именно монашеского подвига. И даже выражал желание принять постриг. Ну и вот в частности в послании в Кирилло-Белозерский монастырь встречаем такие его слова. Если вот они на древнерусском языке, то звучат так. «И мнится мне, окаянному, яку из полу есмь чернец». Вот это мироощущение. «Из полу есть чернец», то есть наполовину я уже монах, и определяло избранную Васильичем линию поведения в мирской жизни. Он себя воспринимал и как монаха, и как светского государя. И вот когда мы у иностранцев встречаем такое ироническое описание, да, я бы сказал, издевательское описание того, что царь с сыном, ну, да, с Иваном еще, лазил, когда уже опричнина была в Александровской слободе, по утрам лазил на колокольню и сам звонил в колокола, и знаете, они как это, очень издевательски об этом пишут. Ну, вот клоун такой вот устраивал эти, значит, клоунские свои представления, для государя это было абсолютно не игра, это было его миропонимание, и было его мироощущение. И в этом отношении мы должны верить царю. Почему? Когда мы оцениваем подобного рода поступки царя и его письма, мы верим Купскому, мы верим иностранцам, и не верим ему самому. Хотя он абсолютно честно обо всем написал. Вот это меня удивляет, кстати говоря.
13: А это потому, Сергей Вячеславович, что поверить царю сложнее, чем поверить в наветы иностранца, потому что если царь всерьез верит в Бога, то попробуй ты сам сравнись с ним в его силе веры. Вообще
14: И попробую
13: верить,
14: его понять.
13: конечно, верить это сложно. С точки зрения православного человека, вот это самый страх Божий, это вообще-то пустить совесть в душу. А это очень сложно для человека рационального. Мы говорили о том, что его современники, Ивана Васильевича, русские люди, весьма рациональны. И у нас тут вообще-то и пашни, у нас и леса, у нас и дворня, у нас вообще-то, говоря современным языком, и дела, и бизнес, и приработок. А он всерьез, всерьез верит, идет на колокольню, поднимает глаза, и с кем он там говорит? Он что, слышит? Да он с ума сошел. Вот это, по-моему, вот здесь тот самый барьер, который отделяет мирского человека, рационального человека, даже того века, отделяет от понимания, почему человек вдруг говорит, а у меня половина души уже там. Она вынута туда, за ту границу, где надо мной только Бог и Богородица. Наверное, так.
14: Ну, тут вы

0: пишите мне и до встречи.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
5: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры, и она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
4: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
5: По большому счету, да.
4: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
5: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
4: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
5: Очень просто. Когда появляется тяжесть, вздутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
4: Подождите, это все из-за того, что кишечник плохо работает?
5: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
4: Звучит не слишком приятно.
5: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
4: То есть один процесс цепляет другой?
5: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, в зашлакованном организме.
4: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
5: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
4: И как же быть? Оставить все как есть?
5: Ни в коем

0: случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
1: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
0: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К –
1: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
0: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
1: А такое возможно?
0: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
1: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
0: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен в России и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью. И сегодня у вас есть возможность получить Сивидал бесплатно. Достаточно просто позвонить 8 800 101 33 или с мобильного *22 03 и узнать, как это можно сделать.
1: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
0: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
1: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
0: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей. Сегодня каждый может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Нужно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
0: Первое. Сивидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Сивидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните. Тем более, я напомню, что сегодня все радиослушатели могут получить Сивидал абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203» и узнайте, как это сделать.
1: Это здорово. Спасибо вам большое.
0: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Сивидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Сивидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Сивидал.
1: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
0: Вы совершенно правы. Сивидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Сивидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Сивидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Сивидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
1: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать. Живите с легкостью. Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России.
3: Сигналы точного времени.
2: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
4: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В ответ на террористическую акцию Киева вооруженные силы России нанесли минувшей ночью массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектом топливно-энергетического комплекса страны. Вооруженные силы за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. Саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким по меньшей мере за последние 20 лет, сообщают средства массовой информации со ссылкой на Брюссель. Россиянам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, может грозить до 20 лет тюремного заключения. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В ответ на террористическую акцию Киева вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектом топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, был поражен склад горюче-смазочных материалов «Вишневая». Это ключевая опытно-производственная и инженерно-техническая база, которая специализируется на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС. Хранящиеся на объекте запасы бензина и дизеля используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение формированием 8 бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. О результатах работы группировки подробнее сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 5 механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки, Васильевской пустоши, Ореховатки и Стенок. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин». Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки нанесено поражение живой силе и технике 3 украинских бригад в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих на данном направлении, а также боевую технику и вооружение. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и свыше 800 украинских беспилотников. ВСУ неоднократно использовали ракеты британо-французского концерна MBDA для удара вглубь России, сообщил источник РИА Новости. Собеседник агентства также заявил, что Британия могла стоять за рядом резонансных акций ВСУ, включая атаку на Музей обороны Севастополя и Киево-Печорскую лавру в июне. По информации источника РИА Новости, полетные задания для ударов в рамках резонансных акций ВСУ загружались непосредственно британскими военнослужащими. Ранее в службе внешней разведки сообщили, что удар украинского беспилотника по зданию музея «Панорама обороны Севастополя» был детально спланированной провокацией Британии и ее спецслужб. Саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким по меньшей мере за последние 20 лет и будет состоять из рабочего ужина вечером 7 июля и одной пленарной сессии 8. Как заявил накануне встречи генсек организации Марк Рютте, участникам предстоит рассмотреть 3 основных вопроса – подготовку к военному противостоянию с Россией, увеличение поставок оружия и финансирование Украины, наращивание собственных военных возможностей. Продолжительность встречи максимально сокращена, чтобы снизить вероятность возникновения каких-либо разногласий с президентом США Дональдом Трампом. По этой же причине на саммит не пригласят Зеленского, который примет участие только в форуме оборонной промышленности на полях встречи, сообщает РИА Новости. Единственная пленарная сессия саммита продлится менее 3.